0: на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергюсона Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
1: Мария Гекель,
3: Корней Гертель,
1: Хелена Зудерман,
4: Лена Янсен,
5: Лина Дерксен.

Поиск. Ищет своих дочерей. Помогите, пожалуйста, через газету разыскать нашему дяде Коле Костенко. Ему сейчас 75 лет. Своих дочерей от первого брака. Галю и Олю Костенко. К сожалению, он не помнит дат их рождения. Может, по фотографии кто-нибудь узнает их и отзовется. Дядя Коля Костенко, рожденный 2 сентября 1933 года, проживает в Казахстане. Он тоже получает газету «Забытый алтарь». Его адрес и телефон у нас есть. Наш телефон в редакции. Ирина Кюмель. Она в Германию, а мы в Америку. Пишу вам из Америки. Опубликуйте, пожалуйста, это фото. Это наша родственница Берта Кос с мужем. Он уже в вечности. Мы потеряли друг друга 10 лет назад. Она с детьми уехала в Германию, а мы в Америку. Берта, мы звали ее Вера, проживала в Алматинской области, в Талгарском районе, в поселке Ключи, по улице Целиной. Мужа звали Петром, детей Юра, Вилли, утонул, Дима, Славик и Игорек. Разыскивают Александра Чупрова, жена племянника, и Евдокия Казакевич, заловка. Мой сын живет в Германии, он мне и выписал забытый алтарь. А тут есть рубрика, в которой напечатаны письма о том, что ищут родных, друзей. Вот мы и решились. Когда читаешь статьи, особенно о Казахстане, все так близко сердцу, так дорого. Александра Чупрова, УСА. Ищу церковь. Мне бы очень хотелось узнать адрес церкви евангельских христиан в городе Темрюк, что в Краснодарском крае. Там живут две племянницы моего умершего мужа. Мария Александрова. Ехала она 2 суток. В ноябре месяце гостила у меня подруга из Пензы. Очень много пережила она за свои 47 лет. За 2 года потеряла 2 сестер. Одну убил муж, другую сбила машина. Мама не смогла пережить такое горе. Умерла от сердечного приступа. Когда подруга уезжала, я дала ей в дорогу почитать несколько газет «Забытый алтарь» и несколько журналов «Сестра». Ехала она 2 суток на автобусе. Когда мы потом говорили по телефону, она мне сказала, что ваши издания принесли ей столько сил, надежды и радости. И тогда я решила выписать ей в подарок газету. Буду надеяться, верить, что, читая ее, она поймет, каждый человек несет свой крест. Эрна Зартисон.

печатается впервые Виталий Полозов. «Быстрые деньги и медленный путь». Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Экклесиаст, 3 глава, 1 и 5 стих. Поезд уже давно тащился по просторам Украины, то и дело останавливаясь даже на мелких полустанках. И с каждой такой остановкой все тревожнее становилось на душе у рядового Павла Балана, бывшего штрафника, а ныне полноправного демобилизованного бойца Красной Армии. Свой боевой путь закончил он в Праге, и теперь вместе с оставшимися в живых однополчанами возвращался на родину. Внешне он ничем не отличался от них, его грудь тоже украшала планка с медалями, и веселился он ничуть не меньше остальных. Вот только по мере приближения к родным местам у него почему-то таяла уверенность в будущем, и откуда-то из самых подтаенных запасников памяти исподволь закрадывался в душу подзабытый за военные годы страх. Не тот страх, что испытывает каждый солдат перед боем, тот он давно научился преодолевать, а другой — страх перед вездесущей охранкой НКВД, перед краснопогонниками, которые его никогда не жаловали. По слухам, их не очень-то впечатляют заслуги бывших зэков, какой бы кровью они ни искупили свои грехи перед Родиной. Не впечатляют до такой степени, что начинают ворошить старые дела. В зону, правда, не отсылают, но жизнь проходит под колпаком. Слухи те имели под собой основания. Об этом Павел узнал из письма однополчанина, бывшего, как и он, штрафника, списанного с фронта по ранению. В письме он еще советовал убраться куда-нибудь подальше от родных мест. Наверное, поэтому и усиливалось то гнетущее предчувствие. К тому же, непонятно почему, но таяла надежда на встречу с матерью, его единственным на свете родным человеком. И вот уже уверенность, с которой он отправлялся в обратный путь, сменилась больше, чем сомнениями. А ведь действительно... Последний раз он услышал о том, что мама жива где-то в 43-м. Услышал от отчима в зоне, где они встретились и виделись только два раза, да и то коротко. И сейчас, глядя на разрушенные города и села, оставалось лишь гадать, жива ли мама. Безысходное, тоскливое чувство собственной вины тяжелым гнетом давило сердце. Паровоз протяжно загудел, и раз за разом, подергивая вагоны, как бы заторопился проскочить очередное разрушенное до основания село. В самой его середине обозначился остов двухэтажного здания со снесенной крышей и пустыми глазницами окон. На дороге, опираясь на посох, стояла старушка и, прикрывая ладонью глаза от закатного солнца, долгим взглядом провожала мчавшиеся мимо вагоны. А в самих вагонах уже смолкли шутки и смех. Там за окнами расстилалась печальная картина полной разрухи. Павел забрался на верхнюю полку и лег, уставившись в потолок недвижным взглядом.

Глава первая. Отца Пашка Балан помнил очень смутно. Единственное, что врезалось в память, сахарный леденец на палочке в форме петушка. Сладкий до невозможности леденец пурпурного цвета, который он, дрожа от нетерпения и не внимая совету мамы не откусывать, быстро схрумкивал, а потом долго и тщательно обсасывал деревянную палочку. Вот этот петушок и ассоциировался у него с отцом. Леденцы он помнил отчетливо, а отца нет. В каждый свой приезд привозил он ему эти леденцы. Работал отец помощником машиниста на паровозе, водил грузовые составы и подолгу отсутствовал. А однажды совсем не приехал. Где-то очень далеко от их города, в украинской степи, какая-то банда остановила и разграбила вагоны, а паровозную команду вместе с уцелевшей охраной пустила в расход. Долго горевала мать, долго и истово молилась на икону в углу, которую раньше редко доставала из сундука. Ну, горюй, не горюй, а жить-то надо. Вот Пашка уже и в школу пошел. Трудно одной поднимать сына, а тут вроде человек хороший попался. Сам вдовый, скромный, услужливый, а главное, не пьющий. И дом тоже свой в рабочем поселке на окраине городка имел. Не бог весть какой, конечно, но свой. Пашку опять же к себе расположил. Ну и не беда, что постарше ее на десяток лет. Ему таких лет и не дашь вовсе. Долго присматривалась мать. Все не решалось. Уговорили родственники да знакомые. В общем, оставил он свой дом под квартирантов и переехал к ней. И стал звать Пашка дядю Петра папкой. Жили они с мамкой, Ириной Балан, а теперь ставшей по мужу Ириной Трепко, вроде неплохо, без скандалов. Года два, считай, так жили. Уж Пашка в четвертый класс пошел. Тут и уговорил отчим мать продать ее дом и переехать к нему. Дескать, что ж нам на два дома-то жить, когда на вырученные деньги можно целое хозяйство завести. Да и пацану, мол, все больше надобно, то одно, то другое. Растет же парень. Продали. И деньги все ему в сундук. Деньгами мужик в доме распоряжаться должен. А как же? Прошло совсем немного времени, и словно подменили того мужика. Заимив деньги, он устроился в какую-то не то кооперацию, не то за год контору и стал отлучаться из дому на несколько дней кряду. Домой возвращался непременно ночью и почти всегда что-то притаскивал в больших коробках, сгружал с подводы и прятал в погребе в сарае, на который навешивал огромный замок. А в последующие дни, что был дома, то и дело шнырял в свой сарай по нескольку раз на день, вылезал оттуда с мешком на плечах и отправлялся в город. Стал Петр до крайности подозрительным и однажды привел с незнакомым мужиком здоровенного пса по кличке Жук. Кличку свою тот оправдывал, так как был совершенно черным. Пес оказался злющий, о чем и предупредил бывший хозяин, помогая посадить жука на укороченную цепь около заранее припасенной конуры. Пока был тут хозяин, жук вел себя довольно миролюбиво. Распластавшись на земле с вытянутой между передними лапами мордой, он действительно напоминал греющегося на солнце жука. Но как только хозяин ушел, пес забеспокоился. И при первой же попытке отчима познакомиться с ним поближе, подтвердил свою репутацию таким злобным рыком, что тот едва успел отскочить. При этом не озлобился отчим, а пришел в неописуемый восторг. Именно такой сторож ему и был нужен. Поморил он жука пару дней, потом не дал ему подохнуть с голода, и все, пес был теперь его навеки. И пустил тогда его Петр по всей длине проволоки, то есть от ограды до амбара и вокруг дома. Жук оказался довольно сообразительным и вел себя с каждым членом семьи соответственно, с заискивающим почтением с новым хозяином и довольно снисходительно с его женой. Только Пашку встречал радостно и с неизменным весельем.
отчим же становился все более раздражительным. Чуть что не по его, скандал матери, такой закатит, хоть из дома беги. Да она, может, и сбежала бы с Пашкой, только некуда теперь. Совершенно случайно подслушал Пашка однажды, как взорвался отчим на увещевание матери перестать что-то делать и побояться Бога. Что именно перестать и почему бояться, он так и не понял тогда. В тот раз он раньше вернулся из школы и крался на цыпочках в свою комнату, чтобы взять рогатку и незамеченным убежать на улицу. И остановился у двери, как вкопанный. Петр с матерью ругались. Последнее время ему казалось, что ругают они только его, а тут между собой. «Не суй свой нос, куда тебя не просят!» — зловеще рычал отчим. «А не нравится? Проваливай со своим выродком на все четыре стороны!» Выродок — это его недавнее обозначение пасынка. Совсем недавно, но чаще других теперь употребляемое. И к этому уже привык Пашка, с тоской вспоминая время, когда родной отец называл его не иначе, как сынок, да и отчим по первости... Прозвищ не употреблял. Все Паша, Паша. Вот теперь, что ни день, то новое обидное прозвище. Я и рада бы, — расслышал Пашка тихий голос мамы. Да куда теперь пойдешь? Все ты у меня отнял. Рада, говоришь? Слышно было, как заскрипела табуретка под грузной тушей отчима. Вот потому и отнял, чтобы не брыкалась. И запомни, пикнешь кому — угроблю. Больше Пашка не мог скрываться. Ему показалось, что Петр уже замахнулся той табуреткой. Испугавшись за маму, он вбежал в комнату и бросился к ней. «Не трогай мамку!» И взвизгнул от боли. Петр ухватил его за ухо, больно завернул и не отпускал. «Ты что, подслушивал, пащенок? А ну, говори, что слышал! Что?» «Отпусти ребенка, изверг!» Громко закричала мать и в отчаянии замахнулась погодившимся под руку ухватом. От неожиданности Петр выпустил пасынка, и тот, бесконечно счастливый, прильнул к ней. Даже боль не смогла заглушить его радости. Отчим чертыхнулся, пробормотал что-то невразумительное, плюнул под ноги и вышел из дома. Дня 3-4 не разговаривали родители друг с другом, и все эти дни наслаждался Пашка ласками матери и уговаривал ее уйти от ставшего ему ненавистным отчима. Ирина же только гладила его по голове, глядела куда-то в пространство и вздыхала тяжко. «Куда ж мы с тобой пойдем? Никола теперь, ни двора у нас нету. Подрастешь вот, работать пойдешь, тогда и уйдем, сынок. Обязательно уйдем». «Если ты меня еще возьмешь». «Да по что ты так говоришь?» — возмущался Пашка. «Как же я не возьму тебя? Скажешь тоже». И подгонял время, чтобы быстрее вырасти. Но вот, помирились они, и снова Пашка на втором плане. И чем видимее мир между ними, тем неодолимее его желание быстрее стать взрослым. Если же случится увидеть заботу матери об отчиме, перевернется все в пацане. В такие минуты он ненавидел и ее. А как начнут они ругаться? Хотя какая там ругань? Орал-то только он. Пашке это бальзам на душу. Эх, пусть бы ругались, не переставая, тогда бы он каждый вечер с мамкой находился». Но больше всего его бесило то, что когда его отчим крестился и кланялся той иконе в углу, когда же приходили гости, вовсю матерился вместе с ними, упоминая имя Бога. Пашка и заикнулся об этом матери. «Богу молится, а материться почем зря?» И повторил слова отчима для убедительности. Ирина в страшном испуге зажала ему рот ладошкой. «Не смей такое говорить, язык отсохнет». «А что ж у него не отсыхает?» — с вызовом брякнул сын. «Он-то на день по 100 раз такое повторяет. Он пусть, его и накажет Бог, а ты больше никогда не говори таких слов, сынок, слышишь, никогда».
«Ладно, не буду, только ты ему тоже скажи, а то смотри, фон барон нашелся».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

слабеющих других возьмем и навстречу векам поколениям светоч правды во мрак понесем. Пусть пути нашим только

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я очень ценю то, что вы позволили мне войти в ваш дом, и уверен, сегодняшняя передача поможет вам лучше узнать и понять Бога. В Библии сказано, что Бог любит нас. Но тогда возникает вопрос: в чем же это проявляется? Иногда обстоятельства нашей жизни убеждают нас совсем в обратном. Если мы живем в постоянной бедности, разве это говорит о том, что Бог нас любит? Каковы же критерии для определения Божьей любви? Сегодня, изучая первое послание Иоанна, мы поговорим об этом и еще о многом другом, так что оставайтесь на нашей волне. Откройте, пожалуйста, Библию на 3 главе послания Иоанна и найдите 10 стих. Мы начнем именно с него. Но прежде чем мы это сделаем, давайте обратимся к Богу со словом молитвы, так как это уже вошло у нас в обычай. Господь, когда мы откроем сейчас Твое Слово, наполни нас пониманием Его истины. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. В церкви первых веков христианства существовала серьезная проблема. Она состояла вот в чем. В поместных церквях было много людей, заявлявших, что они знают Бога, и тем не менее, живших совсем не по-христиански. В 3 главе своего послания Иоанн рассказывает настоящим верующим, как отличить, кто действительно знает Бога, а кто нет. Дело в том, что в мире существуют только две категории людей – христиане и нехристиане. К сожалению, в то время в церкви в среду христиан прочно вошли нехристиане, которые заявляли, что являются истинными верующими. Иоанн утверждает, что отличить, кто спасен, а кто далек от Бога, очень просто – нужно лишь взглянуть на их образ жизни, и все станет понятно. Послушайте, что он говорит в 10 стихе. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Мы видим, что главной темой 3 главы послания Иоанна является любовь. Иоанн уже говорил, что те, кто рожден от Бога, для кого Бог – настоящий Отец, в том будет жить Дух Божий. Дух он называет семенем. Так же, как человеческое семя несет в себе характерные особенности отца-ребенка, так же и Дух Божий заключает в себе качество Бога-Отца. Самым главным качеством Бога Иоанн считает любовь. Он говорит, что Бог есть любовь. Следовательно, раз любовь – величайшее проявление Бога, его детей будет отличать та же черта в духовном смысле. Вот идея Иоанна. Если Бог есть любовь, его дети также будут иметь любовь. И первое, что должно выделять Божий народ – это любовь. Если человек не любит своего брата, если его сердце полно ненависти, он не принадлежит к Богу любви. Такой человек не спасен. Иоанн как бы говорит: – «Скажи мне, кто ненавидит, и я скажу тебе, кто от дьявола. Покажите мне того, в чем сердце живет Божья любовь ко всем людям, и я покажу вам того, кто рожден свыше, чей отец – сам Бог». Только так можно определить, кто принадлежит к Богу, а кто нет. В 11 стихе Иоанн продолжает свою мысль. «Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Здесь апостол Иоанн решил привести нам пример любви и ненависти, пример поведения Божьих детей и детей дьявола. Для этого он обращается к Ветхому Завету, к самой первой семье, описанной в нем, первым двум юношам, рожденным на свет, Каину и Авелю. Каин и Авель были сыновьями Адама и Евы, людей, сотворенных Богом. Каин был их первенцем. Иоанн пишет, что этот мальчик был от лукавого, он не был спасен. Это становится совершенно очевидным при одном взгляде на его поведение. Его сердце полно ненависти, которая в конце концов вышла наружу. Каин убил своего брата. Мне кажется интересным, что Каин был первенцем Адама и Евы. Если использовать немножко воображение, можно предположить, что Каин, скорее всего, был избалованным ребенком. Наверное, Адам восторгался своим чудным малышом. «Только посмотрите, какой он хорошенький! Он точно такой же, как я, до грехопадения!» Может быть, Адам и Ева не слишком наказывали своего сынишку, и постепенно Каин превратился в настоящего хулигана. Не имея уважения к земному отцу, он также не уважал и Отца Небесного. Когда-то от него потребовалось принести жертву Богу. Он просто принес овощи из своего сада. Бог ясно сказал, что люди должны приходить к нему через жертву крови Агнца, которая указывала на грядущую жертву Господа Иисуса Христа, Агнца Божьего, пролившего свою кровь за грехи мира. И Каину и Авелю Бог сказал, какую жертву они должны были принести – жертву крови Агнца. Но Каину не понравился такой порядок. У него были собственные взгляды на жизнь, и он решил прийти к Богу на своих условиях. Читая книгу «Бытия», мы узнаем, что именно сделал Каин. Он принес Богу корзину плодов, но Бог не принял этой жертвы. И совсем как избалованный ребенок, Каин невероятно рассердился и расстроился. Вместо того, чтобы вернуться к Богу, он только разжигал в себе обиду. Совсем другое мы узнаем о его брате Авеле. Адам и Ева, несомненно, научились многому после рождения первого сына. Авелю они постарались дать более строгое воспитание. Поскольку Авель слушался своего отца, он также уважал своего небесного отца и его волю. Поэтому он принес жертву Богу маленького ягненка, и Бог принял его. После этого Каин до такой степени наполнился ненавистью к своему брату, что решился на убийство. Эта история представляет нам картину того, что происходит в наши дни, где Каин — образ мира, а Авель — образ Божьего народа. Обратите внимание на этот стих. Я прочитаю его еще раз. Это 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». А теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Почему Каин убил Авеля? Он так завидовал тому, что Бог принял жертву Авеля, что постепенно эта ревность переросла в ненависть, а ненависть — в убийство. Авель ходил с высоко поднятой головой. Его сердце было исполнено радости, потому что он пришел к Богу на условиях Бога и был принятым. И наоборот, Каин пришел к Богу так, как сам посчитал нужным, и потому был отвергнут Творцом. Вот почему Каин ходил с понурым видом, так словно выпил стакан уксуса. Как его раздражала радость, переполнявшая брата. Его ненависть оказалась столь велика, что он решился на убийство. В этой истории есть еще один очень интересный момент. Оба брата были верующими. Оба они пришли к Богу с жертвой. Единственная проблема заключалась в том, что Каин не выполнил повеление Бога, и потому был отвергнутым. Обратите внимание на следующий стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». А кто больше всего ненавидит христиан? Религиозный мир. Не светский мир, нет, хотя он тоже не любит христиан. Но именно религиозный мир ненавидит христиан больше всего. Как много, миллионы и миллионы христиан были замучены и преданы смерти религиозными людьми. Кто замыслил убить и убил Иисуса? Те, кто были самыми религиозными людьми того времени. Их просто захлестнула волна зависти, ведь в Иисусе была истинная радость и мир, которых у них не было вовсе. Они знали, что Иисус принят Богом, а они отвержены им. Бог отверг их, потому что они были подобны Каину. Они пытались примириться с Богом на своих собственных условиях, на основании добрых дел и человеческой праведности. А таким образом никто не может прийти к Богу. Бог никогда не принимает человеческих дел как основы для праведности. Библия говорит нам, что для Бога все наши добрые дела не больше, чем испачканная одежда. Как же самонадеянно думать, что человек может прийти к Богу на собственных условиях? Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот условия, которые ставит для нас Бог. Это путь через крест, через искупление кровью. Только так мы можем прийти к Отцу. Вот почему псевдорелигиозные люди завидуют христианам. Ведь достаточно одного взгляда, чтобы понять, что мы приняты Богом, мы принадлежим Ему. Наша любовь и добрые дела выглядят как упрек для них. Именно эта зависть и ненависть привели к тем огромным человеческим жертвам, которые были принесены во имя религии. Иисус Христос сказал: «Мир меня ненавидит за то, что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Христиане служат постоянным упреком для неспасенного мира, потому что делают то, что правильно. Мир, даже желая поступать правильно, не может этого сделать, так как находится в рабстве греха. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. И затем Иоанн в 14 стихе продолжает: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Иоанн очень ясно говорит, что мы можем быть уверены в своем спасении, ведь мы любим людей. Мы перешли из смерти в жизнь, из духовной смерти в духовную жизнь. Но почему мы уверены в этом? Мы можем знать, что имеем спасение благодаря целому ряду причин. Во-первых, все начинается с доверия Божьему Слову и провозвестию спасения. Кстати, нужно отметить, что непосредственно в этом послании сказано о том, что мы обладаем вечной жизнью, потому что мы веруем во имя Сына Божия. Все это написано вам, дабы вы веровали во имя Сына Божия и чтобы знали, что обладаете жизнью вечной. Когда человек начинает веровать в Иисуса Христа, он становится чадом Божьим. Но знаете что? Это всегда приводит к переменам. Понимаете, Божий Дух поселяется в сердце каждого, доверившегося Христу. Дух Святой привносит любовь в христианскую жизнь. И когда христианин любит людей, любит своего брата, да, любит даже своих врагов, это будет указанием и свидетельством того, что он принадлежит Господу. «Мы знаем, — говорит Иоанн, — что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». В общем, все ясно, не правда ли? И таким образом обратная сторона медали: кто не любит брата своего, пребывает в смерти. Честно говоря, не знаю, что и добавить к этим стихам. Настолько они ясны и без этого. По-моему, комментарии излишни. Затем вот что он говорит в стихе 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Бог приравнивает ненависть к убийству. Если вы ненавидите людей, друзья мои, слушатели, вам необходимо спасение. Далее для меня абсолютно не важно, насколько вы религиозны. Мы уже обсудили, насколько Каин был религиозным. А что толку? На самом деле это ему только изрядно навредило. Ненависть уподоблена убийству. И Бог говорит, что никакой убийца не может обладать спасением, пока не прощен. Если вы человек, в сердце которого живет ненависть, обратитесь к Господу Иисусу и доверьтесь Ему как к своему личному Спасителю, потому что только Он сможет вывести вас из тьмы. Теперь мы перейдем к стиху 16. Мы видим здесь, что предмет разговора плавно переходит от ненависти к любви. И далее мы увидим, как Иоанн даст определение любви. И мне видится, что это вполне приемлемо на этом этапе. Ведь можно задаться вопросом: в свете того, что говорит Бог о том, кто не имеет любви, как о потерянном человеке. Ну хорошо, а что же такое любовь в этом случае? Может, это какое-то эмоциональное переживание? Ну, у меня есть такие чувства к людям, есть даже сострадание, когда я их вижу голодными. Это что, любовь? И значит ли это, что я теперь спасен? Ведь есть же у меня такие чувства. Совсем нет. Видите ли, так определяет любовь окружающий нас мир. Но Бог видит ее совсем по-другому. Это разные вещи. Кстати, не повредит, если я приведу один небольшой примерчик того, как мир определяет любовь. И, думаю, после этого сразу все станет ясно. Сидят, значит, молодой парень со своей подругой в автомобиле, ну и целуются там, обнимаются, он ей всякие сладкие слова шепчет, ну и говорит что-то вроде этого. «Ой, я так тебя люблю, я бы взобрался на самую высокую гору для тебя. Я так тебя люблю, что переплыл бы самое глубокое море для тебя». Тогда его подруга повернулась к нему и говорит: «Ну, парень, ты меня изрядно любишь, хочешь жениться на мне?» На что он промычал: «Нет, жениться я на тебе не хочу». По-моему, не шибко-то он ее любил, правда? Дело в том, что любовь мира и любовь Бога не одно и то же. Послушайте, как Бог определяет любовь. Я читаю 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Хотите узнать, что такое любовь? Любовь — это когда Иисус висит на кресте 6 часов, умирая мучительной смертью за вас и за меня. Есть ли у вас кто-то, кто любил бы вас настолько сильно, чтобы был готов умереть за вас? Но разве что может быть мать, ведь все-таки она родила вас, меняла вам пеленки, когда вы были грудничком, кормила вас. Она вас любит без сомнений, ну, по крайней мере, надеюсь, что это так. Но этот пример немного другого характера. Ведь мать в вас предельно заинтересована. Вам случилось быть ее сыном или дочерью. Но вот, друзья мои, те, за кого умер Бог, были ему врагами. И вы, и я, все мы были в полном отпадении от Него. И даже когда мы восстали против Него, Он пришел и умер за нас. Вот это любовь. Библия говорит, что Бог показывает нам, насколько нас любит. Когда мы еще грешники, Христос умирает за нас. Можете ли вы представить и вообразить себе такую любовь, друзья мои, что Бог всей вселенной стал человеком и пошел на крест, и умер за грешников, таких как вы и я? Вот это любовь. Ну дела. И знаете, мне всегда было интересно, что когда Бог говорит о своей любви к нам, Он всегда указывает на прошлое, на крест. Бог спрашивает людей: «Хотите узнать, люблю я вас или нет? Тогда пристально взгляните на крест Голгофы и посмотрите на моего сына, висящего на нем за вас». Бог всегда указывает нам на крест. Друзья мои, никогда не совершайте ошибку, когда люди, глядя на ужасные обстоятельства своей жизни, определяют, любит ли их Бог или нет. Как бы там ни было, ничто не может изменить того факта, что Бог любит вас. Никогда не смотрите на то, что происходит в вашей жизни, с целью, чтобы определить, любит вас Бог или не любит. Знаете, есть в Новом Завете примечательная история, где Иисус рассказал о богаче и нищем. Нищий умирал от проказы, его звали Лазарь. Он так был болен, что вынужден был лежать у ворот богача, умоляя подать на хлеб, чтобы выжить. Ситуация была ужасной, собаки приходили и лизали его раны. Тем не менее, богача это мало волновало. У него все было хорошо. Закатывал роскошные пиры каждый день, полеживал на гамаке и ни о чем не переживал. Вот по мирскому образу жизни, кого из этих двоих Бог любил больше? Мир скажет, что он любил богатого, разумеется. Конечно, он не мог любить нищего, этого грязного и вонючего, валяющегося в пыли и умирающего от ужасной болезни. А в каком смысле Бог любил его? Я вам расскажу. Он любил его настолько, что умер за его грехи. И пусть обстоятельства его жизни были ужасными. Мы читаем, что вскоре он умер, и ангелы отнесли его на небеса. Где он находится вот уже около 2000 лет? С Богом на небесах. А вот богатый тоже умер. Но поскольку он не доверил свою жизнь Господу Иисусу как своему Спасителю, он попал в ад, место мучений. Ну вот, позвольте мне задать вам вопрос. Кого из них Бог любил больше? Все немного поменялось, правда? Дорогие радиослушатели, не совершайте ошибки, вынося суждения о любви Божьей по обстоятельствам своей жизни. Может, вы умираете? Может, вы живете в абсолютной нищете? Вы даже, может, не знаете, где в следующий раз возьмете пищу? Взгляните на Голгофу, на крест, чтобы увидеть величайшую во всем мире любовь. Посмотрите на Иисуса, Божьего Сына, висящего там, между небом и землею, умирающего за вас, на того, кто платит сполна за все ваши грехи, чтобы вы обрели прощение. Видите ли, Иисус не обещал нам хорошей беззаботной жизни на этой земле. Библия говорит, что и вы, и я были благословлены всевозможными духовными благословениями. Физическое состояние Лазаря было ужасным, и тем не менее мы знаем, что у него была радость и мир в его сердце. Ваше физическое состояние, возможно, ужасно, но вы все же можете обладать радостью и миром в своем сердце. Если вы доверитесь Иисусу, так оно и будет. Все может быть ужасным теперь, но если вы спасены, вы однажды обязательно попадете в Божье присутствие навечно, из века в век нескончаемое блаженство, радость и любовь. Сострадание, которое кажется невыносимым, вдруг становится не таким уж и ужасным в свете того, что будет в будущем. Великий апостол Павел говорит, что наши страдания в настоящем не идут ни в какое сравнение с той славой, которая должна открыться для нас, что ждет нас на небесах. Бог любит вас. Не думайте обратного. Крест говорит сам за себя. Мои дорогие радиослушатели, а вы спасены? Обладаете ли вы этой радостью и миром, о которых я рассказывал сегодня? Если нет, Иисус умер на кресте, чтобы дать все это вам. Прекратите попытки спасти себя, будучи религиозными. Иисус есть путь. Он умер за ваши грехи. Его похоронили, Он восстал из могилы на третий день. Он есть живой Спаситель. Он спасет каждого, кто вас зовет к Нему. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог близок к вам. Воззовите к Его Сыну Иисусу Христу, тому, кто умер за вас, и вы обретете прощение грехов ваших и уверенность в том, что вечность вы проведете с Богом на небесах. Ну, мое время на сегодня вышло. Если вы приняли решение следовать за Иисусом, я бы очень хотел порадоваться за вас и узнать об этом. Если вам не трудно, напишите хотя бы письмецо или открытку. «Джек, я доверился Христу как своему Спасителю. Пришли мне Библию, чтобы я ее читал. Я обязательно пришлю ее вам бесплатно. Иисус любит вас. Не забывайте этого. Это важно. Спасибо, что слушали нас. Пусть Бог хранит вас. Прощаюсь до следующего раза».
4: Прости меня.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Благодать вам» мы начинаем передавать новый цикл лекций о происхождении мира и что об этом говорит Библия. Вопрос о происхождении мира оказывает сильное влияние не только на мышление и поведение человека, но и на всю его жизнь. Без правильного понимания происхождения мира невозможно понять нашу планету, постигнуть Вселенную и даже понять самого себя. В вопросе о происхождении Вселенной только два варианта. Либо существует Бог-творец, либо его нет. Других вариантов не дано. Если нет Творца, тогда все превращается в невероятный, неправдоподобный, иррациональный продукт случая. С другой стороны, если существует разумный Творец, если есть Бог-создатель, тогда творение становится понятным, правдоподобным, рациональным. И ученые, которые способны объективно мыслить и честно высказывать свою точку зрения происхождения мира,

Мне хотелось бы начать с некоторых объяснений и отметить несколько моментов, которые вам неплохо было бы знать. Прежде всего, я не ученый. Поэтому, когда дело касается сугубо научных вопросов, мне приходится полагаться на мнение компетентных источников. Наши проповеди не будут носить слишком научный характер, у нас нет таких намерений, но мы будем изучать Писание, изучать богословие, хотя и с небольшим компонентом рациональности. Во-вторых, мы будем разбирать такие вопросы, как теистическая эволюция, теория день-эпоха, познакомимся с такими взглядами, как прогрессивный креационизм. Но я верю, что вы найдете все ответы на свои вопросы о происхождении Вселенной, главным образом, в тексте Священного Писания. Мы будем постепенно проходить первую, а затем вторую главы книги «Бытие», где и откроются для нас великие ответы на наши вопросы о происхождении Вселенной. Но для начала мне хотелось бы осветить одну концепцию, чтобы вы имели представление о спорах, которые сейчас ведутся. Это очень важно для всех нас, но больше всего для тех, кто учится в школе, колледже, университете, потому что мои проповеди будут противоречить буквально всему, чему вас там учат. Мы рассмотрим тексты Священного Писания и увидим, как Писание относится к теории эволюции. Это очень важно для всех нас, потому что понимание происхождения Вселенной на основании книги «Бытие» закладывает фундамент для понимания всей Библии. Если первая и вторые главы «Бытие» не говорят нам истину, то почему мы должны верить остальному тексту Библии? Если в Новом Завете говорится, что Творец – наш Искупитель, а Бог не является Творцом, то, может быть, Он и не Искупитель? Если во 2 Петра сказано, что Бог Сам во мгновение ока уничтожит всю Вселенную, что Бог в один момент рассеет все существующее, это, конечно же, является весомым подтверждением Его способности творить. Тот, кто может одним словом уничтожить Вселенную, способен и сотворить ее так же быстро. Итак, наше доверие к Библии в вопросах сотворения, наше доверие к книге «Бытие» повлияет на наше восприятие истинности и непреложности Писания, повлияет на наше отношение к Евангелию и к концу человеческой истории. Потому что все это тесно связано с нашим пониманием происхождения Вселенной на основании книги «Бытие». Таким образом, вопросы происхождения Вселенной играют важнейшую роль в формировании человеческого мышления. Они оказывают большое влияние на наше поведение. Без правильного понимания происхождения Вселенной невозможно понять самого себя, невозможно понять цель существования человечества, его судьбу. Мир и жизнь в нем возникли сами по себе волею случая или были сотворены Богом? Этот вопрос имеет неоценимое значение для понимания всей нашей жизни. Существует только две возможности. Можно либо верить бытию, либо не верить. Честно говоря, вера в сверхъестественного Бога-творца, создавшего все, это единственно возможное рациональное объяснение происхождения Вселенной, жизни, цели и судьбы. Божественное уравнение, записанное в Библии, в противоположность мирскому уравнению «никто умножить на ничто равняется все», содержится в книге Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Не думаю, что можно было бы сказать проще и точнее, чем здесь. Либо вы верите, что Бог сотворил небо и землю, либо вы верите, что Он не создавал их. Фактически существует лишь два варианта. Если вы верите, что Бог действительно сотворил небо и землю, то вы располагаете единственным протоколом сотворения, то есть первой главой книги Бытия. И вы должны принять текст первой главы Бытия как единственно правильное и точное описание акта сотворения. Итак, я вновь повторяю, что у вас только два варианта. Либо верить тому, что записано в книге Бытия, либо не верить. Либо вы верите тому, что говорит Бытие о сотворении мира Богом, либо верите, что мир появился волею слепого случая. Давайте взглянем на Бытие 1.1. Слова, записанные в первом стихе, очень интересны. Они указывают на силу Божьего разума. Бог в первом стихе рассказывает все, что можно было бы сказать о творении, причем использует для этого всего несколько слов. Данное утверждение своей точностью и краткостью почти выходит за рамки человеческого понимания. Знаменитый ученый XIX

20 столетия Герберт Спенсер прославился благодаря своему великому открытию. Он обнаружил, что реальность, все, что есть во Вселенной, существует в одной из следующих категорий – время, энергия, сила, пространство и материя. Ничто не существует вне этих категорий. Спенсер даже перечислил их в определенном порядке – время, энергия, сила, пространство, материя. Это логическая последовательность. Запомните это и послушайте еще раз Бытие 1.1. В начале – это время, сотворил – это энергия, Бог – это действующая сила, небо – это пространство и землю – это материя. В первом стихе Библии Бог ясно сказал то, что человек не мог открыть вплоть до 19 столетия. Все, что можно было сказать о существующем мире, было сказано в этом первом стихе. Теперь либо вы верите этому, либо нет. Либо вы верите, что Бытие говорит все точно, и Бог является действующей силой. Либо вы верите, что не Бог является действующей силой, сотворившей все. И тогда у вас остается либо случай, либо совпадение. Это не второстепенный вопрос. Один человек написал письмо президенту христианской организации Promise Keepers. Я не хочу на них заострять внимание, а просто привожу вам хороший пример отношения к сотворению мира. Послушайте, какой был получен ответ от этой организации на вопрос об их понимании о сотворении мира. Вот что ответил заместитель президента данной организации. Я цитирую. «Необходимо заметить, что миссия Promise Keepers не заостряет внимание на подобных вопросах. На самом деле мы стараемся даже избегать подобных споров. Наши усилия направлены на объединение человечества на основе исторически значимых доктрин ортодоксального христианства, изложенных в нашем символе веры. Мы рассматриваем только те вопросы, которые служат объединению тела Христова, а не те, которые приводят к разделению. Поскольку различные церкви и отдельные христиане придерживаются разных взглядов на сотворение мира, мы убеждены, что этот вопрос относится к категории второстепенных, таких как духовные дары, вечная безопасность в спасении, время восхищения церкви и другие. В общем, что касается таких проблем, как сотворение мира, то мы убеждены, что христиане должны относиться друг к другу с пониманием, в главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Конец цитаты. Это довольно вызывающее утверждение о второстепенной значимости событий книги Бытия. Не так ли? Совсем не принимается во внимание то, что если вы не верите Бытию, значит, вы не верите всей Библии. Я не хочу поливать грязью эту организацию, а просто хочу подчеркнуть, что в целом таков взгляд большинства христиан. Был ли мир сотворен Богом или возник случайно, без всякой на то причины, обсуждается уже долгое время. Эта проблема обсуждается со времен Дарвина. Но суть ее сводится к одному. Или вы верите Библии, или нет. И если вы не верите книге Бытие, то во что же тогда вы верите? Скорее всего, вы верите в естественную эволюцию. Хотя некоторые придерживаются теории теистической эволюции, утверждающей, что Бог как бы запустил процесс, а затем в силу вступила эволюция. Ее сторонники отрицают достоверность тех стихов книги Бытие, где говорится, что Бог сотворил все за 6 реальных дней. Прогрессивные креационисты сказали бы, что сотворение в действительности происходило не так, как говорится в Библии, а Бог как бы постепенно вмешивался в ход событий и принимал участие в сотворении наряду с эволюционным процессом. Подобные теории, теистическая эволюция и прогрессивный креационизм также отрицают точность текста книги Бытие. Итак, я вновь повторяю. Вы либо верите Бытию, либо нет. Если нет, у вас остается несколько теорий. Можете придерживаться либо теистической эволюции, либо естественной эволюции. Среди христиан некоторые придерживаются теистической эволюции, а среди неверующего мира большинство стоят на позициях естественной эволюции. Таким образом, и те, и другие верят в потрясающее по своей сути высказывание, что никто, умноженный на ничто, равняется все. Дуглас Келли остроумно заметил по этому поводу. Вне всяких сомнений, библейский взгляд на человека как творение Божье, созданное по его образу и подобию,
оказал неоценимое влияние на человеческое достоинство, свободу, борьбу за права личности, на политические системы, развитие медицины и все отрасли культуры. Это коренным образом отличается, продолжает Дуглас Келли, от гуманистической теории, которая гласит, что человек представляет собой существо, появившееся спонтанно, не созданное Богом, поскольку Бога нет. Такое предположение позволило марксистским тоталитарным государствам совершенно спокойно ликвидировать миллионы своих граждан, исходя из того, что не существует высшей личности, по чьему образу созданы эти граждане, что нет того, кто мог бы придать этим людям ценность в глазах других людей и право на существование вне зависимости от решения государственной машины. Конец цитаты.

Дорогие друзья, закончилась наша передача из серии о происхождении мира. Мы приглашаем вас принять участие в нашей следующей программе, где вы узнаете, что написано о происхождении мира в Библии и что об этом говорят ученые. Если у вас появились вопросы или вам нужна христианская литература, пишите Александру Юсову на адрес радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Запишите также адрес нашей электронной почты. radio@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И, стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов. Одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира. Он избранный Агнец Божий. Он исполнит все жертвоприношения и обряды. Он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи – все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу Его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Молитва. Помилуй нас, святый Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Прости нам грехи наши, вечный Божий Сын, воплотившийся в нашей немощи. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты возлюбил нас и своей крестной смертью сделал нас совершенными. Господь Иисус, мы любим Тебя и благодарим Тебя, ибо Ты пришел к нам не как судья, а как Агнец Божий. Мы верим Тебе и верим в то, что Ты взял на Себя грех всех людей в нашей стране. Дай же нам мудрость, чтобы мы смогли всем рассказать о том, что Ты их спас. Аминь. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел – то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии. И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как нисходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания. Совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой – сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052-31-65-0-715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 7.
4: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
5: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
4: И сказал им:
6: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“».
4: И, призвав весь народ, говорил им:
6: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
6: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
4: Далее сказал:
6: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
4: И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
6: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
4: Она же сказала ему в ответ:
7: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей».
4: И сказал ей:
6: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери».
4: И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
6: «Еффафа»,
4: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
7: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8.
4: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им:
6: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
4: Ученики его отвечали ему:
8: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
4: И спросил их:
6: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они сказали:
8: 7.
4: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав в благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
6: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
4: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
6: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой».
4: И, рассуждая между собою, говорили:
8: «Это значит, что хлебов нет у нас».
4: И Иисус, уразумев, говорит им:
6: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
4: Говорят ему:
8: 12.
6: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
4: Сказали:
9: 7.
4: И сказал им:
6: «Как же не разумеете?»
4: Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
10: «Вижу проходящих людей, как деревья».
4: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
6: «Не заходи в селение, и не рассказывай никому в селении».
4: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
6: «За кого почитают меня люди?»
4: Они отвечали:
11: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
8: а иные за одного из пророков».
4: Он говорит им:
6: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Петр сказал ему в ответ:
12: «Ты Христос».
4: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
6: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им:
6: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами.
3: Глава 9.
4: И сказал им:
6: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
4: И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
9: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии».
4: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
4: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
11: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
4: Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
6: «О чем спорите с ними?»
4: Один из народа сказал в ответ:
14: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
4: Отвечая ему, Иисус сказал:
6: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
4: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его:
6: «Как давно это сделалось с ним?»
4: Он сказал:
14: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам».
4: Иисус сказал ему:
6: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
4: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
14: «Верую! Господи, помоги моему неверию».
4: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
6: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
4: И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
15: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: И сказал им:
6: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
4: Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумелись их слов, а спросить Его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их:
6: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?»
4: Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им:
6: «Кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою».
4: И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
6: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня».
4: При сём Иоанн сказал:
11: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами».
4: Иисус сказал:
6: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякой огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».
3: Глава 10.
4: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
16: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Что заповедал вам Моисей?»
4: Они сказали:
16: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
6: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
4: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
6: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
17: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
4: Он же сказал ему в ответ:
17: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
4: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
6: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
4: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
6: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
4: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
6: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
4: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
18: «Кто же может спастись?»
4: Иисус, воззрев на них, говорит:
6: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
4: И начал Петр говорить ему:
19: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
4: Иисус сказал в ответ:
6: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
4: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
6: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали:
11: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
4: Он сказал им:
6: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
4: Они сказали ему:
11: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
4: Но Иисус сказал им:
6: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они отвечали:
11: «Можем».
4: Иисус же сказал им:
6: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
4: И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвал их, сказал им:
6: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
20: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
4: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
20: «Сын Давидов, помилуй меня!»
4: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
19: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
4: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
6: «Чего ты хочешь от меня?»
4: Слепой сказал ему:
20: «Учитель, чтобы мне прозреть».
4: Иисус сказал ему:
6: «Иди, вера твоя спасла тебя».
4: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
3: Глава 11.
4: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
6: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете? Отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
4: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им:
0: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?»
4: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
21: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа! Царство Отца нашего Давида! Осанна выше!»
4: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус:
6: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек».
4: И слышали то ученики его, пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
6: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
4: Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему:
19: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла».
4: Иисус, отвечая, говорит им:
6: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

В прошлой передаче мы говорили об одном из ключевых моментов Евангелия от Марка, которое заключается в исповедании Петра. На вопрос Иисуса «За кого вы почитаете меня?» Петр признал его Мессией, Сыном Божьим. Это событие произошло в Кесарии Филипповой. В это время Иисус уже шел навстречу своим страданиям, и об этом он неоднократно говорил своим ученикам.

Евангелие от Марка, и сегодня переходим к 9 главе. Пожалуй, самым важным событием этой главы является рассказ о преображении Иисуса. Надо сказать, что это событие описывается во всех трех синоптических Евангелиях. Причем интересно отметить, что Марк, который традиционно более лаконичен, чем остальные евангелисты, приводит наиболее длинное описание преображения. Давайте прочтем первый стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Есть различные толкования этого стиха, но, по-моему, здесь Господь говорит о Своем предстоящем преображении. Петр, который был свидетелем его преображения, позднее напишет во втором послании в первой главе в стихах 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Далее мы читаем описание Его преображения. Стихи со 2 по 13. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними». Как я уже сказал, апостол Петр позднее напишет, что они были очевидцами его величия. Говоря эти слова, он имеет в виду именно преображение. В тот момент Христос предстал перед ними в своем прославленном теле. Именно так Он однажды появится вновь на этой земле. А также, друзья мои, это картина того, какими мы с вами однажды будем. Помните, в первом послании Иоанна, в 3 главе, во 2 стихе сказано, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Причем нужно понять, что преображение произошло с самим телом Иисуса. Это не был какой-то свет, который сиял на Него извне. То есть можно утверждать, что преображение говорит нам о совершенной человеческой сущности Господа Иисуса Христа. Мне думается, что именно в такого рода внутренний свет и были облачены Адам с Евой до своего грехопадения. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. Его одежда сделалась белой, как снег. Это была невероятная белизна, потому что свет исходил изнутри. Нам сказано, что никакими земными средствами, никакими современными отбеливателями и стиральными порошками нельзя добиться такой яркой белизны. Дело в том, что этот свет исходил от него самого. «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Пророк Илия являлся представителем пророков, а Моисей – представителем закона. То есть и закон, и пророки свидетельствовали о смерти Иисуса. Евангелие от Луки сообщает нам, что Моисей и Илия говорили с ним о его предстоящей смерти. Нет никаких сомнений, что Моисей, уже будучи на земле, знал о Христе. Потому что в послании к евреям, в 11 главе, в 26 стихе, нам сказано, что Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища,
ибо Он взирал на воздаяние.

деяния. Моисей знал о грядущем Спасителем, а также о нем знали все пророки, которые возвещали о его предстоящих страданиях и последующей славе. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Петр всегда был выразителем настроения остальных учеников, а потому неудивительно, что и здесь именно он начинает говорить. Причем у Петра была особенность, он часто принимался говорить, не зная, что сказать. Неудивительно, что Петру не раз приходилось обрывать себя на полуслове. Именно это произошло и здесь. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: „Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“». Глас с небес указал на Господа Иисуса Христа. Его слово является окончательным, и никто не должен равнять никого из пророков, будь то Моисей или Илия, равнять с ним. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Спрашивается, почему Иисус запретил им говорить кому-либо. Дело в том, что смерть и воскресение Господа нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Само преображение не может никого спасти. Преображение лишь раскрывает нам конечную цель. Но достижение конечной цели происходит лишь посредством смерти нашего Господа на кресте, а также посредством Его воскресения из мертвых. Причем можно убедиться, что Он всегда говорит о Своей смерти неотрывно от воскресения. «И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». Ученики так и не поняли, что такое воскресение, пока оно не произошло. Даже в день воскресения Иисуса они бежали к Его могиле, никак не ожидая увидеть живого Спасителя. И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Иногда приходится слышать мнение, что Иисус не мог основать свое царство, потому что, согласно пророчествам, перед этим должен был появиться Илия. Но это заблуждение, друзья мои. Наш Господь совершенно однозначно указал, что Иоанн Креститель пришел в духе Илии. Если бы народ Израиля принял Иисуса как Мессию, Иоанн Креститель оказался бы исполнением пророчества о приходе Илии. Однако они не приняли Иисуса как своего Мессию во время его первого прихода, а потому пророчество об Илии, как о предтече Господа, будет исполнено во время его второго пришествия. А теперь от этой славной и величественной сцены на вершине горы мы спускаемся вниз и видим жалкое поражение оставшихся учеников. Стихи с 14 по 18. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. И спросил книжников:
о чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Надо сказать, что весь этот отрывок о преображении Иисуса и неудаче учеников символизирует современный христианский мир. Действительно, Господь Иисус Христос уже ушел к Своему Отцу и обрел Свое прославленное тело. Его апостолы пребывают с Ним, там же на небесах находятся Моисей и Илия, то есть гора Преображения олицетворяет небеса в наши дни. А теперь посмотрите на нашу несчастную землю и на все те проблемы, которые царят здесь. Можно сказать, что этот одержимый мальчик олицетворяет наш сумасшедший мир. Если бы нам только удалось взглянуть на этот мир глазами Бога или хотя бы глазами ангелов, у нас не осталось бы сомнений, что человечество сошло с ума. И действительно, этот мир словно бы одержим сатаной, если судить по делам, которые творятся сейчас в нашем мире. В этой истории печально то, что несчастный отец привел своего ребенка к ученикам Господа, а они ничего не смогли сделать. Точно так же трагедия нашего времени состоит в том, что церковь сегодня оказывается столь же беспомощна перед лицом нужд и болезней этого мира. Но вот что говорит о происшедшем Господь. Читаем 19 стих. «Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“». Я бы хотел обратить ваше внимание на эти замечательные слова Спасителя: «Приведите его ко мне». Друзья, мы с вами часто пытаемся сделать все, что только можно, кроме главного – привести потерянных людей к Иисусу Христу. Стихи с 20 по 22 говорят нам: «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам“». Здесь мы видим пример одержимости человека бесами. По ужасу этой ситуации она, пожалуй, уступает положению того одержимого, который жил среди гробниц в Гадаре. Тот человек был уже взрослым и страдал всю свою жизнь. Я полагаю, что этого мальчика ждала бы та же участь, если бы он остался в таком состоянии. Итак, этот несчастный отец бросается к Господу Иисусу ради своего страдающего сына. Я уверяю вас, друзья мои, что когда мы поступаем так, он обязательно сделает что-то, чтобы помочь нам. И как мы видим, это происходит. Стихи с 23 по 27. «Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Можно было бы спросить: а может быть, мальчик действительно умер, и имело место его воскресение? Я полагаю, что именно так оно и было. Этот мальчик был действительно мертв, и Господь
вернул его к жизни. Но это лишь мое мнение, и мне не хотелось бы развивать эту мысль дальше. В следующих стихах Господь объясняет своим ученикам происшедшее. Прочтем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Кстати сказать, в самых достоверных манускриптах слово «пост» отсутствует, но так или иначе, акцент здесь делается именно на молитву. В наши дни церковь слаба именно потому, что молитвенная жизнь многих общин не имеет должной силы. Далее Иисус с учениками отправляются в Капернаум, стихи с 30 по 32. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Как мы снова видим, Иисус упоминает свою смерть и воскресение вместе. «Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись». Ученики так и не смогли осознать, что же такое воскресение из мертвых. Здесь Иисус говорит нам о своей собственной смерти ради них. И следовало бы ожидать, что ученики хотя бы попытаются что-то понять. Но вместо этого они принимаются горячо обсуждать вопрос о том, кто же будет главнее в царстве. Об этом мы прочтем далее. Я полагаю, что они должны были почувствовать себя неловко. Причем это уже не в первый раз, как он говорит им о своих смерти и воскресении, а они по-прежнему ничего не понимают. Стихи с 33 по 37. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Здесь он формулирует важный и глубокий духовный принцип. Принцип величия в царстве. «И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». А теперь давайте прочтем стихи с 38 по 41, где Иисус произносит еще один важный для нашего служения принцип. «При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вы знаете, друзья, принято считать апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Но посмотрите на его яростную тираду в этих стихах. Однако Иисус упрекает его за подобные настроения. Как мы видим здесь, основа единства учеников и последователей Иисуса является ключевая фраза «именем моим». То есть, когда что-то делается во имя Иисуса, ни один ученик Господа не должен отвергать этого. А теперь обратите внимание на 42 стих. Он опять приводит им в пример ребенка. Посмотрите, какие суровые слова адресованы тем, кто покусится на это малое дитя. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море».
И дальше продолжается развитие этой мысли. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Кстати, друзья, люди часто считают, что Иисус, будучи на этой земле, произносил лишь мягкие и добрые слова. Но посмотрите, именно Иисус говорит здесь об аде. Он говорит нам, что существует место, называемое адом. У меня нет сомнений, что такое место существует, и что оно именно таково, каким его описал здесь Иисус. Кстати сказать, 44 и 46 стихи, где говорится, что червь не умирает и огонь не угасает, отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Глаза человека часто приводят его к беде. Подумайте о Еве, которая сперва увидела, что дерево было хорошо для пищи и приятно для глаз, и с этого начались все беды человечества. Далее следуют стихи 49 и 50, которые на первый взгляд покажутся вам странными и непонятными. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Однако идея этих стихов очень проста. Огонь и соль очищают. Огонь выжигает все примеси и нечистоты, а соль проникает глубоко внутрь и препятствует распаду. И точно так же мы с вами. Если у нас есть соль, то есть очищающее действие Слова Божье, которое работает в нас, и вся наша жизнь несет в себе свет и мир. К этому должен стремиться каждый из нас. На этом, дорогие друзья, мы закончим нашу передачу на сегодня. До новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Приветствую тебя, брат Сергей.
5: Добрый день.
4: Поприветствуем наших радиослушателей и скажи, что привело тебя сегодня в студию нашу.
5: Здравствуйте, все дорогие слушатели, которые нас сегодня слушают. Мир вам и покой, милость и благодать в ваш дом, в ваши отношения с близкими для вас людьми. Меня зовут Сергей, мне 37 лет, живу в подмосковном городе Жуковском. В марте будет 10 лет, как я вступил в завет с Господом, приняв водное крещение, являюсь членом Московской Церкви Христа и в меру своих сил стараюсь служить Господу, которого безгранично люблю и которому пытаюсь следовать Его заповедям, Его путем, исполняя в меру сил то, что Он заповедал нам исполнять.
4: Спасибо, Сергей. Но, наверное, не все так было гладко и складно в твоей жизни. И мы хотели бы, чтобы ты рассказал о своей судьбе, как она у тебя складывалась, и как ты сделал самый главный выбор в своей жизни.
5: Выбор, который мне предстояло сделать, начну, наверное, с того рассказывать, что представляла жизнь моя до того, как я повстречал на своем пути Господа и тот выбор, который мне в дальнейшем предстояло делать. Я родился в городе Жуковском, на тот момент это был закрытый город, центр авиации и космонавтики, и только в этом году ему было присвоено статус наукограда, в нем проходят международные аэрокосмические салоны. А до этого это был город, где в основном проживали ученые, которые тихо, мирно работали, существовали, получали достойную по тем временам зарплату, имели всевозможные привилегии и льготы, были обеспечены всем. И, может быть, именно это благополучие побудило на то, что, будучи тогда подростком в те годы, это 83-85 года, был не столько в конфликте со своими родителями, сколько самой системой, потому что за определенным благополучием не хватало чего-то, не хватало какого-то риска, экстрима, каких-то ситуаций. Где-то на улице, которая привлекала, хотелось похулиганить, хотелось жить как-то необычно, может быть, вызывало какой-то протест с той системой, которая господствовала, царила, потому что уж все было как-то гладенько, все было так хорошо, приятно, симпатично.
4: И все были такие одинаковые, да? А хотелось какой-то изюминки.
5: Наверное, вот именно из-за того, что все были одинаковые, потому что по социальному распределению все получали одинаковые стенки домой, все получали одинаковые типовые квартиры, все получали одежду одинаковую, которую привозили. То есть привозят там огромную партию на весь город, потому что надо было одеть людей, чтобы они не смотрели в сторону Запада и не уезжали. То есть была такая, знаете, вот закормленная. Закормленное место в Подмосковье, где люди много ели, на самом деле были благополучны. И как бы вот это самое, то, что не хватало, то, что хотелось чего-то яркого, хотелось какой-то динамики в жизни, привело именно на улицу, стал выезжать в Москву, в парк имени Горького, начинали хулиганить немножко, немножко грабить людей, продавать кирпичи, обманывать, как-то вымучивать из них деньги. Потом была армия, где мне приходилось сталкиваться и с людьми, которые по малолетке познакомились с криминальным миром. Были люди, которые жили на самом деле в нищете до армии. И при этом были люди, которые верили в Бога и как-то делились своей верой, жили как-то особенно. И, пожалуй, это было первое впечатление о христианах, которыми я сложилась тогда. То есть люди это были необычные, странные, ничего не ищущие в своей жизни, как мне тогда казалось, на мой взгляд. После армии я вернулся в город Жуковский, где какое-то время проработал в пожарной охране, а потом в 91-м году начался мир коммерческих изменений, определенных свобод, которые получил человек, где культивировался, можно сказать, культ богатства, свободных денег, свободной любви, свободных нравов, доступного удовольствия, наслаждения и кайфа. И все, что не хватало для того, чтобы получить, просто денег. И, собственно говоря, моя жизнь, вся дальнейшая моя жизнь дохристианская, она складывалась тем, чтобы заработать эти деньги. Но так как честным путем заработать было достаточно сложно, потому что бизнес того времени в основном строился на обмане, очень быстро пришло понимание и сознание того, что не обязательно что-то иметь, достаточно создать видимость того, что ты что-то имеешь, плюс подкрепить это какими-либо документами, и можно получать товарные кредиты, банковские кредиты, а потом их можно получать не только на себя, но и на несуществующих людей, в итоге получать деньги, которые, в принципе, отдавать не надо, и можно было удовлетворять свои потребности, свои желания, посещение теплых стран, проживание в Ялте, костюмчик с отливом, как в классическом фильме о джентльменах удачи, когда на Новый год в пальмы, безграничное море вина, удовольствий, наркотиков, женщин, казино, рестораны, дискотеки, когда в себе ни в чем не надо отказывать, казалось бы, но когда наступает протрезвение, когда наступает трезвость сознания, просыпаясь однажды утром и понимая, что что-то в жизни не так, когда начинают появляться сомнения, что ну, люди же будут искать свои деньги или будут искать виновника своего разорения, люди будут тебя искать, появляется чувство страха, иногда боишься выходить на улицы, иногда боишься собственной тени, иногда идешь в храм, иногда ставишь свечки всевозможным угодникам с молитвой о том, чтобы они заступились и все это покрыли, чтобы были прощены грехи, потом уходишь на улицу, опять начинаешь бояться. Потом не знаешь, ради чего во всем этом пребываешь, потому что продолжаешь обманывать людей, продолжаешь их обворовывать, обкрадывать, осознавая или не осознавая то, что им приносишь боль и страдания или какие-то неудобства и ущерб в жизни. А просто ты делаешь, потому что идешь этим путем и по-другому жить не можешь. Может быть, начинаешь искать в этом удовольствие, в том, что способен манипулировать людьми. Может быть, потому что ты знаешь о них больше и господствуешь ими, или ты знаешь, что с ними будет через некоторое время, а они этого не знают. И в конечном результате приходит чувство нечистой совести, которую пытаешься в себе подавить, залить алкоголем, убить наркотиками. Еще больше погрязаешь во всевозможные грехи, в преступления, чтобы покрыть. И того малого, что первоначально было достаточно для того, чтобы залить чувство нечистой совести, уже не хватает, уже хочется больше алкоголя, больше наркотика, и попадаешь в кошмар. И однажды, просыпаешься утром, и понимаешь, что твоя жизнь пустая. В лучшем случае, если кому ты нужен, это твои родители, которые тебя уже несколько лет не видели, что у тебя не осталось друзей, что у тебя нету любимой женщины, что у тебя нету соседей. И если ты где-нибудь умрешь, то тебя никто не найдет, не похоронит, не вспомнишь. И такие мысли приводят к тому, что начинаешь искать чего-то настоящего, того, что не является подделкой, не является фальшивкой в твоей жизни, чего-то того, что действительно имеет ценность, имеет какую-то жизнь. Меня это привело в глубокую депрессию, я, честно говоря, даже и не знал, что делать, чем жить. Я приехал к родителям, которые особо не спрашивали про мою жизнь, просто приняли меня, покрывали меня, когда мне звонили, меня искали, приезжали домой, когда наведывался регулярно участковый, им просто говорили, что меня нет. Таким образом, мои грехи побуждали моих родителей как-то покрывать меня и в какой-то ответственности совершать, может быть, тоже противоправные действия. Несмотря на то, что они руководствовались любовью родительской, но заботились о сыне, я понимал, что все это грязь. То есть, когда начинаешь жить неправильно, я не видел ценности своей жизни, я не видел дальше перспектив и наверное, в таком состоянии пребывал около полугода, пока мой маленький племянник не нашел на улице Библию, такую большую черную книгу, принес ее деду любимому. Мой умирающий отец, он болел на то время, дал ее читать мне. Я начал ее читать, и на второй книге Библии «Исход» влюбился в Бога евреев. Бог, который проявлял столько любви народу, который не верил ему, сопротивлялся, который вывел целый народ из страны рабства, вывел на свободу, совершив столько чудес, просто потому что любит, просто потому что решил позаботиться. И обещал, вступает в завет с этим народом и начинает заботиться об этом народе и руководить им. Я настолько был поражен в самое сердце, потому что я не мог себе представить, что такое Бог. На протяжении какого-то времени я общался с религиозными людьми, меня встречали на улицах, приглашали на всякое собрание. Тогда это настолько было распространено, и я смеялся над ними, смеялся им в лицо. Да сейчас мне стыдно. Может быть, если бы я раньше бы задумался, все в моей жизни было по-другому. Но Бог распорядился в моей жизни таким путем, и я очень благодарен ему за это. Когда отец мой умирал после тяжелой болезни, человек, который в моих глазах всегда был сильным, никогда не болел, он до 70 лет не знал, что такое болезнь. Посещал врача только, когда надо было оформить справку для санатория ведомственного, чтобы поехать на юг. И он заболел последние 2 года, умирал. Болел тяжело, отказался от хирургического вмешательства, потому что выбора у него не было, либо на операционном столе умереть, либо так медленно умереть. Он отказался от операции, также читал Библию, также начинал говорить, начинал проповедовать мне. И когда он умер, приехала большая семья родственников. Все причитали, жалели. Витя на кого-то нас оставил. Как же мы будем без тебя? А у меня тогда в голове была очень четкая мысль, понимание, что ему-то сейчас уже хорошо. То есть здесь он страдал, здесь он болел, здесь у него был там диета, режим, отсутствие сна и куча лекарств, процедур. Сейчас с ним этого нет ничего. Я почему-то была определенная уверенность, что он с Богом. Может быть, потому что он читал Библию и знал что-то о Всевышнем. Может быть, потому что он, умирая на моих руках, был абсолютно спокоен и расставался с этой жизнью с уверенностью, что впереди есть что-то другое, более лучшее, более заманчивое и более привлекательное. Меня тогда это очень сильно поразило. И, может быть, именно поэтому уже я взял Библию в руки и стал ее читать. Стал ее читать регулярно, постоянно, пока не оказался в больнице по самой простой причине – аппендицит. Аппендицит, где меня прооперировали очень быстро, очень спокойно, и уже был перед выпиской домой, отправил домой Библию в надежде, что когда выйду из больницы, продолжу читать. Но в этот вечер к нам в палату положили старика, который находился в состоянии после операции, той самой операции, которая предстояла и пророчили моему отцу. И в этот вечер, то есть буквально врачи вышли из палаты, через некоторое время он встал с кровати, упал на пол и бился в конвульсиях, практически умирал. Я не смог не встать с койки, чтобы не поднять его, положить на кровать. Там бегал, вызывал медсестру. В итоге у меня внутри разошлись швы, и через несколько дней в очень тяжелом состоянии я был положен на повторную операцию, где врачи боролись около 6 часов за мою жизнь. Я очень благодарен хирургам, которые пошли на это, то есть были определенные сомнения, стоит ли оперировать или как продолжать. После этого несколько недель лежал с дренажными трубочками, фактически распоротым животом. И приехал друг, с которым я успел познакомиться, подружиться с работы, юрист. Как это не смешно звучит, тот самый еврей, с которым единственный человек, с которым мы еще могли поговорить о Боге. И завязался разговор, спрашивает, говорит, а как ты читаешь Библию, интересуешься ли словом Бога? Я говорю, ты знаешь, перед самой ситуацией отправил ее домой в надежде, что скоро буду и продолжу чтение. Он говорит, ты знаешь, ты ее вернее читай. И я тогда задумался, может быть, моя жизнь, она как-то сопряжена с этой книгой, имеет какую-то зависимость.
4: Я предлагаю, Сергей, тебе вместе с нашими радиослушателями сейчас сделать небольшой перерыв, и мы сейчас послушаем песню.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и в нашей студии Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Очень интересный был рассказ о том, как это вот ты нашел Библию. Знаешь, вот я сколько хожу по улице, или это племянник твой
1: племянник,
0: был, да, который нашел?
1: Племянник нашел.
0: Удивительно. Вот просто как Бог посылает нам такие знаки иной раз, которые мы, может быть, не принимаем вначале за подарок от Бога, а думаем, что вроде так оно и надо. Но вот я что-то не видел, чтобы Библия лежала когда-то на улице. Действительно, это особый знак был, наверное, для тебя от Господа. И вот ты стал уже читать, да, и познакомился вот с этим человеком. В больнице, да, происходит дело?
1: Нет, это произошло не в больнице. Мы познакомились буквально за пару месяцев до попадания в больницу. Я устроился на работу. И познакомился с человеком, который был юрист-консультом в этой фирме. И, пожалуй, единственный человек, который интересовался Писанием и моей жизнью. И мы часто с ним в перерывах между работами не ходили курить, а пили чай и беседовали о Боге. И, собственно говоря, это первый человек, который, не считая матери, пришел ко мне в больницу. В дальнейшем уже по выписке из поликлиники, из больницы, я восстановился на работе, и мы продолжали встречаться с Юрием, разговаривать о Боге. Он меня пригласил на встречу верующих, и однажды я согласился и приехал на собрание, на богослужение мессианских иудеев в мессианскую синагогу Шамер Израиль.
0: Удивительно.
1: И меня это так впечатлило, и с этим было сопряжено ряд изменений в моей жизни. Как я говорил, у меня практически не было друзей, не осталось знакомых. Люди, с которыми я пересекался по своей криминальной деятельности, я постарался разорвать всякие отношения, и несмотря на то, что были предложения вернуться, заняться опять криминальной деятельностью, предлагали многие интересные на тот момент проекты быстрого обогащения, как обычно криминального, но я старался отвергать, потому что я уже видел, что ни к чему хорошему это не приводит, и я не живу этим. Возвращаясь к этой религиозной организации, мне бросилась в глаза одна очень интересная вещь. Я обратил внимание, что среди верующих была группа молодежи, которая, с одной стороны, верила в Иисуса Христа и проводила беседы и изучение Писаний, с другой стороны, искали свои иудейские корни, свою культуру, свои национальные традиции. И регулярно посещали встречи с ортодоксальными раввинами, хасидами, находящимися в Москве. Мы посещали вместе с этой молодежной группой, я тогда еще не будучи верующим во Христа, но ходил, дружил, общался, и вместе с ними ходил на встречи, на беседы к раввинам, беседы о Спасителе, о Машиахе, и бывал в библиотеках, на встречах, и это больше, еще больше укрепило мою веру в то, что Слово Бога, что Святые Писания не какой-то вымысел, не какая-то легенда, не какая-то там эпосы или история одного народа, то, что это настолько все подтверждается жизнями миллионов людей, верой миллионов людей, археологическими находками, историческими событиями, всевозможными документами, опять же, историческими, что моя вера в то, что все, что написано в Писании, правда и имеет очень четкое и конкретное применение к жизни как тогда, так и сейчас, уже для меня вопрос не возникал. То есть я верил, что это послание от Бога человеку, и согласно этому нам надлежит жить. И именно это побудило меня более детально разбираться в Писаниях и относиться к нему более серьезно. И один раз утром, читая Библию, я натолкнулся на изречение Христа, которое в дальнейшем решило всю мою жизнь, оно стало определяющим. Оно меня поставило перед выбором, который я был вынужден сделать для того, чтобы жить не только в этот день, но и, собственно говоря, это стало самым определяющим моментом в моей жизни.
0: Слава Богу, Сергей, и я думаю, на этом пике, некоем пике нашей программы, да, когда мы сейчас прослушаем эти слова, перед этим мы сначала выслушаем песню.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, Сергей, какие же слова Иисуса Христа тебе так сильно запали в сердце?
1: В Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матвея, в 6 главе 24 стих сказано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другому любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И для меня это стало выбором, который мне предстояло для себя решить и избрать что-то одно. С одной стороны, был Бог, которого я успел полюбить, которому успел довериться, Бог, который с великими чудесами и знамениями вывел целый народ из рабства и сделал свободным. С другой стороны, стояло личное обогащение. Но личное обогащение было мне знакомо. Оно в моем случае ни к чему хорошему не привело. Постоянное стремление и страсть обогатиться за счет других людей привело к осознанию нечистой совести, привело к потере морально-нравственного облика, к потере морально-нравственных принципов, к потере собственного лица, да и можно сказать, что к потере самой жизни. С другой стороны, была надежда обрести новую жизнь. И я для себя решил, что служение Богу, возможно, единственное верное решение, которое могу принять в своей жизни. Хотя бы потому, что оно мне дает надежду на новую жизнь. В дальнейшем это было именно так. Дальнейшие события развивались очень быстро. Моя работа заключалась в том, что я организовывал торговых агентов, которые поставляли продукты питания в магазины. Мне надо было контролировать отгрузки, своевременность платежей. И в один из вечеров на станции метро «Авиамоторная» ко мне подошел молодой человек и пригласил меня изучать Библию. В дальнейшем молодой человек, которого зовут Слава Лосенков, и который повлиял очень сильно на мою судьбу, которому я действительно безгранично благодарен, потому что все, что он для меня сделал, сделал для меня, для моей семьи, это просто огромная заслуга. Этот человек, этот брат явил действительно сердце и характер Христа, и я очень благодарен ему за это, и в дальнейшем я еще расскажу, какую он сыграл роль и в моей жизни, и в жизни моей семьи. Слава пригласил меня в гости поговорить о Писаниях, поговорить о Библии. Я был очень гордым человеком, я сказал, что я так хорошо знаю Писания, я изучал Тору с раввинами и понимаю о Боге больше, чем кто-либо другой. В дальнейшем я просил у некоторых братьев прощения, потому что действительно это всего лишь была гордость, это было гордое заявление. Вот, я согласился на эту встречу. Мы встретились за этот вечер. Со мной разговаривали несколько человек, попеременно приходя, уходя, беседуя, задавая одни и те же вопросы. Я все не мог понять, почему мы не находим с ними общий язык. Мы встречались со Славой и с другими братьями на протяжении 5 недель, где до меня пытались донести евангельские мысли, что спасает не закон, спасают не традиции, спасает Господь Иисус Христос. И в какой-то момент мне предстояло сделать еще один выбор. Накануне праздника 8 марта у нас на фирме была корпоративная вечеринка. Накрыли стол, были обильные алкогольные возлияния. Мне позвонил Вячеслав и предложил посетить их вечеринку. Я сказал, говорю: «Слав, я вот сейчас вот еще выпью 50 грамм и одеваюсь и приезжаю к вам». И меня спросил: «Сергей, как ты думаешь, вот если ты приедешь выпивший к нам, а у нас здесь все трезвые, не будет ли это являться искушением для нас?» Я тогда очень сильно обиделся на него. И с одним из сотрудников на работе поехали в ночной клуб, где до утра беспробудно пил. Очнулся утром за этой барной стойкой. В кармане был паспорт и 100 рублей. И я понимал, что все, допился. Дальше некуда идти. Когда по дороге я ехал домой, ко мне пришло сознание, что мне нужен Спаситель. Сколько бы я знаний не имел, сколько бы я представлений не имел, сколько бы не встречался, как бы не изучал Писание, каким бы умным ни казался самому себе, я немощен в том, чтобы спасти себя сам. Мне нужен был Спаситель. Я позвонил Славе и сказал: «Слав, мне необходимо креститься, мне необходимо вступить в завет с Господом, иначе я умру». Слава сказал самую простую вещь, которая тогда на меня повлияло. Он сказал: «Вот теперь мы с тобой будем изучать Писание». Мы изучали Слово Бога, и через две недели, 20 марта 1998 года, я вступил в заветные отношения.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, Сергей, мы дошли уже до святого водного крещения, слава Господу. Скажи, вот что в твоей жизни изменилось, что дал тебе Господь? Вот, что за новая жизнь со Христом? Вот что нас интересует.
1: Порой мне самому кажется, что в это трудно поверить, если бы это не было реальностью в моей жизни. Потому что именно с началом новой жизни, именно с началом заключения завета с Богом и принятия Христа своим Господом стали реализовываться мои мечты, желания и стремления. Я стал богат. В один день, молниеносно, чудесным образом, я стал богат. У меня по-прежнему не было денег. У меня по-прежнему не было своей собственной квартиры, машины, не было общественного положения, не было перспективной работы. К тому времени уже не было семьи. Но во Христе я стал богат. Господь позволил мне вернуться в семью и восстановить утраченные отношения с мамой, с сестрой, с племянником, с родственниками. Более того, Господь ввел меня в свою семью. Я стал членом христианской общины Московской Церкви Христа, где у меня появилось невероятно огромное количество братьев и сестер, каждый из которых принимал меня как своего брата, как невероятно родного, невероятно близкого, готов был делиться своей жизнью, своим пониманием Писания, своей радостью, своей печалью. Я стал невероятно богат, богат духовностью. То, что трудно осязать, то, что порой трудно увидеть, я стал богат отношениями. Через год и два месяца после моего водного крещения, сразу после моего дня рождения, когда мне исполнилось 29 лет, и казалось, вот жизнь только начинается. Однажды ночью дома меня арестовали. Меня арестовали по федеральному розыску, я находился 2,5 года в федеральном розыске, за грехи, совершенные раньше. Меня осудили. Несмотря на то, что были предоставлены характеристики из церкви, церковь за меня молилась. Слава Волосенков выступал свидетелем на суде о том, что моя жизнь за последний год очень сильно изменилась, что я уже не тот социально опасный тип, что я не преступник, и то, что фактически уже стал другим человеком. Но для суда вопрос справедливости был важен.

0: был потерпевший и был нарушен закон, и суд посчитал нужным ограничить меня свободой, приговорил меня к сроку 3 года лишения свободы. Я очень благодарен Богу за это время. Это время, когда я, несмотря на все то, что происходило, все то, что мне предстояло столкнуться и увидеть, у меня было время особо близких отношений с Богом. Я взял в руки Библию, это, пожалуй, единственное, что я тогда взял из дома при аресте, и все время я старался ее читать, изучать, молиться и быть с Богом. Господь взял Библию с другой стороны и через все это тяжелое время для меня пронес меня. Через все невзгоды, через все ущемления, через 2 тюрьмы, через этап в колонию. За это время мне удалось установить отношения с религиозными организациями, благотворительными организациями, которые занимались тюремным служением, капелланским служением, вели переписку с заключенными, старались их морально и духовно поддерживать. Одна из организаций «Духовная свобода» предоставляла курсы дистанционного изучения Библии, за что я очень им благодарен. Мои братья и сестры вели со мной постоянную переписку, и я как никогда был ими поддержан, потому что, зная, что если в моей жизни сейчас есть вокруг колючая проволока, есть охрана, есть порядок и наказание, я знал, что есть другая жизнь, я знал, что у меня есть семья, я знал, что есть люди, которые за меня переживают, молятся, я знал, что есть люди, которые заботятся о моей маме. И, опять же, слава Лосенков, человек, который меня не просто привел к Богу и подвел меня к воде, чтобы креститься, но он продолжал заботиться обо мне, заботиться о моей духовности, о моей верности Богу, заботиться о моей семье, помогал материально, собирали посылки, вели переписку, и я действительно за это благодарен. Огромное влияние, которое оказали мои братья и сестры во Христе, через поддержку, через молитвы, помогло мне в трудной для меня ситуации пройти через лишение свободы. Находясь в заключении, я старался общаться с верующими, проповедовать Евангелие и, находясь в исправительном учреждении, организовать группу совместного изучения Библии, совместной молитвы, несмотря на то, что были представители разных христианских вероучений, конфессий, деноминаций. И по великой милости Бога я был освобожден по амнистии 2000 года. Тогда это было чудесно, потому что я уже не ожидал, что раньше срока могу выйти на свободу, хотя очень хотелось. По освобождению я еще раз для себя усвоил, что моя жизнь настолько тесно связана с Писанием, с изучением Библии, с проповедованием его, что фактически все этапы моей новой жизни, они так либо иначе связаны со Словом Бога, с изучением Слова Бога, с милостью Бога, с Его благодатью. Я не заслуживал этого снисхождения, я не заслуживал освобождения, но милость Бога, она безгранична и к любому человеку. Бог смотрит немного иначе на нас, Он любит нас, Он дорожит каждому из нас, Он не хочет, чтобы мы были потеряны. И в то время по освобождению я также для себя усвоил и другое. Я понимал, что в местах лишения свободы люди, пребывая в стесненных обстоятельствах, обращаются к Богу. Они задумываются о своей жизни, начинают ее анализировать. У них для этого есть время. Но как бы там ни было, все было позади, впереди была жизнь, которая в очередной раз только начиналась. И по приезду домой, войдя в дверь, раздался телефонный звонок. Мама подняла трубку, где звонили мои братья из церкви и предложили приехать к маме в гости для того, чтобы отправить мне очередную посылку. И мама со спокойным голосом сказала, что посылку отправлять не надо, это не имеет смысла. Братья удивились, спросили, почему. Мама сказала: «Сергей дома, поэтому приезжайте, если хотите с ним увидеться». Вот вы сейчас смеетесь, Алексей, а когда приехали братья и сестры, для них это действительно было удивление, потому что мне предстоял еще большой срок для того, чтобы находиться в местах лишения свободы, и вдруг ни с того ни с сего они узнают, что я вот приехал домой. Они с радостью приехали, мы встретились. На следующий день мы приехали на христианское собрание в церковь. Я действительно очень благодарен за тот путь, который Господь меня провел, потому что на протяжении последующих 5 лет у меня была возможность учиться в духовной семинарии «Великая благодать», у меня была возможность размышлять о программах тюремного служения, встречаться с людьми, знакомиться, которые ведут это служение. И в итоге этого, по прошествию многих лет, нам удалось в церкви организовать новое для нас служение заключенным. Мы составили программу и план тюремного служения, который стараемся реализовывать и выполнять последние полтора года.
1: И в чем же она заключается?
0: Программа тюремного служения, которую мы начали и реализуем в настоящее время, имеет несколько направлений. Первое из них, которое на сегодняшний день наиболее нами развито, это служение поддержки заключенных, которые интересуются все, что связано с Богом и Святыми Писаниями. И служение группы поддержки заключается в том, чтобы, ведя переписку с людьми, которые ищут духовной поддержки, помочь им найти ответы на духовные вопросы, для того, чтобы, встав перед выбором, сделать его и сделать его правильным с точки зрения Бога. Другое направление нашего служения – это распространение литературы. Мы готовы высылать эту литературу, помогать понимать, что написано в Библии, и применять это к своей жизни. Еще одно из направлений нашей настоящей деятельности, которую мы сейчас развиваем и ведем, это обращение к нашим братьям, которые за время существования церкви были ее членами. Но в меру того, что жизнь или грехи увели их от Бога, увели их из церкви, они совершили противоправные действия и по тем либо иным причинам оказались в местах лишения свободы. Мы ищем их, стараемся помочь им установить отношения с Богом. Мы стараемся поддерживать их духовно, ведя переписку. Мы стараемся их навещать. И хочу обратиться к тем братьям, которые когда-либо были в церквях Христа и по каким-либо причинам ушли от Бога, ушли из церкви, но сейчас видят необходимость и потребность восстановления отношений с Богом в первую очередь, с братьями и сестрами. Мы хотим вам помочь. В редакции журнала «Евангелие за колючей проволокой» мы обязательно оставим наш адрес, куда вы можете присылать свои письма, на которые мы обязательно вам ответим. Мы постараемся с вами встретиться и приложим максимальные усилия, чтобы помочь вам восстановить утерянные отношения с Богом и с семьей.
1: Спасибо, Сергей. И у нас осталось еще немного времени, в которое я попрошу тебя оставить пожелание вот для людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Вот что ты, вот, пройдя такой путь, интересный, сложный, трагичный и, в конце концов, счастливый в своей жизни, что бы ты хотел им пожелать?
0: Мне очень хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они не думали о своей жизни как о чем-то прошедшем, как о чем-то завершенном. Дорогие друзья, у вас все еще впереди. У каждого из вас впереди выбор, который определит вашу жизнь, где вы можете избрать жизнь, где вы, выйдя на свободу, можете обрести новое видение мира, новую семью, новых родителей, новых братьев и сестер, спутников жизни, работу, благополучие, состояние, невероятное духовное богатство. Я вам желаю сделать правильный выбор, обратиться к Богу.
1: Спасибо, Сергей. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, наша программа подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. И, кстати, по этому адресу вы можете написать и брату Сергею. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
0: До свидания, дорогие друзья. Всего вам хорошего.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Царств. Глава вторая.
3: В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее», и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли и сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего, может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь: я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.
2: Глава 3.
3: Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его, однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какою дорогою идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Идомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Идомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». и пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Идома, и наполнилась земля водой. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.
2: Глава 4.
3: Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди запри двери за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезею, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезею: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опоясь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту ценамитянку». И вот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытится и останется». И он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.
2: Глава 5.
3: Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римонна для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римонна, то за мое поклонение в доме Римонна да простит Господь раба твоего в случае сем». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег.
2: Глава 6.
3: И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас, Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий,

и сказали: «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое и выступил и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли? Сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Глава 7. И сказал Елисей:

Вы слушаете Слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей — день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне». Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: «Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: «2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал:
Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер».

0: В эфире программа «Вечная истина». Господь послал человека в этот мир, но не оставил его во тьме, а дал свое живое слово. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». На нашем прошлом занятии мы говорили о тех великих вопросах, которые Бог задает людям. Кто ты? Где ты? Если вы соберете все эти вопросы вместе, то вы придете к следующему заключению. В нашей жизни предполагается, что мы должны быть в нескольких местах. Предполагается, что мы будем иметь определенное тело и делать определенные вещи. Единственным счастьем, по словам Павла, для человека является благая, совершенная воля Господа. И это является единственным возможным счастьем, особенно если мы являемся верующими. Я думаю, это истинно для всех людей. Но самое главное, что это является целью спасения. Безусловно, это истина для верующего. Благая, совершенная воля Господа – это то место, где вы должны быть и где вы находитесь. Предполагается, что вы должны быть кем-то, и вы им являетесь. Когда Иисус задавал вопрос «Что вы хотите?», я думаю, это был очень важный вопрос для каждого из нас. Хотите ли вы быть тем человеком и находиться в том месте, где Господь хочет, чтобы вы находились? Я думаю, именно тогда вы сможете найти самого себя. Именно в такой момент вы обнаруживаете то, что, по словам Иисуса, ценнее всего мира. Это то, что вы никогда не захотите потерять. Это не может быть сравнимо ни с чем в этом мире. Если все это относится индивидуально к каждому верующему, вы можете задать вопрос, какое это тогда имеет отношение к браку? Помните, в самом начале мы говорили, что брак является законом Господа, в котором Он соединяет двух людей в союзе, затем эти люди становятся родителями, воспитывают своих детей, пока они сами не становятся родителями и воспитывают своих детей, пока те, в свою очередь, не становятся родителями. И это является Божьим законом всех людей, живущих на планете Земля. Как мы уже говорили, в браке существуют четыре проблемных сферы. Первой проблемной сферой являюсь я сам, второй – моя жена. Третьей проблемной сферой являемся мы, муж и жена. Другими словами, наша совместимость. Четвертой же проблемой являются наши дети. И мы уже говорили о том, что единственным способом разрешения проблем в браке является работа над каждым отдельным человеком в семье. Запомните эту пирамиду. У основания пирамиды лежит личность. Затем идут партнеры, а сверху пирамиды – родители. И мы уже говорили о том, что каждый человек должен начинать решать проблемы, начиная прежде всего с самого себя. Таким образом, работа над браком – это прежде всего работа над самим собой. Это означает, что вы должны остаться наедине с Богом и работать над собой. Эти 8 вопросов, с которыми мы столкнулись, являются как бы духовным компасом. Я часто их рассматриваю. По крайней мере, я это делаю каждый канун Нового года. Сейчас мое отношение к этому празднику стало намного лучше. Я уже не должен предоставлять ежегодный доклад в этот день. Но накануне каждого Нового года я рассматриваю эти вопросы. Как вы знаете, вопросы не могут изменяться, но ответы меняются каждый день. Они постоянно подвергаются изменениям. Это происходит потому, что на эти вопросы существуют правильные ответы. Итак, все вышесказанное я упомянул для того, чтобы объяснить следующее утверждение. Тот человек, с которым вы живете, никогда не будет счастлив, пока он не найдет правильные ответы на эти вопросы. Поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании и утверждаем, что понимать друг друга можно только выражая себя на глубоком уровне, как вы тогда себя чувствуете, когда вы говорите об этом со своей женой и когда вы должны ответить на эти вопросы? Как мы уже говорили, глубокое общение – это не просто обмен фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, будет дождь». Глубокое общение – это общение о чем-то очень важном. Я искренне верю в то, что каждый из нас должен помочь мужу или жене справиться с этими вопросами и найти на них правильные ответы. Несколько лет назад я встречался с несколькими мужчинами, которые были очень заинтересованы в служении библейского колледжа. Эти люди встречались в малых группах. Каждая группа состояла из 4-5 человек, и эти занятия продолжались на протяжении 8 лет. Однажды мы встретились, и я поделился этими вопросами с ними. Каждый из них отвечал на данные вопросы, и это длилось целую вечность. Каждый отвечал все то, что он знал относительно заданного вопроса. Когда они уходили, я был поражен тем, что они подошли ко мне и сказали, «Мы думали, что знаем друг друга очень хорошо. Мы встречались друг с другом в малых группах в течение достаточно долгого времени. Но узнали настолько больше друг о друге за последних 3 дня. Трудно осознать, как это могло произойти». Это произошло именно потому, что они слушали ответы друг друга на эти вопросы. После того времени, когда я впервые столкнулся с этими вопросами, я проводил десятки подобных встреч. Всем людям на этих встречах я задавал эти вопросы. Потом давал время обдумать свои ответы, и затем мы снова собирались вместе, и я начинал задавать им эти вопросы. Удивительным является то, что делал Господь во время тех наших встреч. Сейчас я хотел бы призвать все замужние пары общаться на глубоком уровне, задавая друг другу эти вопросы. Если вы являетесь женой, задайте эти вопросы своему мужу, а затем внимательно слушайте его ответы на эти вопросы. То же самое относится и к мужьям. Задайте эти вопросы своим женам и внимательно слушайте их, когда они дают на них ответы. И я уверен, что если вы сделаете это, вы не только обнаружите, на каком глубоком уровне вы можете общаться со своим мужем или женой, но и будете поражены тем, как Господь может работать в вашей жизни. Общались ли вы когда-либо друг с другом на таком уровне? Разговаривали вы когда-нибудь о таких вещах? Я думаю, что самой большой трагедией является то, что человек может прожить всю жизнь и никогда не задать себе этих вопросов. Я не говорю, что я обдумывал эти вопросы благодаря самому себе. Я считаю, что Господь подтолкнул меня к этим вопросам. И для меня было бы огромной потерей, если бы я никогда не столкнулся с этими вопросами и никогда не нашел на них ответов. Потому что именно благодаря обдумыванию этих вопросов и нахождению на них ответов я пришел к служению Господу. Один мой знакомый был социальным работником и никогда даже не мог подумать ни о каком служении. Существовало много причин для того, чтобы никогда этим не заниматься. Но эти вопросы и ответы на них сделали из него человека, которым он сейчас является. И трудно даже представить то, какое влияние эти вопросы окажут на вас. Но если они приведут вас к благой и совершенной Божьей воле, то я уверен, вы будете так счастливы, как вы никогда еще не были счастливы до этого. Потому что причиной ощущения себя несчастным для христианина является то, что они иногда слишком далеки от ответов на эти вопросы. Я полностью уверен в этом. Я не пытаюсь быть садистом или делать вас ничтожным. Задачей пастора является успокоение обеспокоенного человека, а не процесс превращения спокойного человека в обеспокоенного. Но вы знаете, что многие люди говорят, что большая часть христиан живут неполноценной христианской жизнью и даже не думают об этом. Я думаю, это очень плохо. А скольких счастливых христиан знаете вы? Я хотел бы задать вам этот вопрос. Сперва найдите для себя правильный ответ на этот вопрос. И затем, когда вы попытаетесь понять вашу жену, вы узнаете, что вашей ответственностью как мужа является то, чтобы ваша жена могла предстать перед Христом счастливой. Это является вашей ответственностью. Что же касается жен, они должны служить завершением своих мужей. И если это так, как тогда вы справляетесь с этой функцией? Что из себя представляет завершенность? Я думаю, что ответ на этот вопрос и даст нам это понятие. Таким образом, обсуждая проблему взаимопонимания, я призвал бы вас задуматься над этими вопросами и над глубоким уровнем общения. На прошлых занятиях мы говорили о том, что если вы хотите выражать себя на глубоком уровне, то вам просто не избежать конфликтов и приступов гнева. Поэтому вы должны научиться решать эти проблемы. Но знайте, что это не будет легко. Именно поэтому автор Пол Турнье в своей книге говорит о том, что для того, чтобы понять другого человека, необходимо хотеть этого. Для того, чтобы достигнуть понимания, вы должны выражать себя на глубоком уровне, но для того, чтобы это делать, необходима большая смелость. Поэтому, если вы действительно намерены понимать других людей, тогда вы должны проявить мужество. Несколько стихов Библии, написанных Павлом, очень хорошо объясняют понятие общения. Он говорит Коринфянам: «Мы свободно говорим к вам, Коринфяне, и открываем свои сердца. Мы не скрываем своей привязанности к вам, но вы отворачиваетесь. Я говорю с вами, как со своими детьми, поэтому откройте свои сердца». Какие прекрасные слова об общении и взаимопонимании. Павел хотел, чтобы эти люди знали, что его сердце открыто, но они блокируют его любовь. Люди, находящиеся в браке, должны строить свои отношения с открытыми друг другу сердцами. Потому что, когда они общаются на глубоком уровне, они могут причинить друг другу боль, и тогда их сердца закрываются. Скорее ад замерзнет, чем я заговорю. Было ли у вас когда-либо такое чувство? Я думаю, вы меня поняли. В Библии есть также другой великий стих о взаимопонимании и общении, который к нему приводит. Второе послание Коринфянам, 2 глава. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» В этих словах заключена великая истина. Если вы живете с другим человеком и все время его критикуете, то это подавляет его. Вы преуспеваете в том, чтобы он впал в депрессию. Но кто же тогда взбодрит его? В результате вы оба будете иметь депрессию. Не огорчайте своего партнера, ободряйте его, тогда и он будет способен ободрить вас. После того, как мы обсудили важность взаимопонимания, давайте рассмотрим, как этого взаимопонимания можно достичь. Поэтому, как мы уже делали это раньше, давайте рассмотрим книгу Иеремии. Человеческое сердце является очень решительным, но в то же самое время очень духовно слабым. Но никто, кроме Господа, не может полностью постигнуть этого. Поэтому именно Господь ищет каждое сердце и изучает самые потаенные его уголки. Только Господь знает человеческое сердце, потому что оно настолько непостоянно и слабо духовно. И только Господь может знать, насколько оно слабое. И поэтому мы можем понять слова Давида, когда он просил Господа: «Господи, познай мое сердце, изучи мои мысли и помоги мне избавиться от того, что не является Твоей волей, и веди меня дорогой вечной жизни». В заключение темы взаимопонимания я хотел бы задать вопрос: а зачем нам понимать друг друга? Я думаю, на этот вопрос могут быть разные ответы. Одним из ответов является то, что через понимание друг друга мы можем узнать, как разделить ответственность в браке. Когда вы женитесь, а особенно, когда у вас появляются дети, вы становитесь ответственны за очень многие вещи, и эта ответственность должна в браке делиться. Многие христиане считают, что Библия говорит об этом достаточно ясно. Что же тогда является ответственностью мужчины? А что является ответственностью женщины? Я бы призвал вас попытаться найти ответы на эти вопросы в Библии. Посмотрите, что говорит Библия о том, какую часть ответственности должен брать на себя мужчина, а что должна выполнять женщина. Я думаю, в жизни многих это больше зависит от культуры, чем от того, что сказано в Библии. Некоторые люди, которые были рождены в определенных странах, считают, что мыть посуду неприемлемо для мужчины, что мужчина даже не должен заходить на кухню. И это является чисто женской работой. Но разве где-то в Библии говорится об этом? В Ветхом Завете, наоборот, звучат такие слова Господа: «Я заставлю царей Израилевых захватить Иерусалим и сотру его с лица земли, как мужи вытирают посуду и переворачивают ее для сушки». Интересный стих, не правда ли? Видите, здесь говорится о том, что мужчины моют посуду. Таким образом, я призываю вас попытаться найти в Библии, что говорит нам Господь относительно распределения обязанностей между мужчинами и женщинами. В начале нашего следующего занятия мы закончим тему взаимопонимания. Вы сможете убедиться, насколько важным является понимание друг друга. На следующем занятии мы также собираемся поговорить о интимной жизни супругов. Мы рассмотрим физическую сторону брака. Я хотел бы дать вам задание к следующему разу. Прочитайте, пожалуйста, книгу «Притчи Соломоновых». Не знаю, читали ли вы раньше эту книгу, но читая ее, вы обязательно увидите, что эта книга является как бы разговором двух влюбленных людей, которые занимаются любовью во время медового месяца. В книге «Притчи Соломоновых» используется аллегория, которая является слишком важной, чтобы не упомянуть о ней. И если вы были постоянным слушателем нашей программы, то вы должны помнить, что я уже упоминал об этой аллегории. Здесь используется аллегорический прием, который передает любовь Иеговы к Израилю и любовь Израиля к Иегове, а также любовь Христа к Церкви и любовь Церкви ко Христу. Здесь используется данная аллегория, но это не является основной целью этой книги. Я думаю, именно викторианцы были первыми, кто уловил этот смысл, потому что они не могли воспринимать интим как что-то совершенное. Именно поэтому они искали что-то более глубокое, скрытое за этими словами. Ведь должна быть причина того, почему данная книга заключена в Библию. Еврейским мужчинам не разрешалось читать эту книгу до того времени, пока им не исполнялось 20 лет. Также не позволялось проповедовать эту книгу за всю историю церкви тем людям, у которых еще не было седых волос. Но у меня уже есть седые волосы, поэтому на следующем занятии я все-таки попытаюсь поговорить об этой теме. Говоря о физических отношениях в браке, мы будем крайне серьезны, не допуская шуток по этому поводу. Это не является шуткой. Эта тема является очень важной, и мы остановим свое внимание именно на ней после того, как мы закончим рассмотрение вопроса взаимопонимания.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и за ваши письма. Впереди у нас еще много интересных встреч. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Царств. Глава вторая. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Илии? Он самый». И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее», и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли и сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь: я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.
3: Глава 3.
2: Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его, однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какою дорогою идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Эдомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». и пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Идома, и наполнилась земля водой. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.
3: Глава 4.
2: Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди запри двери за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезею, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезею: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опоясь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту ценамитянку». И вот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытится и останется». И он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.
3: Глава 5.
2: Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римонна для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римонна, то за мое поклонение в доме Римонна да простит Господь раба твоего в случае 7». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта. И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли». Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег.
3: Глава 6.
2: И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас, пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его».

0: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли? Сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?»
1: Глава 7.
0: И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь?

здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне». Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: «Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян, только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер.

0: В эфире программа «Вечная истина». Господь послал человека в этот мир, но не оставил его во тьме, а дал свое живое слово. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». На нашем прошлом занятии мы говорили о тех великих вопросах, которые Бог задает людям. Кто ты? Где ты? Если вы соберете все эти вопросы вместе, то вы придете к следующему заключению. В нашей жизни предполагается, что мы должны быть в нескольких местах. Предполагается, что мы будем иметь определенное тело и делать определенные вещи. Единственным счастьем, по словам Павла, для человека является благая, совершенная воля Господа. Это является единственным возможным счастьем, особенно если мы являемся верующими. Я думаю, это истинно для всех людей. Но самое главное, что это является целью спасения. Безусловно, это истина для верующего. Благая, совершенная воля Господа – это то место, где вы должны быть и где вы находитесь. Предполагается, что вы должны быть кем-то, и вы им являетесь. Когда Иисус задавал вопрос «Что вы хотите?», я думаю, это был очень важный вопрос для каждого из нас. Хотите ли вы быть тем человеком и находиться в том месте, где Господь хочет, чтобы вы находились? Я думаю, именно тогда вы сможете найти самого себя. Именно в такой момент вы обнаруживаете то, что, по словам Иисуса, ценнее всего мира. Это то, что вы никогда не захотите потерять. Это не может быть сравнимо ни с чем в этом мире. Если все это относится индивидуально к каждому верующему, вы можете задать вопрос, какое это тогда имеет отношение к браку? Помните, в самом начале мы говорили, что брак является законом Господа, в котором Он соединяет двух людей в союзе, затем эти люди становятся родителями, воспитывают своих детей, пока они сами не становятся родителями и воспитывают своих детей, пока те, в свою очередь, не становятся родителями. И это является Божьим законом всех людей, живущих на планете Земля. Как мы уже говорили, в браке существуют четыре проблемных сферы. Первой проблемной сферой являюсь я сам, второй – моя жена. Третьей проблемной сферой являемся мы, муж и жена. Другими словами, наша совместимость. Четвертой же проблемой являются наши дети. И мы уже говорили о том, что единственным способом разрешения проблем в браке является работа над каждым отдельным человеком в семье. Запомните эту пирамиду. У основания пирамиды лежит личность. Затем идут партнеры, а сверху пирамиды – родители. И мы уже говорили о том, что каждый человек должен начинать решать проблемы, начиная прежде всего с самого себя. Таким образом, работа над браком – это прежде всего работа над самим собой. Это означает, что вы должны остаться наедине с Богом и работать над собой. Эти 8 вопросов, с которыми мы столкнулись, являются как бы духовным компасом. Я часто их рассматриваю. По крайней мере, я это делаю каждый канун Нового года. Сейчас мое отношение к этому празднику стало намного лучше. Я уже не должен предоставлять ежегодный доклад в этот день. Но накануне каждого Нового года я рассматриваю эти вопросы. Как вы знаете, вопросы не могут изменяться, но ответы меняются каждый день. Они постоянно подвергаются изменениям. Это происходит потому, что на эти вопросы существуют правильные ответы. Итак, все вышесказанное я упомянул для того, чтобы объяснить следующее утверждение. Тот человек, с которым вы живете, никогда не будет счастлив, пока он не найдет правильные ответы на эти вопросы. Поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании и утверждаем, что понимать друг друга можно только выражая себя на глубоком уровне, как вы тогда себя чувствуете, когда вы говорите об этом со своей женой и когда вы должны ответить на эти вопросы? Как мы уже говорили, глубокое общение – это не просто обмен фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, будет дождь». Глубокое общение – это общение о чем-то очень важном. Я искренне верю в то, что каждый из нас должен помочь мужу или жене справиться с этими вопросами и найти на них правильные ответы. Несколько лет назад я встречался с несколькими мужчинами, которые были очень заинтересованы в служении библейского колледжа. Эти люди встречались в малых группах. Каждая группа состояла из 4-5 человек, и эти занятия продолжались на протяжении 8 лет. Однажды мы встретились, и я поделился этими вопросами с ними. Каждый из них отвечал на данные вопросы, и это длилось целую вечность. Каждый отвечал все то, что он знал относительно заданного вопроса. Когда они уходили, я был поражен тем, что они подошли ко мне и сказали: «Мы думали, что знаем друг друга очень хорошо. Мы встречались друг с другом в малых группах в течение достаточно долгого времени. Но узнали настолько больше друг о друге за последних 3 дня. Трудно осознать, как это могло произойти». Это произошло именно потому, что они слушали ответы друг друга на эти вопросы. После того времени, когда я впервые столкнулся с этими вопросами, я проводил десятки подобных встреч. Всем людям на этих встречах я задавал эти вопросы. Потом давал время обдумать свои ответы, и затем мы снова собирались вместе, и я начинал задавать им эти вопросы. Удивительным является то, что делал Господь во время тех наших встреч. Сейчас я хотел бы призвать все замужние пары общаться на глубоком уровне, задавая друг другу эти вопросы. Если вы являетесь женой, задайте эти вопросы своему мужу, а затем внимательно слушайте его ответы на эти вопросы. То же самое относится и к мужьям. Задайте эти вопросы своим женам и внимательно слушайте их, когда они дают на них ответы. И я уверен, что если вы сделаете это, вы не только обнаружите, на каком глубоком уровне вы можете общаться со своим мужем или женой, но и будете поражены тем, как Господь может работать в вашей жизни. Общались ли вы когда-либо друг с другом на таком уровне? Разговаривали вы когда-нибудь о таких вещах? Я думаю, что самой большой трагедией является то, что человек может прожить всю жизнь и никогда не задать себе этих вопросов. Я не говорю, что я обдумывал эти вопросы благодаря самому себе. Я считаю, что Господь подтолкнул меня к этим вопросам. И для меня было бы огромной потерей, если бы я никогда не столкнулся с этими вопросами и никогда не нашел на них ответов. Потому что именно благодаря обдумыванию этих вопросов и нахождению на них ответов я пришел к служению Господу. Один мой знакомый был социальным работником и никогда даже не мог подумать ни о каком служении. Существовало много причин для того, чтобы никогда этим не заниматься. Но эти вопросы и ответы на них сделали из него человека, которым он сейчас является. И трудно даже представить то, какое влияние эти вопросы окажут на вас. Но если они приведут вас к благой и совершенной Божьей воле, то я уверен, вы будете так счастливы, как вы никогда еще не были счастливы до этого. Потому что причиной ощущения себя несчастным для христианина является то, что они иногда слишком далеки от ответов на эти вопросы. Я полностью уверен в этом. Я не пытаюсь быть садистом или делать вас ничтожным. Задачей пастора является успокоение обеспокоенного человека, а не процесс превращения спокойного человека в обеспокоенного. Но вы знаете, что многие люди говорят, что большая часть христиан живут неполноценной христианской жизнью и даже не думают об этом. Я думаю, это очень плохо. А скольких счастливых христиан знаете вы? Я хотел бы задать вам этот вопрос. Сперва найдите для себя правильный ответ на этот вопрос. И затем, когда вы попытаетесь понять вашу жену, вы узнаете, что вашей ответственностью как мужа является то, чтобы ваша жена могла предстать перед Христом счастливой. Это является вашей ответственностью. Что же касается жен, они должны служить завершением своих мужей. И если это так, как тогда вы справляетесь с этой функцией? Что из себя представляет завершенность? Я думаю, что ответ на этот вопрос и даст нам это понятие. Таким образом, обсуждая проблему взаимопонимания, я призвал бы вас задуматься над этими вопросами и над глубоким уровнем общения. На прошлых занятиях мы говорили о том, что если вы хотите выражать себя на глубоком уровне, то вам просто не избежать конфликтов и приступов гнева. Поэтому вы должны научиться решать эти проблемы. Но знайте, что это не будет легко. Именно поэтому автор Пол Турнье в своей книге говорит о том, что для того, чтобы понять другого человека, необходимо хотеть этого. Для того, чтобы достигнуть понимания, вы должны выражать себя на глубоком уровне. Но для того, чтобы это делать, необходима большая смелость. Поэтому, если вы действительно намерены понимать других людей, тогда вы должны проявить мужество. Несколько стихов Библии, написанные Павлом, очень хорошо объясняют понятие общения. Он говорит Коринфянам: «Мы свободно говорим к вам, Коринфяне, и открываем свои сердца. Мы не скрываем своей привязанности к вам, но вы отворачиваетесь. Я говорю с вами, как со своими детьми, поэтому откройте свои сердца». Какие прекрасные слова об общении и взаимопонимании. Павел хотел, чтобы эти люди знали, что его сердце открыто, но они блокируют его любовь. Люди, находящиеся в браке, должны строить свои отношения с открытыми друг другу сердцами. Потому что, когда они общаются на глубоком уровне, они могут причинить друг другу боль, и тогда их сердца закрываются. Скорее ад замерзнет, чем я заговорю. Было ли у вас когда-либо такое чувство? Я думаю, вы меня поняли. В Библии есть также другой великий стих о взаимопонимании и общении, который к нему приводит. Второе послание Коринфянам, 2 глава. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» В этих словах заключена великая истина. Если вы живете с другим человеком и все время его критикуете, то это подавляет его. Вы преуспеваете в том, чтобы он впал в депрессию. Но кто же тогда взбодрит его? В результате вы оба будете иметь депрессию. Не огорчайте своего партнера, ободряйте его, тогда и он будет способен ободрить вас. После того, как мы обсудили важность взаимопонимания, давайте рассмотрим, как этого взаимопонимания можно достичь. Поэтому, как мы уже делали это раньше, давайте рассмотрим книгу Иеремии. Человеческое сердце является очень решительным, но в то же самое время очень духовно слабым. Но никто, кроме Господа, не может полностью постигнуть этого. Поэтому именно Господь ищет каждое сердце и изучает самые потаенные его уголки. Только Господь знает человеческое сердце, потому что оно настолько непостоянно и слабо духовно. И только Господь может знать, насколько оно слабое. И поэтому мы можем понять слова Давида, когда он просил Господа: «Господи, познай мое сердце, изучи мои мысли и помоги мне избавиться от того, что не является Твоей волей, и веди меня дорогой вечной жизни». В заключение темы взаимопонимания я хотел бы задать вопрос: а зачем нам понимать друг друга? Я думаю, на этот вопрос могут быть разные ответы. Одним из ответов является то, что через понимание друг друга мы можем узнать, как разделить ответственность в браке. Когда вы женитесь, а особенно, когда у вас появляются дети, вы становитесь ответственны за очень многие вещи, и эта ответственность должна в браке делиться. Многие христиане считают, что Библия говорит об этом достаточно ясно. Что же тогда является ответственностью мужчины? А что является ответственностью женщины? Я бы призвал вас попытаться найти ответы на эти вопросы в Библии. Посмотрите, что говорит Библия о том, какую часть ответственности должен брать на себя мужчина, а что должна выполнять женщина. Я думаю, в жизни многих это больше зависит от культуры, чем от того, что сказано в Библии. Некоторые люди, которые были рождены в определенных странах, считают, что мыть посуду неприемлемо для мужчины, что мужчина даже не должен заходить на кухню. И это является чисто женской работой. Но разве где-то в Библии говорится об этом? В Ветхом Завете, наоборот, звучат такие слова Господа: «Я заставлю царей Израилевых захватить Иерусалим и сотру его с лица земли, как мужи вытирают посуду и переворачивают ее для сушки». Интересный стих, не правда ли? Видите, здесь говорится о том, что мужчины моют посуду. Таким образом, я призываю вас попытаться найти в Библии, что говорит нам Господь относительно распределения обязанностей между мужчинами и женщинами. В начале нашего следующего занятия мы закончим тему взаимопонимания. Вы сможете убедиться, насколько важным является понимание друг друга. На следующем занятии мы также собираемся поговорить о интимной жизни супругов. Мы рассмотрим физическую сторону брака. Я хотел бы дать вам задание к следующему разу. Прочитайте, пожалуйста, книгу «Притчи Соломоновых». Не знаю, читали ли вы раньше эту книгу, но читая ее, вы обязательно увидите, что эта книга является как бы разговором двух влюбленных людей, которые занимаются любовью во время медового месяца. В книге «Притчи Соломоновых» используется аллегория, которая является слишком важной, чтобы не упомянуть о ней. И если вы были постоянным слушателем нашей программы, то вы должны помнить, что я уже упоминал об этой аллегории. Здесь используется аллегорический прием, который передает любовь Иеговы к Израилю и любовь Израиля к Иегове, а также любовь Христа к Церкви и любовь Церкви ко Христу. Здесь используется данная аллегория, но это не является основной целью этой книги. Я думаю, именно викторианцы были первыми, кто уловил этот смысл, потому что они не могли воспринимать интим как что-то совершенное. Именно поэтому они искали что-то более глубокое, скрытое за этими словами. Ведь должна быть причина того, почему данная книга заключена в Библию. Еврейским мужчинам не разрешалось читать эту книгу до того времени, пока им не исполнялось 20 лет. Также не позволялось проповедовать эту книгу за всю историю церкви тем людям, у которых еще не было седых волос. Но у меня уже есть седые волосы, поэтому на следующем занятии я все-таки попытаюсь поговорить об этой теме. Говоря о физических отношениях в браке, мы будем крайне серьезны, не допуская шуток по этому поводу. Это не является шуткой. Эта тема является очень важной, и мы остановим свое внимание именно на ней после того, как мы закончим рассмотрение вопроса взаимопонимания.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и за ваши письма. Впереди у нас еще много интересных встреч. До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Друзья, все мы, и молодые, и старые, нуждаемся в руководстве. Рука матери поддерживает ребенка, когда он учится ходить. Хорошие примеры из жизни людей тоже могут быть руководством для нас.
1: Христианин же имеет еще одно руководство. Самое основное – Святое Слово и Божьи уроки. Его око над теми, кто доверил свою жизнь ему.
0: Псалмопевец Давид записал пророческие слова.
2: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Бог не только дает нам советы, но и следит за тем, как мы их исполняем.

У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеем.

Свет горит неярко, и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами

0: от колыбели до могилы, все мы непрестанно чему-то учимся. И, вероятно, никогда не настанет такой день, когда мы могли бы сказать, что все знаем.
1: «Научитесь от меня»,
0: — сказал Христос своим последователям. Его пример должен быть всегда живым для нас. Его послушание Отцу, Его любовь, Его милосердие, доброта и Его кротость. Христос не только Спаситель грешников, но и святой идеал для подражания.

0: Процесс обучения в Великой Школе Христа, к счастью, никогда не закончится.
1: Христу нужно подражать. Христа надо любить.
0: Апостол Павел писал:
2: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Один христианин рассказывал своему другу, как он плыл в лодке на озере со своим маленьким сыном. И чтобы мальчик не выпал из лодки, отец крепко держал его.

0: вдруг его заметил.
1: Ну, допустим, что мальчик выскользнул бы из своей куртки и упал бы в озеро, несмотря на то, что ты его держал.
2: О, дорогой брат, ты меня не понял. Если ты думаешь, что я держал сына за куртку, я держал его в своих руках.
3: Дорогие друзья, этот пример приведен к тому, чтобы мы помнили, если мы действительно отдались Господу, пережили рождение свыше и стали чадами Божьими, то нам принадлежит обетование Божие.
2: Я укреплю тебя и помогу тебе, и подержу тебя десницей правды моей.

0: Но если и этого мало, то вспомним слова Христа.
1: Овцы мои слушают голос мой, из моей руки их никто не похитит.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Для своего земного и небесного счастья душа требует Бога и на меньшее не соглашается. Ее можно на время забавить, отвлечь земными благами или мирской мишурой, но удовлетворить душу этими проходящими вещами невозможно. И эти извечные запросы человеческой души реальны и законны. Отсутствие в человеке религиозного чувства исканий Бога и потребности примирения с Ним всегда оказывается искажением человеческой природы. Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении, уподобляясь и подражая Ему во всем – в этом назначение души человека, и в этом ее наивысшее блаженство.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Не упускайте из виду Бога». Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю. Но что бы ни мучило нас горе, растерянность или душевная рана, они ни в коем случае не должны становиться центром нашего внимания. Самое замечательное заключается в том, что по слову Писания, обращаясь к Богу, мы противостоим дьяволу. Библия четко устанавливает эту закономерность. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Послание Иакова, 4 глава. Случается, в тех или иных обстоятельствах Бог помогает человеку одерживать не одну духовную победу, а несколько. Если в вашей жизни произошло нечто подобное, вы можете быть уверены, что Бог с вами, что Он действует в вас и через вас. Так что всякий раз,

Сегодня наша тема называется «Благодать Божьего прикосновения». Ничто на свете не дает нам такого чувства защищенности, как объятие беззаветно любящего нас человека, матери или отца, бабушки или деда, мужа или жены, ребенка или друга. Но руки Божьи – это всего лишь образ. Бога нельзя увидеть, и уж тем более нельзя почувствовать его прикосновение, возразите вы, и будете неправы. В том-то и дело, что можно. Разве не поразительно, что Бог посылает нам людей, которые ласкают, обнимают и согревают нас, что их любовь утоляет нашу тоску по чистой, неподдельной, не ведающей измен божественной любви? Нередко мы узнаем о том, что Бог здесь, рядом с нами, что Он защищает нас именно благодаря людям, которых Он приводит к нам, кто может обнять и возлюбить нас, как возлюбил бы Иисус, если бы пришел сегодня на землю. Но бывает и так, что Бог буквально объемлет нас. Мы можем воззвать к Нему: «Отче, у меня нет никого, кроме Тебя. Дай мне почувствовать, что Ты есть. Мне так важно увериться, что Ты рядом». И Господь словно сходит с небес и обволакивает нас собою. Псалмопевец сравнил это ощущение с благодатной сенью божественных крыл. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты наполняешь их». Псалом 35. Это неизъяснимое чувство успокоения в Господе может быть настолько глубоким, словно Он укачивает нас на руках, укрывает на лоне Своем, хранит в тени Своих бессмертных крыл. Но ведь так оно

Но и есть. Нас переполняет чувство глубочайшей умиротворенности, полноты и надежности. Ощущение абсолютной защищенности, которое Бог хочет внушить каждому из нас, это верный знак Его присутствия. Оно усиливается по мере того, как растут наше доверие к Богу и готовность принять Его дары. Вера в Бога снимает все тревоги и страхи, но не является чем-то неизменным, статичным. Она не абсолютна, у нее бывают приливы и отливы. Она редко бывает совершенной и полной, она укрепляется постепенно. Не отчаивайтесь, если ваша способность верить то возрастает, то убывает. Это обычное человеческое свойство. Спросим себя, стремимся ли мы возрастать в вере? А что без нее никак не обойтись, становится абсолютно ясно в минуты слабости. Если степень вашего доверия Богу невысока, надо постараться доверять Ему больше. Но и в минуты открытости Богу следует помнить, что вера наша может расти и расти. И разве не чудо, что чем больше мы доверяем Богу, тем с большей очевидностью проявляется Его верность нам? Иными словами, чем сильнее наша жажда веры, тем больше свидетельств дает Господь, что мы можем довериться Ему. Божественная природа неизменна. Бог надежен всегда. А если что-то и меняется, то это мы сами, точнее, наша готовность верить. В начале своего пути мало кто из нас способен всецело положиться на Бога. Каждый должен пройти определенный путь, прежде чем вера его окрепнет и возрастет. И, наконец, чем более мы уповаем на Господа, тем быстрее избавляемся от робости, тревоги и страха. В нас уже достаточно силы, чтобы последовать наставлению апостола Петра. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава. Чем решительнее мы смиряемся под руку Божию с верою в то, что Он одарит, защитит и направит нас, тем больше Он дает нам сил, веры и цельности. Чем больше мы возлагаем на Него надежд, тем ярче проявляется Его искреннее желание опекать нас, одаривать и избавлять от всякого зла. Что гложет вас сегодня? Тревога? Неодолимый страх? Укройтесь от них в тени крыл Господних. Если вы беззащитны или встревожены, если вам страшно, первое, что нужно сделать, пересмотрите свои отношения с Иисусом Христом. Веруете ли вы в Него, как в своего Спасителя? Готовы ли следовать за Ним? Второе. Пересмотрите свое отношение к Священному Писанию. Насколько регулярно вы читаете Библию? Черпаете ли силу в Слове Божьем? Пытаетесь ли жить в согласии с тем, что говорит вам Бог? Третье. Оцените свою готовность возложить на Бога заботу обо всех ваших нуждах. Верите ли вы, что Он ваш заступник, что Он никогда не отречется от вас и откроет вам свою волю? Если вы не верите, что Бог источник вашего спокойствия и податель благ, что Он направляет вас, сделайте усилия сегодня же, доверьтесь Ему. Четвертое. Постарайтесь ощутить, как проявляется присутствие Божие в вашей жизни, в Его благодатных прикосновениях или в искренней любви ближних. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». После вставочки мы поговорим на тему «Наказание и насилие. Это разные вещи» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Когда мне было 9 лет, мать второй раз вышла замуж. Мой отчим оказался человеком крайне недружелюбным, гневливым и желчным. В результате жизнь моя очень сильно переменилась. Всякий раз, когда мать собиралась на свидание, я внутренне сопротивлялся этому, но поделать ничего не мог. Насколько помню, мать даже не предупредила меня заранее, что собирается замуж. Просто в один прекрасный день мне было сказано, что они с Джоном поженились, и Джон теперь будет жить у нас.
Он вторгся в мою жизнь совершенно внезапно. Недели через две у нас произошла первая размолвка. Кажется, из-за жареной курицы, поданной на ужин, которую я отказался есть. Джон буквально взорвался от гнева. И тут я понял, что жизнь с ним будет невыносимой. Ощущение это не оставляло меня уже никогда. Джон вел себя несдержанно и оскорбительно. Я никогда не слышала от него доброго слова в чей-либо адрес. Он ни разу не проявил заботы или любви по отношению ко мне, пусть даже на словах. Не припоминаю случая, чтобы он хоть что-нибудь мне подарил. Он был сосредоточен исключительно на себе, и эта, переполнявшая его самовлюбленность, вырывалась наружу в необузданных выходках и грязной ругани. Он утверждал, что верит в Бога, но в церковь ходил редко. Он обращался со мной так жестоко, что часто перед сном я, подросток, клал под подушку заряженное ружье и запирал дверь. Помню, однажды я видел, как он лежал пьяный рядом с матерью и сжимал ее горло, словно хотел задушить. Окажись у меня в руках в ту минуту нож, я бы наверняка убил его. Из-за дикого нрава отчима мы с матерью чувствовали себя спокойно в собственном доме, лишь когда он уходил. Невозможно было угадать, что он учинит в следующую минуту и что вызовет его гнев. Психологи утверждают, что душевное здоровье невозможно без трех обязательных условий. Чувство причастности к другому человеку, чувство собственного достоинства и значимости и чувство правовой защищенности. Ничего похожего у меня не было с 9 до 18 лет, пока я не поступил в колледж и не уехал из дома. Наша семья была не единственной, где творились подобные бесчинства. Одно из моих тяжелых детских воспоминаний связано с поездкой к тетушке. Я о чем-то поспорил с ней, и вдруг дядя Эрвин, ее муж, ударил меня так, что я упал на колени. Да, еще потащил меня за шиворот несколько шагов. На следующий год он погиб в автомобильной катастрофе. Я подумал тогда, а не обошелся ли с тобой Бог так же, как ты со мной? Множество зрелых людей имеют за плечами подобный опыт. В последнее десятилетие заметно возросла готовность нашего общества признать, что проблема жестокости существует и ее необходимо передать гласности. На служителей церкви и юристов буквально обрушиваются потоки жалоб. «Надо мной постоянно издеваются, мучат и тело, и душу. Меня иногда избивали так жестоко, что я уже не чувствовал боли и почти все время был в каком-то ступоре. Когда отец начинал измываться надо мной, я уходил в себя и старался думать о чем-нибудь другом. Это был единственный способ выжить. Мать ни разу не сказала, что ей хоть что-то во мне нравится, зато я постоянно слышал, что я неумеха, вечно не то говорю, не то делаю». Наказание и насилие – вещи разные. Обсуждая проблему насилия в свете исцеляющего и утешающего Слова Божия, чрезвычайно важно понять, что наказание и злоупотребление силой – не одно и то же. Что такое наказание, каждый понимает по-своему. Восприимчивость к нему в разные периоды жизни тоже бывает разной. Например, один человек считает жестоким оскорблением супружескую неверность, а для другого оскорбительно только прямое физическое насилие. Оскорбление словом и душевная травма – понятия более расплывчатые, чем физическое или сексуальное насилие. Для некоторых людей постоянная и жесткая критика равносильна словесному оскорблению, она травмирует их психику. Другие на критику вообще не реагируют. Тем не менее, мы должны провести четкую грань между наказанием и насилием. Во-первых, наказание, то есть дисциплинарное воздействие, это непосредственный ответ на поступки человека. Оно всегда обусловлено обстоятельствами. Насилие, напротив, зачастую не связано с поведением жертвы. Совершенно невинные поступки могут вызвать у необузданного человека взрыв ярости. Тот, кто злоупотребляет силой, внутренне предрасположен к насилию.
Иными словами, жесткий по природе человек лишь дожидается предлога для насильственных действий. Он бьет, отбирает или оскорбляет, когда в его душе начинает извергаться некий вулкан гнева, желчи и ненависти. Во-вторых, наказание полезно человеку, которому его применяют. Например, чтобы ребенок научился правильно себя вести, ему дают шлепка или ставят в угол. Пусть обдумает свои поступки и сам сделает вывод. Цель подобного наказания – изменить поведение человека, образ его действий в тех или иных жизненных ситуациях. Насилие же, напротив, наносит жертве вред. Тот, кто злоупотребляет силой, хочет обидеть, причинить боль. Но разве таким действиями кого-нибудь перевоспитаешь? Человеческая жестокость коренится в подсознательном желании подчинить себе другого. Эта неуемная жажда власти знает всего лишь один инструмент воздействия – грубую силу. А наказание – это проявление любви к человеку, желание помочь становлению его личности. Мать часто порола меня, иной раз до крови. И я понимал, что она просто вымещает на мне свое раздражение и обиду. А мое поведение здесь ни при чем. Она вообще держала меня в ежовых рукавицах. Ей непременно нужно было знать, где я бываю и что делаю каждый день и каждый час. Но несмотря на это, я никогда не считал, что она злоупотребляет силой. Мать мечтала, чтобы ее единственный сын стал незаурядной личностью. Когда она была беременна мною, то частенько пряталась за сараем и, сидя на пеньке, молилась, что когда-нибудь я сделался великим человеком. И когда я появился на свет, не проходило дня, чтобы она не молилась обо мне. А если наказывала, то ради же моей пользы. Надеясь, что мое поведение в конце концов изменится к лучшему. Другое дело отчим. Он впадал в гнев, независимо от того, что происходило вокруг. У него и в мыслях не было сделать меня лучше, чем я был. Не сомневаюсь, что и о своем совершенствовании он никогда не помышлял. О насилии нам нужно знать вот что. Отец Небесный не хочет, чтобы его детей оскорбляли морально или физически. Грубо критиковать кого-то, избивать, лишать жизненно важных вещей, пищи, воды, крова, значит применять по отношению к человеку психическое или физическое насилие. Бог не желает, чтобы его дети подвергались сексуальному насилию. Священное Писание считает совершенно недопустимым и запретным кровосмешание, супружескую измену и блуд. Что же должны делать чада Божии, если они сталкиваются или когда-то прежде столкнулись с насилием? Как противостоять насилию? Но об этом в нашей следующей передаче.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Спасение от грехов». Вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых и Бориса Бережного. В начале нашей программы послушайте песню «С тех пор, как я уверовал» в исполнении супругов Савенковых.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня я желаю поговорить с вами о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, который сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Но прежде всего я желал бы прочесть из трех мест Священного Писания. Книга Иова, 1 глава, с 8 стиха. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Мы знаем историю этого великого человека, которого мы называем великим страдальцем. Поистине, человек Иов жил в земле Уц и был современником Авраама, был богобоязненным и справедливым и непорочным. Недаром Господь говорит о нем такие лестные слова, каков он есть на самом деле. И, конечно, неприятно было сатане смотреть на этого благочестивого человека. Вот потому-то он и предстал перед Богом, чтобы клеветать на Иова. Второе место Священного Писания – это 13-й Псалом. С первого стиха читаю. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного». Псалмопевец Давид знал, что говорил, потому что он видел жизнь грешных людей, тех, которые отступили от Бога и отвергают Бога, потому что они развратились и совершают свои гнусные дела, не делая добро. А Господь с небес прозрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. И, к сожалению, таковых людей очень и очень мало на земле. Далее мы знаем, что земля развратилась, и люди отошли от Бога совсем далеко. Даже народ израильский, тот, который должен был быть провозвестником истин Господней, все-таки отошел от него и сделался хуже язычников. Еще третье место Священного Писания предлагаю для вашего внимания. Послание Иоанна, это первое послание, 4 глава. Начинаю читать с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Еще повторяю 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И что же? Остался пассивным, глядя на нас, как мы грешим? Нет, Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В 53 главе мы читаем о Господе, что Он сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – это спасение, спасение от грехов. В первом месте Священного Писания мы читали о Иове, о человеке, который прожил трудную жизнь и был великим страдальцем. Мы знаем, как обвинял его сатана. Мы знаем, как выдерживал эти испытания Иов. И мы знаем роль Господа, который защищал своего любимого праведного человека. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на этот факт. На факт тот, что Господь создал человека добрым, способным творить правду и суд. Обращаю ваше внимание и на то,
что сатана, будучи врагом дьявола, сделался врагом и человека. И еще третья мысль – это то, что Господь послал Сына Своего Единородного Христа Иисуса, чтобы Он сделал самое необходимое для человека, то есть спас бы человека, уничтожил стоящую между Богом и человеком преграду, оттеснил бы врага душ человеческих от человека и таким образом спас бы самого человека. Для поддержания нашей обыкновенной физической или телесной жизни необходимы такие простые вещи, с которыми мы встречаемся каждый раз. Необходим кислород для дыхания, необходима вода для того, чтобы утолять жажду, необходима пища, одежда, жилье. Если человек не имеет ни того, ни другого, то он не может жить на этой земле. Мы говорим о физическом существовании человека, но то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Потому что наша духовная жизнь подобна жизни телу нашему, и духовная наша жизнь тоже нуждается в определенных основных элементах. И эти элементы, конечно же, существенны. Для жизни христианина нужна Библия, нужна сила Духа Святого, нужна кровь Иисуса Христа, потому что и без того, и без другого, и без третьего невозможна полноценная духовная жизнь. В деле спасения человека большую роль играет кровь Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя нашего. Вопрос, почему нам нужна кровь Иисуса Христа? Потому что в основном падший человек имеет дело с тремя основными проблемами, стоящими перед ним. Вспомните Иова, как он старался совершать свой жизненный путь в чистоте и святости. Мы читаем в первой главе, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за сыновьями своими, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, то есть сыновей своих, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Смотрите, как заботился Иов о своих сыновьях. Но как позаботился сам Господь о человечестве, о сынах человеческих. Смотрите, Он послал Сына Своего для того, чтобы сделать Его жертвой умилостивления за грехи наши, чтобы Сын Его пролил пречистую кровь, и только благодаря этого человек получил спасение. Будучи христианином, мы все же носим в себе падшую человеческую природу. Из прочитанных мест Священного Писания мы здесь отмечаем как бы своеобразный треугольник, на вершине которого стоит Господь, с одной стороны внизу стоит сам человек, и во второй стороне находится сатана. Сатана постоянно клевещет на человека и постоянно обращается к Богу и говорит ему, что человек несовершенен. Но однако же Бог совершает спасение через Сына Своего Иисуса Христа. По отношению же к самому Господу Богу мы зачастую испытываем чувство отчуждения. Да, чувство отчуждения. И сам человек часто чувствует вину перед Богом. Совесть человеческая говорит внутри человека, что он виновен перед святым и истинным Богом. А что делает сатана? Сатана клевещет на человека. Сатана старается умертвить духовную жизнь человека. И эти три момента – отчуждение от Бога со стороны человека, чувство вины самого человека и клеветы со стороны врага душ человеческих – могут оказаться тремя большими проблемами для каждого из нас, для каждого человека в отдельности, стоящего перед нами, перед всей нашей христианской жизнью. Так вопрос стоит, как можно преодолеть все это? Ответ – только кровью Господа нашего Иисуса Христа. Ибо только кровь Иисуса Христа может решить все эти проблемы положительно. Когда Адам согрешил в саду Едемском, он тут же попытался скрыться от Бога. И когда Господь искал его и спрашивал: «Адам, где ты?», он говорил: «Я нах и скрылся от тебя». Человек отчуждается от Бога самостоятельно, он прячется от Бога, потому что ему стыдно встретиться с самим Господом Богом. А что говорит нам Господь? По отношению к каждому человеку Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». В книге пророка Исаии мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». И далее мы читаем: «Ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать».
А дальше Господь говорит: «Но беззаконие, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В процессе отчуждения от Бога человек сам уходит и прячется от Бога, иногда даже пользуется какими-то листьями, чтобы прикрыть свою наготу. Но Господь видит человека и желает спасти человека. Бог озабочен не столько тем, какие грехи совершаем мы, но больше тем, какие грехи отчуждают нас от Него. Бог любит нас, но грехи наши Он ненавидит. О чем мы читаем? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В книге Евреев мы читаем: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И вот этот Сын Божий, помазанный елеем радости более соучастников своих, пришел на землю для того, чтобы спасти грешное человечество. Во всем мире есть только одно, что может смыть грех человека – это драгоценная кровь. Сколько бы мы ни исполняли свои обряды, сколько бы мы ни приносили жертвоприношений, сколько бы мы ни жертвовали для дела Господня в церкви, что бы мы ни делали здесь на земле, нет ничего такого, что бы могло заменить драгоценной крови Иисуса Христа. Когда Господь решил вывести свой народ из рабства египетского, то Он сказал Моисею, и Моисей это передал людям своим, чтобы они каждый в своей семье приготовили пасхального агнца, кровью его окропили дверные косяки. И Господь тогда сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Таким образом, кровь на косяках свидетельствовала о том, что за дверями этого дома находятся верующие люди, принявшие повеление Господне. Вот потому ангел-губитель проходил мимо этого дома и входил в тот дом, где не было крови на косяках. Дорогие друзья, пасхальный агнец был изображением Иисуса Христа, Господа нашего. И когда Иоанн увидел Иисуса Христа на Иордане, то сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Потому что Иисус Христос был именно тем агнцем, посланным для того, чтобы Он был принесен в жертву за грехи человечества. Так оно и случилось. На горе Голгофе Господь пролил Свою святую кровь, и теперь эта кровь Христа смывает всякий грех. Как и говорит Иоанн в своем послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И потому Господь Бог крови Иисуса Христа придает особое значение. Кровь Иисуса Христа служит в основном для Божия, но не для нашего удовлетворения. Будучи в домах своих, евреи не могли видеть кровь на косяках, потому что это было за дверями, то есть вне дома. И хотя евреи и не видели эту кровь, когда шел ангел-губитель, они прекрасно знали, что благодаря крови Бог прощает им и не поражает их смертью. Это значит, Бог был удовлетворен этой кровью. В книге Левит мы читаем, что один раз в год, в день очищения, первосвященник входил в святое святых, чтобы покровить кровью крышку ковчега. И приведет Аарон тельца в жертву за грех свой, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Ниже мы читаем: «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Заметьте, друзья мои, никому из людей не разрешалось наблюдать за действием первосвященника. Это тень Христа, который после воскресения своего вошел в небесную скинию и покропил своей собственной кровью перед Богом, таким образом совершил умилостивление или принес эту жертву за грехи каждого человека. Апостол Павел говорит: «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью Иисус однажды вошел во святилище и приобрел там нам вечное искупление». Как никто не мог видеть, что делает там Аарон или последующие первосвященники в скинии собрания, так и там, в небесах, никто не может видеть, что совершает Бог со своей кровью.
что совершает Бог с кровью Иисуса Христа. Мы читаем также, что мы обращаемся к ходатаю Нового Завета Иисусу, крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелю. Дорогие друзья, как ценно то, что мы имеем спасительную кровь Иисуса Христа, и она сильна освобождать от греха человека и сегодня, каждого человека, кто бы где ни находился, какому бы он ни принадлежал колену, роду или племени. Итак, Иисус Христос для спасения человека сделал все, потому что Он уплатил долг своей собственной кровью. То, что мы прочли с вами, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это то, что должен сделать каждый человек. Каждый человек только через пролитую кровь, через исповедание может получить прощение. Так говорит Господь нам. И в книге пророка Иеремии мы читаем: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более». И если сам Бог забыл о наших грехах и не вспоминает о наших грехах, то, конечно, и мы можем забыть о них. Не вспоминать о них и не напоминать Богу о том, что Он уже простил и то, что Он уже забыл. Иисус Христос совершил свое спасение. Блажен человек, которому отпущены беззакония, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, хотя и вина осуждения и была в сердце нашем, хотя совесть наша и говорила нам, что мы грешны и беззаконны, но благодаря пролитой крови теперь все закончено, потому что драгоценная кровь Иисуса Христа решает стоящую перед нами проблему вины. Но почему же иногда на собрании мы встречаем людей, которые прощены, которые очищены кровью Иисуса Христа, и все-таки чувствуют себя еще виновными как-то перед Богом? Значит ли это, что их грех не прощен? Значит ли это, что кровь Иисуса Христа не возымела действия? Нет, нет и нет. Все совершено Иисусом Христом. Если человек раскаялся перед Богом, Бог не вспоминает его грехов. Но откуда же проистекают эти неприятные ощущения в сердцах людей, когда они говорят: «А что-то меня еще внутри смущает, что-то меня еще давит». А кто давит? Сатана пришел перед лицо Бога, чтобы обвинить Иова. Сатана и сегодня каждый день подходит человеку и говорит, что он виновен перед Богом. Да он и сегодня приходит к Богу и клевещет на всех нас. Вспомните место Священного Писания, которое мы прочитали в начале нашей беседы. «Разве даром богобоязнен Иов?» — сказал Сатана. «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». В книге пророка Захарии великий Иерей Иисус стоял перед Богом, и Сатана стоял по правую руку от него, чтобы противодействовать ему. Мы читаем, что и Петр был соблазнен сатаной, потому что сатана действовал через него, и потому Господь, обращаясь к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Но не только к Петру подступал дьявол, он подступал даже и к Иисусу Христу. Вы помните, что было там в пустыне, когда Господь готовился принять служение свое для спасения рода человеческого. И там Господь говорил: «Отойди от меня, сатана». Сатана и сегодня подступает к каждому из нас, и мы имеем полное право сказать: «Отойди от меня, сатана! Я исповедался Богу в грехе моем, Он простил мой грех, и кровь Иисуса Христа очистила меня от греха». Великий Мартин Лютер когда-то сказал сатане то же самое: «Отойди от меня, сатана», потому что дьявол показывал ему целый список его грехов. И он написал на этом листе: «Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». Мы должны прекрасно знать, что когда мы пользуемся кровью и силою крови Иисуса Христа, сатана побеждается. И он, конечно, знает об этом, и он боится этого, потому что нет ничего страшнее для него, как кровь Иисуса Христа. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «Низвержен клеветник братьев наших, ибо они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Итак, дорогие друзья, с благодарным сердцем будем относиться к крови Иисуса Христа, к его жертве. Апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы
Это значит, мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, друзья, мы имеем спасение во Христе через кровь Иисуса Христа. Мы имеем силу Духа Святого, потому что это есть великий дар для нас, данный самим Богом. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, благодарю вас, что вы нашли время послушать нашу радиопередачу «Луч надежды». Я прощаюсь с вами, и пусть Господь милосердный благословит вас во всем. Всего доброго!

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Поздний вечер. Совершив молитву, дедушка Петр Иванович, бабушка Елена и Мария Петровна готовятся ко сну.
1: Кто же это так поздно может быть?
2: О, это ты, Тамарочка!
1: Приветствую, Мария Петровна!
2: Приветствую! Ой, заходи! Ты что-то такая расстроена.
1: Проходи, деточка, проходи. Извините, я так поздно пришла.
3: Ничего, пожалуйста. Миром с миром, Тамарочка.
1: Очень хорошо, что пришли.
3: Мы помним тебя, и теперь приятно нам видеть тебя.
1: Да. Вы как-то мне сказали, что в любое время можно прийти, когда будут трудности хоть среди ночи.
3: Правильно.
4: Конечно, проходи, пожалуйста, проходи, дорогая дитя. Что тебя так огорчило? Чем ты так расстроена?
1: Ой, расстроена ты.
3: Садись, Тамарочка, здесь, расскажи, что на сердце у тебя
1: Так трудно мне стало, что я больше не могла быть опять дома одна.
2: Ну, что такое? Из-за отца расстроена?
1: Да, из-за него. Да и многое другое тревожит душу. Кажется, что все как снежной лавиной навалилось на меня. Я молюсь и молюсь. Кажется, что и дни, и ночи провожу в молитве. Но все равно ничего не происходит. Небо безмолвно совсем.
3: Да, бывает это так.
4: Да, духовная жизнь иногда такая. Молчание Божие помогает нам возрастать.
1: Очень уж странный метод возрастания.
3: Несомненно, это так кажется. Человеку так приятно было бы сразу получить ответ на молитву. Но если бы так это было, человек скоро начал бы командовать, просто приказывать Богу.
4: Да. Да. И тогда уместно было бы спросить, кто есть Бог и кто подчиненный.
3: Да.
1: Ну, я понимаю, если человек молится, как Библия говорит, чтобы удовлетворить свои вожделения, тогда он не получает ответа. Но когда не получаешь ответа, хоть молишься о спасении души,
3: да, это,
1: и через
3: это
1: молитву хочешь
3: бывает,
1: помочь другому, такая молитва должна бы быть угодной Богу.
2: Да, Тамарочка, она угодна Ему. Но все равно нам нужно смириться и ждать Божьего времени, Его ответа.
1: Но, Мария Петровна, я не в силах больше ждать, скажу вам честно. Я так расстроена и так разочарована, что боюсь, что скоро и моя собственная вера улетучится. Я превращаюсь в пессимистку. А от пессимизма недалеко и до полного равнодушия. И ведь именно о равнодушии Библия предупреждает.
3: Да, это иногда так кажется, что...
1: Да, как ты тепл, а не горяч. И не холоден, то извергну тебя из уст моих. Да. И так же написано. Да.
3: Но здесь, Тамарочка, вопрос уже серьезный.
1: Серьезно, я понимаю, дедушка.
3: Наша воля восстает в таком положении, в каком ты сейчас находишься. Когда человеку не удается добиться исполнения своей воли, у него появляется желание все бросить и оставить. Именно сейчас, Тамара, испытывается твое послушание, подчинение Богу, а также твоя любовь к папе.
1: Что-то вы, дедушка, имеете в виду, что-то я не поняла.
3: А именно то, что любишь ли ты своего отца действительно истинной любовью и поэтому молишься за него. Или ты где-то в тайниках твоего сердца желаешь себе облегчения и поэтому молишься за обращение отца.
1: Неужели сердце человека может быть таким коварным? Я всегда считала, что я искренней любовью люблю папу.
4: Сердце человека полно темных уголков. Оно неисследимо.
1: С этой стороны, бабушка, я никогда не задумывалась о своей молитве. И мне даже начинает казаться, дедушка, что вы в какой-то мере, может быть, и правы.
3: Да, ждать ответа от Бога действительно трудно. Человек – существо кратковременное, и у него терпение тоже короткое. Об этом уже Иов говорил и жаловался Богу.
2: Помнишь, Тамарочка, он ведь напоминал Богу, «Разве дни твои, как дни человека, и лета твои, как дни мужа, но дни мои быстрее гонца несутся, как легкие ладьи.
3: Да, вот но... так вот Иов жаловался, а мы ведь тоже не лучше же Иова.
1: Но все равно мне непонятно, почему Бог молчит?

0: Каню увидеть, що тепер пора їм вмішатися в діло.
1: В книге пророка Софонии есть такое чудесное место. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
2: Возвеселится о тебе радостью. Интересно, можно ли ко мне отнести эти слова?
1: Можно, Тамарочка, и тебе это подойдет.
2: Но как Господь может радоваться обо мне и веселиться, когда я чувствую себя настолько ничтожной? Я думаю, что и папа не может уверовать и тянет с этим вопросом только потому, что я такая слабая верующая.
0: Ой, Тамарочка, кто из нас сильный?
1: Да, хорошо помнить, Тамара, то, что Бог не связан нашими слабостями. Он всемогущий, и что совершает, то совершает независимо от нас. Наши достоинства не спасают никого. Искупительный труд Иисуса Христа совершает это.
2: Да, это так. Это хорошее напоминание, дедушка. Вот почему только это забывается?
0: Да.
2: Почему это так, что человек все снова и снова начинает искать основания Божьей милости в самом себе.
1: Да.
2: Особенно я, знаете, вот все время в себе
1: ковыряюсь. Да это не только ты, Тамара.
0: Да,
1: все
0: мы
1: такие.
0: Точно. А это та наследственная гордость, которую дьявол сумел втянуть в человечество. Ничего нельзя получить даром. Все нужно якобы заслужить.
1: И этот враг наш хорошо ведь знает, что все наши заслуги тщетны. И ничего своими заслугами мы не получим от Бога.
0: Да, а подумай только, какой это обман. Дьявол прекрасно знает наше униженное положение, в котором мы, люди, находимся, и вовсю пользуется этим нашим положением, чтобы оскорбить и постыдить человека, не так ли?
1: Точно так.
2: Вот именно, постыдить. Я чувствую себя совершенно недостойной той чести, чтобы быть Божьим чадом.
0: Все мы так чувствуем временами.
2: Вот, знаете, как будто мой разум запрограммирован такими мыслями, что если бы я была лучшей верующей, то Бог обязательно услышал бы меня, обязательно ответил бы, и давно бы уже ответил на эту молитву о папе.
1: Да, но Божьи ответы приходят к нам иногда через очень долгие периоды времени.
0: Я всегда помню одну свою подругу, которая молилась целых 27 лет о спасении своего мужа.
2: Ой, я помню, ты рассказывала, мама.
0: И много раз теряла веру в то, что он когда-нибудь уверует.
2: Неудивительно.
0: И все-таки однажды наступил этот день, и это чудо случилось. Она тогда даже не знала, что муж пришел на собрание. Вдруг только увидела, как он вышел вперед, чтобы за него помолились.
2: Вот, наверное, была радость.
1: Да. Я тоже помню этот случай. Эта дорогая сестра совсем растерялась от радости. Потом позже она сказала, что как будто даже не понимала сперва, что случилось.
2: Ой, понятно, это так понятно.
1: Да.
0: А муж ее искренне уверовал, хорошим примерным членом церкви стал.
2: Я даже не знаю, увижу ли я еще такой радостный день.
1: О, увидишь.
0: Ой, еще увидим, все мы увидим, только верь.
2: Ой, смогли бы вы еще помолиться со мной? Я так вам благодарна за вашу помощь, вот за ваше сочувствие, за поддержку духовную. Я уже не знаю, который раз я прибегаю к вам со своими печалями.
1: Ой. Этого не надо считать, Тамарочка. Для этого мы и живем.
2: Все-таки Бог так расточителен в своей любви ко мне.
0: Да, Бог таков. Нужно только замечать эту любовь.

Не один раз верующим в Бога приходится слышать слова: «Почему Бог молчит?» Ведь в мире так много происходит такого, на что Бог должен как-то отреагировать, как-то явить себя, если Он есть.

0: Не правда ли? И да, и нет. Да, в том смысле, что воистину есть причины для Божьего вмешательства в наши дела на земле. Мир наполнен воплями и слезами страдающих людей. И нет, потому что невмешательство Бога в нашу жизнь не может быть критерием Его существования. Бог насильно не вмешивается в нашу жизнь никогда. Бог дал человеку свободную волю, и человек со свободной волей или принимает Бога, или отказывается от Него. Как вы знаете, человечество отказалось и в настоящее время отказывается от Бога, от Его руководства и присутствия в своей жизни. И легко понимать, почему. Потому что Божие присутствие требует святости, да, покаяния, отвержения от всего грешного. А это нелегко для человека, который любит грех, кто боится света, чтобы его тайные дела не открылись. Если вы сделали вывод, что Бога нет на основании того, что Он молчит, то позвольте мне дать вам совет. Уверуйте в Евангелие, и после этого попросите у Бога помощи, и будьте готовы стоять за свою веру, несмотря на мнение твоих друзей, ближних, и вы увидите Божью славу и силу в вашей жизни. Слово Божье, Библия говорит, всем тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. И Слово Божье дальше говорит, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Но не только неверующие, но также и верующие со своей стороны иногда задают вопрос, почему Бог молчит? Они задают вопрос не потому, что сомневаются в существовании Бога, но потому, что иногда приходится ждать ответа на молитву. И, по нашему мнению, иногда слишком долго. Как, например, в случае, о котором сегодня рассказала бабушка Елена.
1: Я всегда помню одну свою подругу, которая молилась целых 27 лет о спасении своего мужа.
2: Ой, я помню, ты рассказывала.
1: И много раз теряла веру в то, что он когда-нибудь уверует.
2: Неудивительно.
1: И все-таки однажды наступил этот день, и это чудо случилось. Она тогда даже не знала, что муж пришел на собрание. Вдруг только увидела, как он вышел вперед, чтобы за него помолились.
0: Я полностью убежден в том, что Бог сразу отвечает на молитву кающегося грешника. Покаяние — это как раз то, что Бог ожидает от каждого человека на земле. Покаяние и обращение к Нему через Иисуса Христа. Но почему человек должен молиться за другого иногда 27 лет, пока Бог не ответит на молитву, как рассказала бабушка Елена? Нам хорошо помнить, что когда мы молимся за других, то есть не о себе. Ответ на такую молитву связан со свободной волей этого человека. Бог желает его спасти сразу, но он не будет этого делать против воли самого человека. Человек согласно своей воле или позволит Богу проявить действие в своей жизни, или воспрепятствует ему. Если потребовалось 27 лет для того, чтобы муж этой женщины испытал спасение, это значит, что он только после 27 долгих лет был готов дать Богу эту возможность. Раньше он не был готов открыть двери своего сердца и жизни своему Творцу и Богу. Иногда такой срок может значить, что человек, за которого мы молимся, не видит света Христа и Божьей любви в нас. Поэтому так важно, чтобы мы не только молились, но и жили согласно нашим словам и молитвам. Если Господь властвует в твоем сердце и жизни, и ты молишься о твоих неспасенных родных, я хочу ободрить тебя. Не унывай. Будь тверд и непоколебим в молитве. Бог пошлет тебе ответ. Дай Божьему свету сиять через тебя. Дай Богу проявить через тебя свою милость, любовь, заботу, и это произведет свое действие. В Евангелии от Марка Иисус сказал следующую притчу о сеятеле. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Устойчивая побеждающая вера имеет 5 разных ступеней, фаз. Их мы найдем в этой притче Иисуса. Первая фаза — это рождение веры. Мы верим, например, что Бог ответит на молитву и что Он спасет нашего ближнего. Это божественная идея, мысль, вера, которая родилась в сердце, может осуществиться. Так говорит живая вера. Следующая фаза или ступень — испытание, проверка. Это значит, что каждая идея и молитва должна испытываться. От Бога ли она или от нас самих? Согласна ли она с Божьей волей? Не противоречит ли она Божьему Слову? Никто не может сказать, что каждая мысль и каждый повод к молитве рождается от Бога. Все нужно ставить под испытание. Когда мы уверены, что наша молитва и наша вера в гармонии со Словом Божиим, тогда нужно начать действовать, принять конкретные меры. Какие меры нужно принять? Если вопрос касается необращенного супруга или члена семьи, или друга, то проверь прежде всего, что твоя жизнь не противоречит твоим словам. Затем нужно начать относиться к этому человеку так, как сам Христос к нему отнесся бы на твоем месте. Иногда это значит, что мы сами сперва должны измениться. Это третья фаза, фаза активного действия. Ты отдаешь свое время, свое усердие, свое внимание делу, даже хотя и все вокруг противостоит достижению успеха. Фазой рождения, испытания и конкретное действие приводят неизбежно к четвертой фазе, фазе выносливости. Ты начал молиться и, согласно молитве, действовать. Ты отдал себя полностью делу. Ты не сидишь, сложа руки. Ты действуешь, трудишься. Но что это породило вокруг тебя? Твоя вера подверглась атаке. Стали появляться проблемы. Вместе с ними пришли сомнения. Может, я ошибся. Я, наверное, слишком многого ожидаю. Я потерплю неудачу. Условия не те. И так далее. Фаза выносливости, стойкости — это Божий путь, через который Он испытывает тебя до одержания победы. Эта фаза может иногда длиться долго. Бог желает возрастить в нас упование на Него, чтобы мы остались смиренными и кроткими, когда Он даст нам победу. И последняя фаза — фаза победы. Наконец, мы получаем и видим ответ на нашу молитву. Жена или муж отдались Христу, приняли Божий дар спасения. Или какое-то разбитое отношение — восстановилась, или крепкая цепь греха разорвалась. Жизнь самого нашего Господа Иисуса Христа отражает все эти 5 фаз. Когда Христу было 12 лет, в нем родилось сознание, понимание того, что ему должно быть в том, что принадлежит его Отцу. То есть, он должен был быть занят делом его небесного Отца. Фаза испытания настала, когда Христос Духом был поведен на 40 дней в пустыню для искушения дьяволом. Потом последовала фаза активного действия. Целые 3 года Иисус ходил по дорогам, долинам, горам Израиля, проповедуя, уча, вкладывая все свои силы, мысли, энергию в служение. Это было время популярности Иисуса. Но потом наступила фаза выносливости, стойкости. Пришло темное время. Пришли Гефсимания и Виа Долороса. Лишь за несколько часов до своей смерти Иисус молился: «Авва, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего Ты». Иисуса распяли. Казалось, что все разрушилось. Ученики оставили Учителя. Пришел конец. Так показалось многим. Но потом наступила фаза победы. Засияло пасхальное утро. Чудесное триумфальное утро для всего христианства. Как говорится в песне: «Смерть победив, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет. Царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес». Для тебя тоже, дорогой друг, настанет победа, если ты выдержишь до конца все эти фазы в своей жизни. Буря пройдет, в твою темноту проникнет Божий свет. Бог ответит на твои молитвы. Эти принципы также истинны в отношении твоего свидетельства о Боге. И заканчивая сегодня нашу серию бесед на тему «Личная евангелизация», я хочу в заключение сказать следующее. Верный свидетель, благовестник, передающий евангельскую весть от лица к лицу, совершает свой труд прежде всего, потому что он сам испытал любовь Божью и спасение во Христе. Он достигает других вестью об Иисусе, проявляя послушание к Христовым заповедям. Он трудится, потому что распространение благой вести стало частью его натуры, его новой натуры во Христе. Он трудится, потому что любит других и хочет, чтобы они получили ту же надежду и смысл жизни, которые он имеет, которые он сам нашел во Христе. Дорогие друзья, Бог приготовил награду для каждого своего верного служителя и свидетеля. Я бы сказал, что нет большей награды на земле для нас, чем иметь уверенность в постоянном присутствии с нами самого Господа нашего. Присутствие Христа в нашей ежедневной жизни и служении не фантазия, не выдумка человеческая, а сам Христос обещает нам через Свое Слово: «Я буду с вами до скончания века», — сказал Иисус. «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». Вторая награда Божия, которую мы можем испытать здесь на земле, — это радость от плода, который произрастило наше свидетельство, спасенные души. «Что посеет человек, то он и пожнет». Это неоспоримый закон Божий. Доброе семя принесет добрый плод. Наше свидетельство о прощении и спасении во Христе приведет души ко Христу. Дорогой брат, дорогая сестра, продолжая верно свое служение, мы увидим плод своего труда для Господа. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, пишет апостол Павел. Я закончу нашу программу следующими словами апостола Павла. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Дорогой брат, дорогая сестра, не бойся противников, желающих ослабить твой труд. Их всегда было, и они всегда будут, пока мы здесь на земле. Но, несмотря на противление, будем помнить, что это противление не изменит свойства доброго семени Царства Божьего. Оно растет там, где оно сеется. Я еще повторю. Оно растет там, где оно сеется. Это семя снабжено этим свойством. Поэтому, дорогие друзья, будем трудиться для славы нашего Господа Иисуса Христа. Да будет благословенно и возвеличено Его святое имя. Аминь. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До новой встречи в передаче «Семья Каратаевых».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из книги Спёрджена «12 проповедей об избрании» на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и со многим удостоверением, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». При первом же чтении текста найдутся те, кто скажет: «Зачем проповедовать такое трудное для понимания учение, как избрание?» Отвечаю: «Потому что оно находится в Слове Божьем. А все, что содержит Слово Бога, должно проповедоваться. Но некоторые истины стоит скрыть от людей, говорите вы, чтобы они не обратили их себе во вред. Это папистское учение. Именно следуя такой теории, священники католической церкви запрещали людям читать Библию. Они не давали ее им, чтобы избежать злоупотреблений. Но разве некоторые учения не опасны? Нет, если они истинно и точно истолковываются. Правда никогда не бывает опасной. Это заблуждение и умалчивание чреваты опасностью. Но разве люди не злоупотребляют учениями благодати? Признаю, что да. Но если бы мы уничтожили все, что люди неправильно используют, то у нас ничего бы не осталось. Может, не должно быть веревок, потому что некоторые дураки на них вешаются? Следует ли выбросить и заклеймить ножевые изделия, потому что есть такие, кто использует их как опасное орудие для уничтожения своих врагов? Решительно нет. Кроме того, помните, что люди читают Писание и размышляют над этими учениями, и потому часто неправильно их понимают. Кто же поправит их, если мы, проповедующие Слово, будем по данному вопросу хранить молчание? Я знаю, что некоторые, принявшие учение избрания, стали антиномистами. Такие люди, если бы не укрылись в тени этого учения, вероятно, нашли бы другие поводы для своих погрешений. Под лучами солнца созревают не только полезные растения, но и вредные сорняки, и в этом виновно не солнце, а природа самого сорняка. Мы считаем, что антиномистами становятся чаще те, кто отрицает учение, чем те, кто его проповедует. Одним из свидетельств этого является то, что в Шотландии вы едва ли найдете собрание гиперкальвинистов, по той простой причине, что церковь в Шотландии полностью придерживается всего учения по данному вопросу, и ее служители, как правило, не стыдятся проповедовать его бесстрашно и дерзновенно, увязывая его со всем вероучением. Возьмите любое учение и начните проповедовать исключительно только его. Вы сразу же его исказите. Самое красивое в мире лицо с самыми миловидными чертами сразу же станет неприятным, если одна черта будет увеличиваться, в то время как остальные будут сохранять прежние размеры. Красота, я считаю, в пропорции. И проповедовать каждую истину такой, какая она есть, не укрывая ничего и ничего не преувеличивав, значит проповедовать всю истину, как проповедовал бы ее Христос. От такого Евангелия, полного и гармоничного, мы можем ожидать благословения Всевышнего. Это все, что я хотел бы сказать в порядке вступления, но никак не извинения. Не в моих правилах извиняться за правду. Что представляет из себя учение об избрании? Давайте постараемся понять то, что сказано о нем в тексте. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Избрание действительно существует. Можно почесть за неразумного любого, кто станет отрицать, что человек – свободно действующий субъект. Но свобода воли и свобода действий – не одно и то же. Лютер обличил свободную волю, когда сказал, что «свободная воля – это название, прикрывающее пустоту». Президент Эдварде в своем мастерски написанном трактате также опроверг эту идею. «Бог ничем не ограниченный и всеобъемлющий совершитель, Он делает все согласно своей воле, и Его воля преисполнена высочайшего блага. Он непревзойденная действующая сила, и человек, поступающий по намерениям своего собственного сердца, тем не менее находится под властью этого суверенного и мудрого законодательства, которое обращает гнев человека в его славу. Бог его просто сдерживает. Как эти два момента согласуются друг с другом, я не могу сказать. Нет необходимости для блага этой или грядущей жизни уметь решать такие задачи. Я не уверен, что и на небе мы сможем узнать, где смыкаются свобода действий человека и суверенитет Бога. Но и то, и другое – великие истины. Бог все предопределил, но человек, однако, ответственен, потому что он действует свободно. Нет на нем принуждения, даже когда грешит, своевольно и преднамеренно нарушает волю Божью. Но все спасенные, скажете вы, спасены, потому что уверовали. Конечно, это так, это совершенно верно. Боже, упаси мне отрицать это. Но почему они уверовали? Они уверовали в результате того, что в их сердцах действовала благодать Божья. Поскольку каждый человек, получающий спасение, признает это, поскольку каждый истинно верующий в мире осознает, что для него было совершено нечто более особенное, чем для нераскаявшегося грешника, то несомненен факт, что Бог положил различие. Никто никогда не слышал, чтобы Господу ставилось в упрек то, что Он производит такое различие. Поэтому я не вижу причины, почему его нужно упрекать за преднамеренность этого действия, которое как раз и есть суть учения об избрании. Я спасен, но я знаю, что это произошло не потому, что во мне есть нечто доброе. Если вы спасены, вы открыто признаете, что вас отличила именно избирательная любовь Божья. Учение об избрании – это просто-напросто намерение Бога провести между людьми то различие, которое, как вы знаете, между ними существует. Давая благодать всем, Он дает некоторым больше благодати, чтобы уже полученная благодать действовала к их вечному спасению. Это избрание Божие суверенно. Он избирает по своему изволению. Кто спросит у Него отчета? «Разве я не властен делать в своем то, что хочу?» Вот его ответ каждому каверзнику. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Это строгое внушение заграждает уста каждому, кто склонен оспаривать справедливость Всевышнего. Он имеет право, видя, что мы, все грешники, наказать, кого желает. Царь Вселенной, безусловно, действует осмотрительно и всегда согласно своей суверенной воле. Он правит мудро, не безрассудно и всегда по благоволению воли своей. Избрание таким образом суверенно. Избрание также бесплатно. По какой бы причине Бог не избирал человека, ясно одно, что это не обусловлено никакой в этом человеке добродетелью. Он избран, потому что этого хочет Бог. Мы не можем идти дальше этого. Мы доходим вот до этих слов Христа. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И останавливаемся. Дальше нас не могут увести ни философия, ни Писание. В той же мере, как избрание суверенно и бесплатно, оно также и необратимо. Избрав свой народ, Бог не отказывается от него, не отменяет слова, что сошло с его уст, ибо написано: «Он тверд, и кто отклонит его?» Избрание также действенно, ибо кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Это призвание также и индивидуально. Он призывает своих чад поодиночке и поименно. Он призывает их так, как выводит звезды. Он приводит каждого из них в небесную обитель Отца. Итак, мы определили, что представляет собой данное учение в целом. На этом остановимся. Наша настоящая цель не столько разъяснить учение, сколько нанести удар другой по некоторым связанным с ней и очень распространенным ошибкам. Я знаю, дорогие друзья, что кое-кто так боится этого учения, что при одном его упоминании впадает в панику. Прегради им дорогу лев, они бы не испугались его так сильно, как они пугаются, когда видят это учение в Писании, или когда оно доносится к ним с кафедры.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого.
3: Поэтому, во-вторых, обратим наше внимание на то, каковы свидетельства в защиту этого учения. И если вас что-то сильно в нем тревожит, постараемся по возможности устранить ваши трудности в его понимании. Но, пожалуйста, запомните, это не то, что можно усвоить в начале духовной и религиозной жизни. Я полагаю, вы не станете учить ваших детей читать молитвы наоборот, начиная со слова «Аминь». Точно так же вы начинаете не с того конца, когда хотите сначала узнать ваше избрание, вместо того, чтобы сначала покаяться пред Богом и уверовать в нашего Господа Иисуса Христа. Избрание – это урок для более подготовленных учеников. Перво-наперво нужно пройти начальный класс, обучающий вере и надежде. Класс, который для всех нас обязателен, если мы хотим понять спасение. Если, например, в руках ребенка оказался учебник алгебры, и он, поломав над ним голову, сказал: «Мне никогда не получить образование, потому что я ничего здесь не понимаю». Затем, взяв с полки какого-нибудь античного классика, добавил: «Мне это не понять». Вы бы, конечно, ему сказали: «Дорогой, эти книги еще не для тебя. Вот более подходящая для тебя книга – букварь. В ней есть алфавит. Начни с него, а затем, шаг за шагом, ты постигнешь и все остальное». Точно так обстоит дело и с нами. Простая вера в Иисуса Христа – вот первое, что вам необходимо. Только после этого вы будете познавать великие, возвышенные и славные учения Божьих установлений. Но никогда не начинайте с них. Вы запутаетесь и погубите себя, вы заблудитесь в тумане и не извлечете для себя никакой пользы. Далее, совершенно определенно то, что каким бы ни было это учение, спорить об этом мы сейчас не будем. Это учение никак не может противоречить некоторым ясным обетованиям в Божьем Слове. Это касается таких обетований, как «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Посему и можете всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я бы мог в течение целого часа цитировать обетования, которые по своему размаху объемлют весь мир, приглашения, которые не поддаются ограничениям, и призывы, которые адресованы каждому живущему под небом. Каждому из них предлагается слышать и жить. Вы знаете, какие обетования я имею в виду. Так вот, это слова Божьи, которые предназначены для вас. Ухватитесь за них и идите ко Христу, не выпуская их из рук, и будьте уверены, вместо того, чтобы оттолкнуть вас, учение об избрании будет слугой стоять у стола Отца, исполняя для вас музыку, под восхитительную мелодию которой будет танцевать все ваше существо. Оно будет блюдом на пиршественном столе в честь блудного сына, и вы будете вкушать его досыта. Оно никоим образом не оттолкнет вас, и ничто не отвлечет вас от упования на Христа. Также совершенно ясно, что учение об избрании, каким бы оно ни было, не освобождает вас от вашего долга. В чем же состоит ваш долг? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Тем более, что неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Это более всего остального является причиной осуждения людей. Писание гласит, что это самый большой грех. О Духе истины мы читаем. И Он, придя, обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Итак, поскольку Бог говорит, что Он повелевает вам сегодня довериться Христу и уверовать в Него, то именно это вы и должны исполнить. И можете быть совершенно уверены, что прибегать к учению об избрании для того, чтобы освободить себя от Божьих повелений, значит жалко обманывать себя. Вам велено уверовать, и ни одно учение не учит вас тому, что не стоит исполнять повеления Божьи. Да поможет вам Бог уверовать, ибо это учение не для отговорок. Евангелие повелевает вам, а избрание через действие Святого Духа дает вам возможность исполнить эти повеления. Ваш долг – уверовать, но еще никто и никогда не спасался на основании долга, потому что спасение – это дар. Ваше спасение сейчас связано только со Христом, а не с законами Отца, которые все отданы в руки Христа и скоро будут явлены вам. Вы должны прийти сначала ко Христу, а потом к Его Отцу, ибо Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы должны обойти крест, чтобы прийти к закону Отца об избрании, пройдя через искупление Его Сына. Другого пути нет. Давайте в-третьих посмотрим, какие существуют свидетельства избрания. Наш текст указывает, и притом очень ясно, на то, что апостол знал об избрании фессалоникийцев. Откуда это было ему известно? Метод, которым апостол распознавал это, должен стать также и нашим методом, которым мы будем судить о нашем с вами Божьем избрании. В наше время часто встречаются люди, которые нагло претендуют на избрание. Они вбили себе в голову, что они избраны, несмотря на то, что по-прежнему продолжают жить во грехе и поступают по собственным прихотям. Они вообразили, что являются Божьими избранниками. Это то, что я называю наглым самозванством. Мы также, увы, знаем таких, кто посчитал себя избранным только лишь потому, что их посетили видение или сновидение. И они представили это в качестве свидетельства их избрания. Но как с паутины не соткать одежды, так и из этих свидетельств не извлечь ни малейшей пользы в судный день. В день суда они сослужат вам такую же службу, какую сослужил бы вору перечень его преступлений, приведенный в качестве рекомендации для помилования. Вы можете мечтать сколько угодно о том, что вы уже на небе, и в вашей голове может бродить столько же глупых представлений, сколько в библиотеке романов, но поскольку они только в вашей голове, то их нет в книге Божьей. Нам нужно более твердое слово свидетельства, и если у нас его нет, Боже упаси, чтобы мы ублажали свое суетное сердце усладительной мыслью, что мы Божьи избранники. Я слышал, как один человек заявлял в пивном баре, что у него больше, чем у остальных, доказательств того, что он один из Божьих чад. И в то же время он больше, чем все остальные, напился. По правде, ему следовало сказать с уверенностью, что он один из чад дьявола, и это было бы правильным. Когда аморальные и живущие постоянно в грехе люди болтают, что они дети Божьи, мы их сразу же распознаем. Подобно тому, как мы узнаем дикую яблоню, когда видим на ней плоды, узнаем мы и какого духа люди, когда видим, как они ходят и разговаривают. О, как отвратительно! Какая мерзость из мерзости слышать, как люди, чьи души полны тайных грехов, а жизни лишены всяческих христианских добродетелей, хвастаются так, будто у них уже в руках ключи от неба, и они могут впустить туда и низвергнуть оттуда, кого только пожелают. Слава Богу, что мы не под их властью, ибо больших пиратов, чем они, не знает мир. И я уверен, само зло не смогло породить такого страшного господства тьмы, какое бы породили они, если бы им дали волю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Если благодать не делает нас святыми, научая отвергаться пороков и плотских похотей, то нет смысла иметь ее. Братья, если мы Божьи избранные, то нам нужно иметь твердое свидетельство этого. Каковы же эти свидетельства, согласно нашему тексту? Как мы видим, их четыре. Первым свидетельством является Слово Божие, данное в силе. Если вы обратитесь к стиху, то убедитесь, что он говорит: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и в Святом Духе». Евангелие проповедуется всем, имеющим слух, но дается в силе лишь некоторым. Сила, которой обладает Евангелие, кроется не в красноречии проповедника, иначе человек бы обладал способностью обращать души. Также не зависит она от образованности проповедника, иначе она бы состояла в мудрости человеческой. Сила, которая обращает души, не заключается даже в искренности проповедника и его одаренности к труду. Это все следствие, а не причина. Эта сила также и не в пафосе, с которым может говорить проповедник. Люди могут одинаково плакать и от трагической пьесы в театре, и от пророческих стихов, звучащих в церкви. На человеческие эмоции могут оказать влияние как игра на сцене, так и слова Божьих служителей. Нет, здесь требуется нечто большее, чем это, и там, где оно отсутствует, всякое проповедование обращается в ничто. Мы можем проповедовать, пока не занемеет наш язык, пока не откажут легкие, пока мы не умрем, но ни одна душа так и не обратится, если вместе с проповедью не будет поступать таинственная сила Святого Духа, которая изменяет волю человека. О, господа, проповедовать людям было бы то же самое, что проповедовать каменным стенам, если бы Святой Дух не пребывал в Слове, давая ему власть обращать души. Нам вспоминается Роланд Хилл, который однажды ночью встретил на улице, если не совсем пьяного, то изрядно выпившего человека. Человек сказал: «Мистер Хилл, я один из ваших обращенных». «Да», — сказал тот, — «думаю, что вы один из моих. Вот если бы вас обратил Бог, вы бы сейчас не были в таком состоянии». Грош цена тем, кого обращаем мы. Если они обращены человеком, то человеком же могут быть обращены в прежнее состояние. Если обаяние и сила одного проповедника привела их ко Христу, то обаяние и сила другого проповедника сможет увести их от Христа. Истинное обращение – это всегда труд Святого Духа и только Святого Духа.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Палки и камни могут искалечить тело, но ярлыки и клички, которые навешивают на вас, могут искалечить душу. Герой нашего рассказа испытал это на себе еще в детстве. Из-за постоянного третирования его жизнь полетела в пропасть, и, казалось, ничто не могло его уже спасти.

0: Садитесь, пожалуйста, миссис МакКинней.
1: Благодарю вас.
0: Мы давали вашему сыну всевозможные тесты, но боюсь, что их результаты неутешительны. Мне очень жаль, но ваш ребенок слабоумный.
1: Я знаю, у него есть затруднения, но я верю, он все-таки сможет учиться.
0: У него очень большая задержка в развитии. Не может быть и речи о том, что он сможет учиться в школе. Он никогда не научится ни читать, ни писать, ни нормально разговаривать.
1: Ему трудно говорить, но это поправимо. Мы сделаем ему операцию, доктор.
0: Если бы дело было только в этом, но его плохая речь является результатом дефектов мозга. Он не понимает простого разговора или просьбы.
1: Доктор, поймите, я буду с ним заниматься, я буду помогать ему учиться.
0: Ему необходимо специальное обучение, вероятно, в частной школе. Это дорого, но зато там хоть чему-то научат.
1: Нет, муж никогда не пойдет на это.
0: Поймите, ваш ребенок в какой-то степени обучаем, но нужен соответствующий подход. Может быть, в каком-нибудь государственном учреждении.
1: Нет, доктор. Я сама буду с ним заниматься. Я уверена, что ему можно помочь. Я точно это знаю, доктор.
2: Герою нашего рассказа было 6 лет, когда ему предложили тесты и определили, что он идиот. Ярлык, который прилип к нему и тянул ко дну в течение многих лет. Помимо этого, он очень сильно заикался, и дефекты речи в огромной степени затрудняли общение с ним. Хотя, если бы вы услышали его сегодня, то вам бы и в голову не пришло, что у этого мужчины были в прошлом проблемы такого рода. Сейчас вы услышите правдивую историю о том, как Роберт МакКинней с Божьей помощью справился со своими, казалось бы, непреодолимыми пороками и стал освобожденным.
1: Посмотри, Верн, Бобби написал букву «А». Ты видишь? Похоже на палатку, правда, Бобби? А сейчас напиши букву «Б». Сначала сделай палочку. У него хорошо получается. Правда, Верн? Я так рада, что мы не послушали докторов и отдали его в нормальную школу. А врач говорил, что наш мальчик не сможет учиться.
3: Посмотрим.
1: Когда мы едем в автобусе, я всегда даю ему новую игрушку. И он, рассказывая о ней пассажирам, таким образом учится говорить. Конечно, люди не могут понимать его так же хорошо, как я. Не так, сынок. Приделай к палочке с другой стороны 2 кружочка, а то буквы «Б» не получится.
3: Это безнадежно.
1: Нет, не безнадежно. Когда мы сделаем ему операцию на гортани, он сможет говорить гораздо лучше. Я знаю, я верю, он очень способный, Верн. Просто нужно помочь ему раскрыться.
4: Если вы услышите меня сейчас,

0: К 9 классу я уже напивался каждую неделю. И в середине учебного года директор вызвал мою мать к себе в кабинет. Мне было тогда 15 лет.
1: Миссис МакКинни, у вашего сына дела хуже некуда.
2: Да, я знаю. Мне всегда было с ним нелегко.
1: Понимаете, учителя говорят, он совершенно не способен к учебе.
2: Вы знаете, он может учиться. Просто до него долго доходит.
1: Он не сможет получить аттестат о зрелости. Вам нет смысла оставлять его в школе.
2: Может быть, ему будет лучше все-таки остаться и учиться, как сможет.
1: Если бы он не был такой буйный, я еще мог бы пойти на это. Но он постоянно ввязывается в драки. Ни один из учителей не хочет терпеть его у себя на уроках.
2: Ну, хорошо. Может быть, ему удастся где-нибудь устроиться на работу.
1: Желаю вам удачи, миссис МакКинни.
0: Я ушел из школы. Я устроился работать охранником на ипподроме. Там я подружился с двумя ребятами. Пили мы с ними по-страшному. И примерно в это же время брат одного из моих школьных приятелей познакомил меня с тем, от чего я потом не мог освободиться в течение многих лет.
3: Никто никогда не приходит в эту школу, Боб. Она заброшена.
0: Меня-то тошнит от слова «школа».
3: Меня тоже. Идем, я хочу тебе кое-что показать. В этом классе нам никто не помешает. Ни о чем не волнуйся, ладно? Я обо всем позабочусь. Ты не боишься?
0: Нет.
3: Хорошо. Ты нравишься мне, Боб, а я нравлюсь тебе. Пусть это останется между нами.
0: Так я стал гомосексуалистом. Эта связь длилась несколько лет. Я так жаждал хоть чьей-то симпатии, что мне было безразлично, в какой форме она выражалась. По выходным я начал посещать компании наркоманов и собрал целый букет вредных привычек. Вечерами, когда бары уже закрывались, мы шли домой к приятелям.
3: Эй, Боб, взгляни на это!
0: На что?
3: А вот любопытное объявление в газете.
0: Я же не умею читать.
3: Ах, да. Слушай, как ты можешь жить так? О, вот этот парень кажется интересным. Давай завтра с ним познакомимся. Или ты завтра работаешь?
0: Да, но я увольняюсь. Все, хватит.
3: Ты чего-то не договариваешь, дружище?
0: Там очень опасно.
3: Ну тогда перебирайся в нашу округу. У нас не соскучишься.
0: Вот так начиналось мое падение. 12 лет жизни на улице. Спал я где придется и с кем придется. В парках, в автомашинах, пьянки с утра до поздней ночи. Иногда, чтобы добыть хоть немного денег, я воровал. И только иногда наведывался домой.
2: Боб, я как раз думала о тебе.
0: Прости, мама, я был занят.
2: Где ты сейчас живешь?
0: У друзей.
2: Ты работаешь?
0: Как?
2: Ты ужасно выглядишь, Боб. Когда последний раз ты менял рубашку? Когда ты стригся? Ты голоден?
0: Да. Да. Мама, ты... Ты не могла бы мне одолжить денег?
2: Ой, не знаю, Боб. Боюсь, что папа рассердится. Может, если только пару долларов...
0: Я потратил последние деньги, чтобы...

0: переехать к тебе.
1: Ты хоть на ночь останешься?
0: Нет. Я поеду. Я не хотел бы, чтобы меня папа видел.
1: На тебя просто невозможно смотреть, Боб. Зачем ты губишь себя? Ну почему? Почему ты так беспутно живешь?
0: Я же идиот, мама. Ну что с меня взять? Всю жизнь мне постоянно твердили, что я не смогу ничему научиться. И поэтому я совершенно не верил в себя. К тому времени я настолько погряз в грехах, что уже не надеялся когда-нибудь от них избавиться. Одному Богу известно, сколько раз я бывал на волосок от смерти, когда напивался до потери рассудка или накачивался наркотиками. И так я жил 15 лет. И это было незавидное существование. Но однажды я принял решение, которое полностью изменило всю мою жизнь.
2: Алло?
0: Мама, я еду в Сиэтл.
2: В Сиэтл? Боб, зачем?
0: Один из моих друзей там и говорит, что там хорошо.
2: Милый, а как ты туда доберешься?
0: На машине, мама. Там есть какие-то курсы. Если я их кончу, у меня будут деньги на жизнь.
2: Ой, это было бы очень здорово, Боб. Мне очень жаль, что ты уезжаешь так далеко от дома. Но, может, так оно будет лучше?
0: Я хочу выбраться из этого дерьма, мама. Может, если я уеду отсюда, мне это... удастся. Но не изменилось ничего, кроме места проживания. Еще 2 года я кутил и пил, так же беспробудно и безнадежно, как раньше. Я чувствовал себя словно в западне со своими ужасными привычками. Я устроился на работу водителем автофургона в той части города, которая называлась Уайт-центром. Однажды я заметил маленькую церковь. Я уже настолько отчаялся, что был готов ухватиться и за соломинку. И поэтому в следующее воскресенье я пошел в эту церковь. Я сел на паперти у входа и стал ждать, когда придет пастор. Ну, конечно, мой внешний вид оставлял желать лучшего.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро. Я хотел бы сегодня присутствовать на утренней службе. Меня зовут Боб.
3: Ну что ж, тогда входи, Боб. Рад, что ты пришел к нам. Я пастор Филд. Кстати, как ты нашел нас?
0: Я работаю водителем. Я недавно был в этом районе и случайно увидел вашу церковь.
3: Слава Богу, что направил тебя на путь истины. Сначала будет воскресная школа, а потом служба. Я думаю, тебе это будет очень интересно.
0: Никогда в жизни я не чувствовал от окружающих любви и тепла. А в этой церквушке меня приняли так радушно. И это несмотря на мои манеры, мой внешний вид. Одна семья после службы даже пригласила меня к себе в дом на обед. В этот день я побывал на занятии в воскресной школе и на службе. И все следующие 4 недели я неизменно приходил туда. Хотя в детстве нас и посылали в церковь. Но только сейчас я впервые действительно услышал благую весть.
3: В первом послании от Иоанна, глава 2, стих 2 сказано: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Бог Сын спустился с небес и стал человеком с одной единственной целью – спасти нас. Почему Он это сделал? Потому что Он любит нас. Библия также говорит, что никто другой не спасет нас, кроме Иисуса Христа, ибо нет иного имени под небесами, которым мы могли бы спастись. Ни Фрейд, ни Дарвин, ни Будда, ни Магомед не принесут нам избавления. Нам поможет только Господь Иисус Христос. Он и только Он, единственный. Иисус сказал в Иоанна, глава 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». В Библии говорится, что расплатой за грех является смерть. Иисус заплатил за нас Своей жизнью. Он умер вместо нас на кресте, чтобы мы могли спастись и иметь вечную жизнь вместе с Ним на небесах. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Друзья, Иисус пришел, чтобы освободить нас. Оставьте ваше мертвое прошлое, ступайте к Нему сейчас же и примите Господа Иисуса Христа вашим личным Спасителем.
0: Я принял Иисуса Христа в тот же день, а еще через 3 месяца я крестился. Я знаю, что в тот день я родился заново во Христе. Но моя прежняя греховная натура все еще давала о себе знать и противилась новому человеку во мне. Я никому не рассказывал о той тяжелейшей борьбе, которую мне приходилось вести со своими пороками. Как сказано в послании к Галатам, глава 5, стих 17: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Через год после регулярного посещения службы пастор предложил мне начать служение. Я был потрясен.
3: Боб, мы ищем человека, который мог бы заниматься служением в районе Рейнер-Бич. Ты не хотел бы попробовать?
0: Я? Да что вы... Меня же там знают как наркомана.
3: А в другой части города?
0: Ну, я даже не знаю.
3: Понимаешь, Боб, твоя новая жизнь во Христе вдохновила бы и других на борьбу с грехом.
0: Да, но ведь я еще недостаточно хорошо знаю Библию, и, может быть, не смогу все хорошо объяснить.
3: Ты напоминаешь мне Моисея. Он придумал любое оправдание, лишь бы уклониться от призыва Бога взять на себя руководство своим народом. Для Господа самое важное – это наша преданность Ему и Его заповедям.
0: Да, я с вами согласен.
3: Бог дает один и тот же совет всякому верующему. Моей милости будет достаточно для тебя.
0: Хорошо, пастор. Я попробую. Ведь Иисус умер, чтобы спасти мою душу от ада. Раньше я только брал. Мне помогали другие, более сильные духом христиане. Но когда я сам начал отдавать себя, молясь за заблудших и вдохновляя их Божьим Словом, Бог и меня начал поддерживать вдохновение сильнее, чем прежде. Я стал лучше читать, и мое заикание полностью прекратилось. Но я все еще таил в себе один порок, освобождение от которого я тщетно пытался достичь уже многие годы. И в конце концов я обратился за помощью к одному другу.
4: Боб, привет! Я очень рад, что ты пришел. Садись.
0: Спасибо.
5: Что-то случилось?
0: Роджер, мне нужно с кем-то поговорить. Понимаешь, об одной проблеме.
5: Я слушаю тебя. Я говорил, что я всегда здесь. Если нужна моя помощь, пожалуйста, всегда.
0: Спасибо, Роджер. Понимаешь, у меня в жизни есть пара грехов, от которых я, похоже, не смогу сам избавиться. Я молился, делал все, что было в моих силах, но если я не прекращу этого, то я не смогу продолжать ходить в церковь. Иначе я буду чувствовать себя лицемером.
5: Не отчаивайся, Боб. Бог поможет тебе преодолеть любые трудности.
0: Не знаю. Не знаю, Роджер. Я борюсь с этим уже 2 года, и все безуспешно.
5: Я буду молиться за тебя. Бог говорит, чтобы мы носили тяготы друг друга.
0: Ой, если бы ты знал. Если бы ты знал, Роджер, как мне тяжело.
5: Грех, он и есть грех, Боб. Бог говорит в первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, что если мы исповедуем наши грехи, Он простит их нам и очистит от всякой неправедности. Поэтому, если ты действительно хочешь победить свой грех, то прежде всего исповедуйся в нем.
0: Я все еще иногда выпиваю и предаюсь извращением. О, Роджер, я в этом грехе уже 17 лет. Мне трудно с этим бороться, трудно, понимаешь?
5: Бог поможет тебе, Боб. Поведай обо всем, что у тебя на сердце Господу.
0: Веришь ты или нет, Роджер, но даже просто то, что я с тобой говорю, мне уже помогает.
5: Я верю, Боб, верю. И никто не собирается проклинать тебя. И то, что ты рассказал о своих пороках Богу и мне, уже будет способствовать изменению к лучшему, понимаешь? Бог придаст тебе сил, и я буду молиться за тебя.
0: Ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто до сих пор я находился в темном колодце. И сейчас я уже вижу свет, но не могу прийти к нему.
5: В притче, глава 28, стих 13, сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Боб, я слышал, что здесь, в Сиэтле, существует группа по излечению от гомосексуализма. И для этого там опираются на библейские принципы.
0: Ты считаешь, что там мне действительно смогут помочь?
5: Считаю, что да. Другим же помогли, и тебе тоже помогут.
0: Но ты знаешь, Роджер, многие говорят, что я родился с этим, и тут уже ничего не поделаешь.
5: Боб, ты чист от природы, и ты сможешь вылечиться. Нет ничего невозможного для Бога.
0: У тебя есть их телефон, Роджер? Я сейчас же позвоню.
3: Многие хотят, чтобы мы поверили, что гомосексуализм – это просто альтернативный стиль жизни, и что это настолько же нормально, как и обычные половые отношения. Но Бог нам говорит другое. Давайте посмотрим Левит. Глава 18, стих 22. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Многие говорят, что излечение невозможно, но это неправда. Грех – это всегда выбор. Выбор между тем, что правильно и неправильно. Выбор!
6: Ну почему же тогда так трудно отказаться от этого греха?
7: Мне интересно.
3: Вы должны желать этого. Вы должны ненавидеть грех. А большинство из вас любит его. Вот почему для многих наркоманов бывает так трудно бросить прежнюю жизнь. Им нравится состояние наркотического транса. Я процитирую то, что сказал Иисус в Иоанна, глава 3, стих 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы.
6: Нужно ненавидеть грех так же, как Бог?
3: Любой грех пытается подменить собой Бога. Он удовлетворяет какую-либо потребность, которую мог бы удовлетворить Господь, ослабляет какую-то боль, от которой Он мог бы избавить. Ваше прошлое наполнено болью, стыдом, извращениями и еще многими другими пороками. Эти проблемы держали вас во тьме. Вынесите их на свет Божеского Слова. Осветите его светом каждый темный уголок вашей души. Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».
0: Я провел там 6 месяцев. С нами проводили беседы, и мы изучали Библию. Также я читал много книг по эмоциональному исцелению, которые помогли мне справиться со стыдом, гневом, обидами, от которых я страдал с детства. И, наконец, Иисус освободил меня. После этого я сам начал заниматься с людьми, которые не могли справиться со своими пороками. Мои близкие были чрезвычайно удивлены произошедшей во мне перемене. Я смог наладить отношения с отцом. А однажды, на обеде дома у моего пастора, я познакомился со своей будущей женой. В июле мы поженились. И мы не перестаем изумляться той любви, которую ниспослал нам Господь. Сейчас я по-прежнему занимаюсь служением и несу благую весть людям.

Друзья, если вы попали в сети греха, будь это гомосексуализм или ожесточение, наркотики или измена, Иисус освободит вас. Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Одно из наиболее распространенных заблуждений нашей жизни состоит в том, что человек считает возможным достичь небес своими силами, добрыми делами, соблюдением 10 заповедей и исполнением обрядов. Рассуждая таким образом, люди надеются, что если они посещают храм, ставят свечи, жертвуют на благотворительные цели и так далее, то этого достаточно, чтобы угодить Богу. Но в Библии ничего об этом не сказано. В действительности там сказано иное. Иисус же сказал, что единственный путь к Богу – это вера в Его Слово. Тема нашей прошлой передачи – торжественная встреча и предательство. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Марка 11:7. Все произошло так, как сказал Иисус. Он знал все, где был привязан этот осел, кому он принадлежал и что нужно было ответить, ведь Иисус был Бог. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Марка, 11 глава, с 8 по 10 стихи. Слово «Осанна» означает «спаси сейчас». Иерусалим встретил Иисуса чем-то вроде импровизированного римского парада, устраивавшегося обычно для встречи победителя. Пророк Захария написал, что именно так будут приветствовать Иисуса. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9:9. Это единственный случай, когда Иисус допустил такое поклонение по отношению к себе. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Марка, 14 глава, 1 и 2 стихи. Где же был Иисус и чем занимался? И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам“. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Марка, 14 глава, с 13 по 16 стихи. С точки зрения ликующей толпы, Иисусу было теперь самое время провозгласить себя истинным царем Израиля. Но, когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Марка, 14 глава, с 17 по 20 стихи. 3 года назад, избирая 12 учеников, Иисус знал, что один из них предаст его. А за 1000 лет до этого царь Давид, рассказывая о том, как Христа предали, написал от лица Спасителя: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Псалом 40:10. За 500 лет до этого о Мессии было написано: «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Захария 11:12. Предателем стал Иуда Искариот. Однако Иисус знал об этом. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Иоанна, 13 глава, 27 и 28 стихи. Иуда был готов. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Луки, 22 глава, 4 и 5 стихи. Эпизод с Иудой произошел посредине пасхальной трапезы. «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. Матфея 26:15. Когда предатель вышел, чтобы исполнить свой дьявольский план, Иисус продолжил трапезу. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Марка 14:22. Должно быть, его слова очень озадачили учеников. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Марка, 14 глава, с 23 по 25 стихи. И снова сходная символика. Вскоре Иисусовой крови предстояло пролиться ради многих людей. Позднее мы поймем значение этих его слов: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Марка 14:26. На Пасху воспевали праздничную песнь, прославляющую Бога. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь», и взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Марка, 14 глава, с 32 по 36 стихи. «Ава» — это почтительное обращение к Отцу. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Марка, 14 глава, 43 и 44 стихи. Замешательство людей усилилось, когда Иисус открыл, что ему известен условный знак предателя. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Луки 22, 48. И придя тотчас, подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» и поцеловал его. Марка 14, 45. Тема нашей передачи сегодня – «Иисус перед судом. Обвинение». Это заставило других учеников очнуться. У Симона Петра был меч, и вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Матвея 26:51. Попытка Петра была безрассудной. Это рвение без разума. Однако учеников было меньше, чем врагов, и поступок Петра вызывает невольное восхищение. Он, по крайней мере, попытался что-то сделать. Впрочем, мечом он владел явно хуже, чем неводом, целясь в голову, задел лишь ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Луки 22:51. Вы только подумайте, в самый разгар событий Иисус заботился о страждущих. Он исцелил раба первосвященника. Последовавшие слова Иисуса оказались весьма непростыми. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Марка, 14 глава, 48 и 49 стихи. Слово Бога всегда обнажает тайные мысли человека. И если бы у собравшихся в саду было время подумать, они осознали бы свою непоследовательность. Однако в тот момент они стремились только к одному – покончить с Иисусом, так что и новое проявление Его чудесной силы не могло их остановить. Тогда, оставив Его, все бежали. Марка 14:50. Ученики в страхе разбежались. Воины и тысяченачальник, и служители иудейские – взяли Иисуса и связали его. Иоанна 18:12. Это выглядит несколько странно, ведь Иисус был один, а чтобы взять его под стражу, послали отряд, численность которого могла колебаться от 300 до 600 человек. Кроме того, пришли иудейские начальники, священники и слуги, и так врагов было более чем достаточно, но в глубине души они, похоже, сомневались в своих силах. Они окружили Иисуса и связали его. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Марка 14:53. Религиозные суды в Иудее обычно по ночам не собирались. Здесь же мы видим, что Синедрион, состоявший из 71 человека, был созван сразу же, а это уже определенным образом свидетельствует о заговоре. Готовность людей собраться посреди ночи говорит еще и о том, что действия врагов Иисуса шли вразрез с их же собственным законом. Неправомочность такого суда очевидна даже тем, кто не слишком разбирается в судебных порядках той эпохи. Однако фарисеев это не заботило. Они готовы были пренебречь правилами, лишь бы избавиться от Иисуса. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Марка, 14 глава, с 55 по 61 стихи. Вопрос был однозначный: «Ты Бог или нет?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Марка, 14 глава, с 62 по 64 стихи. Первосвященники думали, что Иисус – обычный человек, а потому посчитали эти его слова богохульством. Первосвященник Каиафа хорошо понимал, что сказал Иисус. Иисус сказал, что Он – это Сам Бог. Богохульством считалось все, что оскорбительно для Бога. И, конечно, если бы простой человек назвал себя Богом, то это было бы святотатство. Иисус не был простым человеком. Он был Богом. Но ни Каиафа, ни другие иудейские вожди не верили ему, а потому они приговорили его к смерти. Однако была одна загвоздка. Синедрион не имел права выносить смертный приговор. Это была привилегия римской власти. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Иисус перед судом. Обвинение» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Ночные заседания были незаконны, и Синедрион собрался вновь сразу после рассвета, чтобы провести допрос Иисуса, как было положено. Иисус к тому времени, должно быть, уже обессилел. Он не спал всю ночь, и к тому же его жестоко избили, давая понять, кто здесь главный. Иудейский суд в большинстве случаев не имел права выносить смертный приговор. На это требовалось одобрение римлян. И для этого им нужен был Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, олицетворявший собою всю власть Римской империи. К тому же иудеи знали, что он слабоволен, и собирались немного нажать. Начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем». Луки 23:2. Иисус никогда не удерживал своих последователей от уплаты налогов. Более того, он говорил прямо противоположное, так что это была явная ложь. Однако обвинители Иисуса попрали уже столько законов, что такое лжесвидетельство казалось им мелочью. С другой стороны, Иисус ведь действительно утверждал, что Он – Мессия. Пилат спросил Его: «Ты царь иудейский?» Луки 23:3. Царство Иисуса начиналось в сердцах человеческих. Оно не было угрозой для Римской империи. Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Иоанна 18:36. Пилат сказал Ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал Ему: «Что есть истина?» Иоанна 18:37. Люди и сегодня задают этот вопрос. Пилата, видимо, не интересовал ответ на него. Он даже не стал дожидаться, пока Иисус ответит. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Иоанна 18:38. Пилат не доверял священникам. Будучи римским прокуратором, он понимал, что иудеи его ненавидят. Кроме того, у него не было достаточно оснований полагать, что они действуют отнюдь не в интересах кесаря. У Синедриона наверняка была другая причина добиваться смерти Иисуса. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Луки, 23 глава, с 4 по 7 стихи. Пилат обладал необходимыми полномочиями, чтобы рассмотреть дело Иисуса, однако ситуация становилась напряженной. Иисуса обвиняли в подстрекательстве к восстанию. А что, если он и в самом деле готовил мятеж? Вряд ли это могло понравиться римским властям. Пилат решил, что лучше передать это дело Ироду. К тому же Ирод не был ему другом. Вот Пилат и решил переложить ответственность на него. Ирод Антипа был сыном Ирода Великого. Будучи марионеткой в руках римлян, он располагал определенной властью, и к его юрисдикции относилась Галилея, провинция, откуда происходил Иисус. Ирод приехал в Иерусалим на праздник Пасхи. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Луки, 23 глава, с 8 по 9 стихи. Иисус знал, что Ирод не заинтересован в выяснении правды. Ироду хотелось только развлечений. Он ожидал от Иисуса какого-нибудь чуда, но не проявлял к нему сколько-нибудь искреннего почтения. Иисус не ответил ему. Он предпочел молчание. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату, и сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Луки, 23 глава, с 10 по 12 стихи. Со времени взятия под стражу Иисус уже 5 раз представал перед судом, 3 раза перед иудейским и 2 раза перед римским. 6-й раз должен был стать последним. К тому времени весть, что его судят, разнеслась по всему городу. Иисус перед судами иудейскими и римским и их обвинения. Во-первых, четверг, ночь, Гефсиманский сад. Во-вторых, Иисус взят под стражу в Гефсиманском саду и приведен в дом первосвященника. Предположительно, его вели вокруг северной стены, чтобы не встретиться с людьми, идущими в храм. В-третьих, пятница на рассвете. После того, как ночью Иисуса допросили Анна, Каиафа и Синедрион, его привели в храм. Там провели краткое заседание Синедриона для того, чтобы сделать его обвинение официальным. Пятница. Раннее утро. Иисуса привели в резиденцию римлян, чтобы он предстал перед Понтием Пилатом. Пятница утро. Пилат посылает Иисуса к Ироду, а тот отправляет его обратно к Пилату. Теперь уже не только первосвященник и Синедрион обвиняли Иисуса. К ним присоединилось множество горожан, которые всего несколько дней назад кричали «Осана!». Сейчас все они требовали «Распни его!». Пилат был в затруднительном положении. Чем больше он узнавал об Иисусе, тем яснее понимал, что в этом человеке есть нечто необычайное. Так что же ждет Иисуса? Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Наверное, и у вас бывают такие дни, когда с самого утра вас преследуют неудачи. Но в конце концов, все заканчивается благополучно. Вот и у Миши такое случалось. Но недавно... Недавно случилось так, что Миша заранее знал, что у него будет плохой день. Предупредила его об этом газета. Все это было для Миши очень странно, и он решил немедленно поделиться этим со своим другом, профессором Боголюбовым. Профессор в это время находился на семинаре по компьютерной технике в США, в штате Калифорния. Миша отправил своему другу подробное письмо, но не по почте, а через спутник по факсимильной системе связи, или, как теперь принято говорить, по факсу. Эта система связи недавно была установлена в НИИЗАПе, таким образом профессор Боголюбов, друг Миши, получил это письмо через несколько минут после отправки, несмотря на то, что находится на другом конце света.
1: 16 апреля. Дорогой Илья Васильевич, здравствуйте. Мои родители и все наши соседи передают вам большой привет. Надеюсь, что, несмотря на занятость, вы сможете воспользоваться пребыванием в Калифорнии, чтобы позагорать. Илья Васильевич, прошу вас, обязательно выберите время, чтобы съездить в Диснейленд и Голливуд. Если вы этого не сделаете, я буду считать, что вы напрасно ездили в Калифорнию. У нас здесь творятся странные вещи. Мне кажется, вы просто не поверите, если я скажу, что на прошлой неделе в местной газете начали печатать гороскоп. Каждый день гороскоп предсказывает, что случится в жизни человека. Все это, как описывает гороскоп, зависит от дня и месяца рождения человека. И как-то связано с положением Солнца и планет. Поначалу я думал, что это ерунда и выдумки. Но потом мы с приятелями, от нечего делать, стали читать эти гороскопы. И знаете что? Вчера мой гороскоп гласил: неожиданные неприятности. Но не волнуйтесь, в конечном итоге все уладится. И хотите верьте, хотите нет, но именно так и получилось. За что бы я ни взялся сегодня, все шло не так, как надо. Но в конце концов заканчивалось нормально. Вот конкретный пример. Вы научили меня печатать на компьютере, который стоит у вас в кабинете, и сегодня я решил воспользоваться им. Я пришел в НИИЗАП и попросил у Натальи Ивановны, вашей секретарши, разрешение напечатать свой доклад, который я приготовил по заданию исторического кружка. Наталья Ивановна открыла программу, и я начал печатать. Когда я уже почти закончил весь доклад, случилось что-то очень странное. Буквы одна за другой стали падать вниз, как подстреленные птицы, и вскоре весь мой доклад превратился в груду букв, беспомощно лежащих внизу экрана компьютера. Я испугался. Вдруг это я как-то умудрился поломать ваш компьютер. А кроме того, пропал и мой доклад. Короче, я был в ужасе. Я показал Наталье Ивановне, что случилось. Она засмеялась и сказала, что компьютер чихнул, и у него потекли слезы, и что с ним это иногда случается. Затем она нажала 2-3 клавиши,

0: и гороскоп, по-моему, тоже чудо. Илья Васильевич, я теперь знаю свой знак зодиака. Это Козерог. А вы знаете свой? Знак зодиака определяется месяцем и днем рождения. И по этому знаку можно многое узнать о человеке и даже предсказать его будущее. Раньше я считал, что все это чушь, но теперь я уже не так в этом уверен. Пожалуйста, напишите мне, что вы обо всем этом думаете. Ваш друг Миша.
1: 16 апреля. Дорогой Миша, твое письмо меня очень встревожило. Я даже решил сегодня не поехать на экскурсию, чтобы сразу ответить тебе. У меня просто нет слов, чтобы объяснить, какой опасности ты себя подвергаешь, связавшись с астрологией. Обычно ребята в твоем возрасте, скуки ради, начинают увлекаться опасными вещами, но астрология гораздо опаснее, чем ты можешь себе это представить. Сам я очень мало знаком с астрологией, но это потому, что я просто не желаю ничего знать об этом. То же самое могу сказать и о знаке зодиака. Я не знаю своего знака, и меня это не интересует. Если ты меня уважаешь, Миша, а я надеюсь, что это так, то ты послушаешь моего совета и перестанешь читать гороскоп. Пойми, Миша, что иметь дело с астрологией куда опаснее, чем это кажется на первый взгляд. Настоятельно прошу тебя, последуй моему совету. Выбрось астрологию из головы раз и навсегда. А теперь о моем компьютере и почему он чихает. Это случается с ним, когда в систему попадает вирус. Но я не шучу, компьютерные вирусы действительно существуют. Вирус – это микропрограмма, скрывающаяся в общей программе или в файле. Попав в компьютер, вирус может нанести большой ущерб работе. Кроме того, компьютерные вирусы могут размножаться, могут пробираться в новые файлы, а оттуда в другие компьютеры. Вирус, появившийся в моем компьютере, не очень опасен. Он есть во всех компьютерах нашего института, и из-за него буквы падают вниз. Конечно, если не знаешь, что такое может случиться, то, естественно, пугаешься. Но на самом деле эта беда не беда. Ее можно быстро поправить и продолжать работу. Наталья Ивановна хорошо подметила, что компьютер чихнул, и у него потекли слезы. Это вызвано тем вирусом, о котором я тебе говорил. Мы его так и называем. Слезы. Но есть и другие вирусы, которые причиняют серьезные неполадки. Здесь на семинаре было сделано немало докладов, посвященных теме безопасности компьютеров. Представь себе, мой друг, что есть много интересных вещей в этой области, которых я даже не подозревал. Я узнал, что некоторые программисты придумывают различные хитроумные трюки, чтобы помешать или полностью разрушить работу компьютеров. Один из таких трюков называется логической бомбой. Это программа-вирус, которую можно заложить в память компьютера, и она находится в бездействии до того момента, пока не производится определенная операция. И тогда эта программа вступает в действие. К примеру, один программист заложил такую бомбу в память компьютерной системы той фирмы, где он работал, с тем, чтобы она сработала в случае, если его имя будет исключено из списка платежной ведомости. Другими словами, если он будет уволен. Тогда эта программа вирус уничтожит все, что было в памяти компьютерной системы этой фирмы. А здесь, в Калифорнии, компьютерная система одной корпорации была заражена вирусом, из-за которого могли загореться все компьютеры. Так что я доволен, что в компьютерную сеть ни ИЗАПа не попало ничего опасного, только лишь вирус, заставляющий наши компьютеры чихать, отчего у них капают слезы. Надеюсь, что и в дальнейшем нам удастся сохранить нашу компьютерную систему от инфекционных вирусов. Знаешь, Миша, еще я восхищен новым способом связи – телефаксом. Всего лишь год назад наша переписка заняла бы как минимум неделю, если не больше. Но теперь я особенно рад, что и мой ответ ты получишь очень быстро, потому что я хочу серьезно предостеречь тебя от опасного увлечения астрологией. Миша, астрология может

0: показаться безобидным занятием, но я сказал бы, что это духовный троянский конь. Твой весьма обеспокоенный друг Илья Боголюбов.
1: Апреля. Дорогой Илья Васильевич, ваше письмо удивило меня и даже доставило некоторые неприятности. Однако я послушал вас и перестал читать гороскоп, из-за чего мои приятели теперь потрунивают надо мной. Сами они постоянно обсуждают то, что говорит их гороскоп, и всерьез принимают все предсказания. Они не могут понять, почему я перестал участвовать в этом. А я ничего не могу им сказать, кроме того, что вы мне просто запретили. По правде говоря, я совершенно не понимаю вашего отношения к астрологии. Вы же ученый. Почему же вам не интересно глубже ознакомиться с этой наукой? По крайней мере, вы бы проверили, сбываются ли предсказания гороскопа. Если же вы не верите в эту науку, то, наверное, могли бы привести не менее дюжины доказательств для ее опровержения. Почему бы вам это не сделать? Простите меня за нетактичность, Илья Васильевич, но должен признаться, что ваше отношение к этому вопросу мне кажется предвзятым и просто странным. Из уважения к вам я не читаю и не буду читать гороскоп, но был бы очень признателен, если бы вы все же нашли немного времени, чтобы объяснить мне, на чем основан ваш совет. Вы всегда говорили мне, что любознательность – это отличная черта для будущего ученого. И еще вы неоднократно повторяли, что глупым бывает только незаданный вопрос. И вот, когда вы запретили мне даже интересоваться астрологией, я осмелюсь задать вам вопрос. Почему вы называете астрологию духовным троянским конем? Знаете, как это ни странно, но мой доклад по истории как раз был на эту тему. Это интересная история о том, как греки хитростью овладели Троей. Сделав вид, будто они отступили от города, в знак примирения они оставили огромного деревянного коня. Жители Трои, ничего не подозревая, втащили этого коня в свой город. А ночью дюжина греческих солдат, спрятавшихся внутри деревянного коня, вышла и открыла ворота города. Застигнутые врасплох, жители Трои не смогли дать отпор нахлынувшим в открытые ворота грекам. И таким образом Троя была завоевана. Как видите, я знаю историю троянского коня, но не понимаю, почему астрологию вы назвали духовным троянским конем. Какое отношение он может иметь к астрологии? Я рад, что это не по моей вине испортился ваш компьютер. А о программах-вирусах я вообще никогда раньше не слышал. Но мне непонятно, как может один компьютер заразиться от другого. Как может вирус проникать из одного компьютера в другой? Ведь компьютерная программа не переносится по воздуху, как настоящие вирусы. Неужели компьютеры заражаются друг от друга, потому что находятся в одном помещении? Чудеса, да и только. Илья Васильевич, мне жаль, что вы из-за меня пропустили экскурсию. Наверное, вам порядком надоели мои вопросы. Пожалуйста, не жертвуйте больше своими планами ради того, чтобы отвечать на мои письма. Но все же, если у вас найдется минутка, очень буду рад, если вы ответите мне на те вопросы, которые я задал в этом письме. Ваш порядком растерянный друг Миша.
0: Девятнадцатое апреля. Дорогой Миша, ты по-настоящему обрадовал меня тем, что перестал читать гороскоп. Обычно в своем возрасте ребята поступают наоборот. Чем больше старше им запрещают делать что-либо, тем больше у них появляется к этому интереса. Мне также очень приятно было узнать, что ты прислушался к моему совету, несмотря на то, что приятели посмеиваются над тобой. Теперь я просто обязан объяснить тебе причину своих опасений. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но ответы на оба вопроса о вирусах и об астрологии имеют много общего. Поэтому позволь мне сначала более подробно рассказать о компьютерных вирусах. Тогда, надеюсь, тебе станет понятным мое отношение к астрологии. Вирусы могут проникать из одного компьютера в другой, даже если компьютеры не стоят в одном помещении. Дело в том, что современные компьютеры общаются, так сказать, со многими другими компьютерами посредством спутников или даже простой телефонной связи. Файлы и программы легко передаются в другие компьютеры, находящиеся даже в других частях света, подобно тому, как мы с тобой ведем переписку по телефаксу. Вирусом слезы заражены все компьютеры НИИЗАПа не потому, что они находятся в одном здании, а потому, что они соединены между собой в единую сеть. В этой общей сети файлы и программы, зараженные вирусом, легко переходят из одного компьютера в другой. В настоящее время мы пытаемся выяснить, откуда и как вирус попал в нашу сеть. Поэтому мы решили не уничтожать его до тех пор, пока не определим, какой компьютер получил его первым. На основании того, что я узнал на этом семинаре, я разработал теорию, с помощью которой можно установить, откуда, собственно, появился этот вирус у нас в институте. Как я уже говорил, практически программа «Вирус» может скрываться почти в любой программе или файле. Некоторые докладчики на семинаре обратили внимание участников на то, что программисты, создающие мини-программы «Вирусы», закладывают их в популярные программы и предлагают эти программы намного дешевле или даже отдают даром. Конечно, трудно отказаться от предложения купить программу за бесценок или получить ее даром, но при этом есть риск занести в сеть вирус. Приобретение такой программы и есть компьютерный вариант троянского коня. Кстати, программу «Вирус» так и называют «троянский конь». Ничего не подозревающий человек, работающий на компьютере, подобно беспечно спящему жителю Трои, не представляет себе, что в этом подарке прячется опасная инфекция, способная завладеть его компьютером. Чаще всего вирусы распространяются, прячась в незаконно переписанных популярных играх, которые продаются широкой публике без разрешения автора. Компьютерные игры, приобретенные законным путем, обычно не заражены вирусами, но незаконно приобретенных следует опасаться. Я заметил, что в списке программ НИИЗАПа стало появляться все больше компьютерных игр. В связи с этим у меня появилось подозрение, что вирус слезы был занесен в нашу сеть вместе с незаконно переписанной, очень популярной в последнее время игрой «Тетрис». Может показаться, что нетрудно проверить программу, нет ли в ней вируса, прежде чем подсоединить к сети, но специалисты утверждают, что это невозможно. Дело в том, что существует такое огромное количество всевозможных вирусов, и кроме того, они могут быть так хитроумно замаскированы, что совершенно невозможно проверить каждую программу на все виды вирусов. Но ученым все-таки удалось разработать программы, способные обнаруживать наиболее распространенные виды вирусов. Многим из этих антивирусных программ даны названия вакцин и противоинфекционных прививок. Один из участников семинара рассказал интересный случай. Некий программист, не лишенный, надо сказать, чувства юмора, использовал принцип троянского коня и ввел вирус в антипрограмму. В нашем институте мы теперь тоже решили всерьез заняться обеспечением защиты компьютеров от электронных диверсий. У нас уже есть несколько идей. Прежде всего, мы должны строже отбирать программы и файлы, которые собираемся включить в свою сеть. Отобранные же программы будут проверены тщательным образом на зараженность. В дополнение к этому мы установим карантинный компьютер, изолированный от общей сети. Все новые компьютерные программы будут проходить испытания на карантинном компьютере, прежде чем будут введены в общую сеть. И, наконец, к большому разочарованию наших служащих, мы запретим пользоваться нашей системой для введения компьютерных игр, неизвестно как приобретенных. Да. Боюсь, что я так увлекся, рассказывая о компьютерном варианте троянского коня, что уже не осталось времени для астрологического варианта троянского коня. Через 5 минут начнется следующий семинар, так что мне пора бежать. Завтра напишу еще. Илья Боголюбов. Апреля. Дорогой Миша, ты говоришь, что тебе непонятно мое отношение к астрологии. Итак, позволь объяснить, почему я не желаю иметь с астрологией ничего общего. Пойми меня правильно, я не говорю, что предсказания астрологов не сбываются. Мне приходилось читать как отчеты научных исследований, доказывающих несостоятельность астрологических предсказаний, так и труды, защищающие астрологические предсказания. Дело не в том, сбываются эти предсказания или нет, а в том, что астрология – это духовный вариант троянского коня. Библия говорит нам о том, что в мире существуют злые и лукавые духи. Духи – это сильные, интеллектуальные, духовные, то есть невидимые существа. Их деятельность направлена на обман и подлог. Но если бы эти существа можно было видеть, никто не попадался бы на их уловки. Вот почему они ведут себя подобно хитроумным компьютерным диверсантам. Маскируются, чтобы проникнуть за линию обороны своей жертвы. Им необходим троянский конь. Астрология кажется весьма безобидным на первый взгляд увлечением и даже полезным. Но такова ли она в действительности? И поскольку ты уже знаешь о трюке троянского коня, ты увидишь в астрологии полное его подобие. Даже то немногое, что я знаю об астрологии, позволяет мне различить и хвост, и гриву, и даже услышать зловещее ржание троянского коня. Гороскоп открывает скрытые черты характера человека и даже предсказывает его будущее, и все эти чудеса можно приобрести практически даром. Купил газету и читай. Подобно тому, как вирус, скрываясь в популярной компьютерной игре, проникает в компьютерную сеть, так и в твое сознание проникает зло и вредное влияние через газету с астрологическими предсказаниями. Астрология в моем сознании ассоциируется с троянским конем. По этой причине я отказываюсь заниматься ею как в стенах института, так и лично. Здесь на семинаре нам то и дело напоминают о бдительности при выборе компьютерных программ, чтобы не допустить инфекцию в память компьютера. Ту же бдительность нужно проявлять по отношению к себе. Нужно следить, какую информацию мы допускаем в свое сознание и что она с собой несет. Любое обещание сверхъестественным образом предсказать будущее и судьбу человека, если оно не исходит из Слова Божьего, записанного в Библии, наверняка окажется троянским конем для того, кто его примет. В наш век нестабильности, пожалуй, многие желали бы знать, что день грядущий нам готовит. Люди обращаются не только к астрологии. Другие примеры троянского коня – это гадание на кофейной гуще, по руке, на картах, волшебные кристаллы и прочее. Эти вещи привлекают и увлекают человека, суля показать ему будущее, но они не менее, если не более опасны, чем астрология. Я не обещаю, мой друг, что, изучая Библию, ты получишь подробное описание того, что может ожидать тебя каждый день. Но я могу тебя заверить, что в Библии ты найдешь принципы, следуя которым ты будешь способен с победой преодолеть все, что может принести новый день. Слово Божие не дает детального предсказания будущего человека. Слово Божие дает нам мудрость. глубокое проникновение в суть дела, а они готовят человека к будущему. В заключение письма хочу обратить твое внимание на один стих в послании Иакова из Нового Завета. Глава 1, стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему». Миша, не старайся найти путь для своей жизни через посредство планет, звезд. Библия говорит, что Творец, создавший планеты и звезды, и человека, предлагает нам свою мудрость. Если ты обратишься к Нему в молитве, с верой, и будешь искать Его пути, изучать Его Слово, тогда мудрость Божья станет твоею. Твой искренний друг Илья Боголюбов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Нет, я нисколько не лучше тебя, но я богаче тебя намного. У меня есть некто, которого нет у тебя. Я знаю некого, которого ты не знаешь. У меня есть Бог, которого нет у тебя. Я вижу постоянно, невыразимо ясно, в тысячах проявлений жизни, природы, его бытие доказанным, которое ты зрячими глазами все же не видишь. Да и как увидишь? Тусклая лампа человеческой мудрости, к сожалению, слишком слаба, чтобы видеть совершенно. Для этого надо выше встать. У меня есть Спаситель, которого нет у тебя. Он мне дорог и свят, к нему обращен я однажды. Он грехи мои не вспоминает, он восполняет все мои нужды. Он мне жизнь подарил, которую ты не знаешь, потому что его не познал. У меня есть друг, которому дана всякая власть на земле и на небе, пред ним преклонят все люди колени, и всякий язык признает, что он Господь, Альфа и Омега, всемогущий Бог. Он меня братом своим называет, он меня лучше знает, чем я сам себя знаю, и все же любит. Он живет во мне, я в нем. Он свят, я грешен, он вечен, я смертен. Он богат, я беден, он Бог, а я простой человек, и он любит меня. Своей смертью мне жизнь дарит, святым, бессмертным, счастливым, себе подобным меня преобразит. Нет, я нисколько не лучше тебя, но я так богат в своей бедности, в богатстве своем несчастлив ты. Друг мой, это не пустое мечтание, реальность, духовная действительность, вера во Христа – ей основание. Какое это счастье – видеть, слышать, чувствовать божественную силу, чудесно которая все преобразила в том, кто верит, в том, кто надеется, в том, кто в Боге. Нет, я не лучше тебя. Мой друг, я тебе предлагаю, решись правду, жизнь испытать, жизнь, которую тебе лишь один может дать. Прими Иисуса Христа – Он тебя ожидает.

Идут года, а ты еще Христа не знаешь, не знаешь ты, как с ним жить хорошо. У неужели, друг, сегодня не желаешь отдаться в любящие руки ты Христа? Ведь он стучит тебе так нежно, откликнись на его ты зов, научись служить ему ты верно, что был на смерть ты за Христа готов. Христос придет опять, быть может, скоро, забрать всех тех, кто ему верен был, и только тех, кто приняли его, приемлет. Неужели ты не хочешь быть там с ним? Неужели, мой друг, тебе всего дороже мирские блага, мира, красота? И неужели Иисус, Сын Божий, недорог, друг мой, для тебя? Ведь Он страдал за нас жестоко, чтоб счастье нам с тобою дать. Святая кровь лилась там на Голгофе, все это Божья благодать. Христос один за всех свершил спасение, Он любит всех и милует всегда. Он ждет тебя сейчас, но ты в забвенье не хочешь почему-то принимать Христа. Скажи, мой друг, что будет с тобой завтра? Может, ты не будешь больше жить? Стоять пред Богом на суде будет ужасно. А почему не хочешь ты сейчас Ему служить? Проснись ты от зла греховного скорее, и поспеши же Господу Христу, раскайся перед Ним, снега станешь ты белее, и обретешь лишь в Нем всю полноту. Ты здесь находишься, мой друг, сейчас, и слышишь сего призыва слова. Господь тебя зовет, не отвергай его ты глаз, приди, приди, пока любовь Христа так велика.

Теперь день спасения, время благое. Теперь призывает Спаситель, приди. А завтра кто знает, что будет с тобою? Быть может, он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает. Кто хочет, идите в открытую дверь. Скорей поспешите, он вас ожидает. Не завтра, не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место. Внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

душа, как птица, ищет хлеба. И этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки? Мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот нашел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал в дороге, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый, верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.

Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаянья. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаянье. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасенье, что нам даровал Божий Сын, верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог, всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни, исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне.

Ищи всегда Бога, Он всюду, везде. Он в утренних росах, вечерней звезде, Он в небе лазурном, Он в шуме морей, Он в тихой сердечной молитве Твоей. Зажги свое сердце и щедрой рукой горящие зерна любви раздавай, как летнее солнце над светлой рекой, пылающим сердцем сердца согревай. Открой свое сердце и разум для знания, и мыслью проникнись в его мироздание. Ты счастье познаешь и радость души, и творческий дух разгорится в тиши. Господь озарит тебя чудным мгновеньем, тебя просветит он огнем вдохновения. Молитвы и песни, сердечный твой жар, отдай Иисусу как благостный дар.

смятения пришли, всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия, гряди в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О, Господь наш, гряди, воскреси мертвецов торжествующей силою слова и живых исцели от мучительных снов, от отчаянья века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной сплотившись народы. Не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчайтесь на зло, не со знаменем призрачной славы и лавровым венцом не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную, и обращайте вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие в мире Божьем, любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

Ревнуйте, друзья, о богатстве нетленном, сокровища мира оставьте другим. Пусть ими владеет, кто почести любит, кто хочет, чтоб враг преклонялся пред ним. Ищите общения и дружбы сердечной, и в мире живите со всеми людьми. Подайте народу пример благодатный, откройте источник Христовой любви. Пусть Левий оставит свой ящик с деньгами, пусть Лазарь восстанет из мрака могил, Закхей пусть стремится увидеть очами того, кто давно наблюдает за ним. Зовите людей ко браку Иисусу, несите расслабленных смело к Нему, и Он исцелит ту болящую душу, которая верит всем сердцем Ему. О, братья, немало погибло народа по той лишь причине, что холодны мы. Как много доселе не знающих Бога, а сколько среди нас господствуют тьмы. А в наших домах есть ли свет христианский? Светит ли свет окружающим нас? Идем ли мы с ними к земле ханаанской? Или, может, в пути наш светильник погас? Довольно! Проснитесь со спячки духовной! Пора снова в путь христианский вступить! Смелее идите походкою ровной и бросьте теперь же мамонье служить. Поправьте светильники, влейте в них масло и ждите, ведь скоро Христос наш грядет. Старайтесь, чтоб вера в пути не погасла, и сила любви в рай откроет нам вход.

борцы за истину, как мало вас теперь, а полночь близится, работы очень много. Проснитесь, спящие, пока открыта дверь. Проснитесь, бьет уже тревога. Довольно спать во всех концах земли. Господь послал в народе пробуждение. Он хочет, чтоб сегодня мы могли отличить правый путь от заблуждения. Сгустился мрак, беспечности туман, окутал многих мрачной пеленою, и очень тонко сотканный обман прикрыл и спрятал правду за собою. Но в этих рамках жизни суетной, где раздаются часто вздохи, стоны, народ Христа возвысил голос свой, его не спрятать в лагерные зоны. За истину, за правду, за любовь сегодня нам, друзья, пора сразиться, и знамя, опустившееся вновь, поднимем, что под ним объединиться. Пусть дух уныния не царствует в сердцах, пусть крылья веры не слабеют в битве, но пусть любовь и сына, и отца соединит нас в пламенной молитве. Пусть не отступит ни один в пути, и пусть не будет к делу равнодушных, тогда мы сможем через огонь идти и умереть, коль это будет нужно.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Детская страничка. Пойдем играть. Милость и верность у благомыслящих. Притча 14:22. Утром, придя в детский сад, Катя не хотела расставаться с мамой. Она долго плакала. Щеки от слез покраснели, глаза и нос распухли. Когда мама ушла, девочка зарыдала еще сильнее. Мальчишки и девочки стали над Катюшей смеяться. «Ну и ревушка ты!» — сердито сказал Алеша. «Такая большая, скоро в школу пойдешь, а плачешь, словно малышка», — усмехнулась Рита. «Подумаешь, мама ушла, она же вечером придет», — недоумевал Максим. Катя стала еще грустнее от того, что друзья ее не понимали. «Я очень люблю мамочку и скучаю, когда ее рядом нет», — всхлипывая, тихо сказала Катерина. «Ой, я тоже люблю маму и тоже скучаю. Что же теперь, слезы лить из-за этого?» — возмутилась Рита. «Да, мы все скучаем, но не плачем же!» — хором закричали ребята. А Катя еще сильнее заплакала. Наташе было очень жаль Катю, но она не знала, что сказать, чтобы утешить ее. Молча подошла она к плачущей девочке, погладила ее по плечу, протянула ей конфету. «Возьми, пожалуйста, очень-очень вкусная!» Катя взяла угощение, улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо!» «Пойдем играть, я понарошку буду твоей мамой», — сказала Наташа. «Пойдем», — согласилась Катя. Татьяна Лобанова, Россия.

Он выше всех. Мы шли с друзьями через поле, вокруг высокая трава. Вдруг, говорит братишка Коля, такие страшные слова. Вы знаете, мы потерялись, дороги нет, куда идти? Мы бегали, мы заигрались, но как же нам домой прийти? Трава все гуще под ногами, за ней не видно ничего. Шмель пролетел над головами, но нам теперь не до него. Нам надо выйти на дорогу, но как узнать нам, где она? Попросим помощи у Бога, сказала девочка одна. Вдруг Коля дерево заметил, к нему он бодро зашагал. «Считайте, Бог уже ответил!» — он на ходу нам прокричал. Он влез на самую вершину и стал смотреть по сторонам. И вдруг увидел он машину и машет нам: «Дорога там!» Пошли мы и нашли дорогу, и вот уже идем по ней, все повторяя: «Слава Богу за то, что сверху все видней!» Нам стало ясно: Богу можно всегда и всюду доверять. Он выше всех, ему несложно дорогой нашей управлять. Анна Велька.

Как прекрасно Слово Божье! В нем сокрыта полнота, наставляет, учит жизни, дарит мудрость нам всегда. Слово Божие читая, милость Божию познаю. Счастлив, что читать умею, в слове радость нахожу. В Библии сокрытый клад, кто нашел, тот стал богат. Тем, кто в слове пребывает, Бог грехи всегда прощает. Если ж слово не читаем, в вере мы не возрастаем. Выбираем не тот путь, катимся куда-нибудь. Лишь на Бога уповай, к Нему в молитве ты взывай, и тебе откроет дверь наш Спаситель Назарей. Альберт Беклингков. Уже как-то писала вам, что я совсем глухая, и духовное питание получаю только из чтения. Поэтому очень жду ваших изданий. Пишу стишки для совсем маленьких деток от 2 до 4 лет. Они рассказывают их на богослужениях. Меня бабушка учила, чтоб молился перед сном, чтобы добрый Дух Святой был всегда-всегда со мной. Я теперь молюсь Христу, с Ним я быстро возрасту, буду псалмы воспевать, Христа Бога прославлять. О Иисус, Ты мой Учитель, научи, как верить, жить, быть смиренной, как ягненок, и всех-всех всегда любить. Чтобы быть во всем послушной, как Ты слушался Отца, исполняя Его волю, чтоб спасти весь мир меня. Ангелина Богачева, Украина.

христианские новости со всего мира. 62% населения Германии – христиане. Согласно новой статистике Евангелической Церкви Германии, количество христиан в стране составляет 62%, сообщает Радио Ватикана. По данным, опубликованного 27 июня в Ганновере нового издания брошюры «Евангелическая церковь в Германии. Цифры и факты церковной жизни». В 2012 году в Федеративной Республике проживало 23 миллиона 350 тысяч членов ЕЦГ. В 2011 году 23 миллиона 610 тысяч, а 5 лет назад 24 миллиона 830. Общее число христиан в стране за последние 5 лет уменьшилось с 52 миллионов до 49. Нужно отметить, что в 2012 году население Германии составляло 80 миллионов 500 тысяч человек, а в 2007 году 82 миллиона 200 тысяч человек. Религия влияет на общество положительно. Более половины респондентов во всем мире, 59%, считают, что религия играет положительную роль в жизни общества. Противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный, 22%. Наиболее скептически в этом вопросе настроены жители Западной Европы. Результаты глобального опроса, проведенного Ассоциацией независимых исследовательских агентств, поступили в Интерфакс. На вопросы социологов отвечали почти 70 тысяч человек в 65 странах. В России, где опрос проводился исследовательским холдингом «Рамир», каждый второй, то есть 49%, согласен с мнением, что религия положительно влияет на общество. Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов, и еще 18% считают, что религия не оказывает никакого влияния на общество. А 5% затруднились с ответом. Больше всего опрошенных, которые считают, что религия играет положительную роль в обществе, социологи зафиксировали в Африке – 65%. Далее следуют жители двух американских континентов – 54%, стран Ближнего Востока и Северной Африки – 50%. Отрицательный ответ на соответствующий вопрос дали респонденты в 9 странах, 6 из которых находятся в Западной Европе – Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испания и Швеция. Наибольшую убежденность в положительном влиянии религии на жизнь общества продемонстрировали жители Индонезии – 95%. Для сравнения, в США и Великобритании эта цифра составляет 43% и 6% соответственно. Если взглянуть на оценки респондентов в разрезе конфессий, то наибольшее число тех, кто считает религию положительно влияющей на общество, было выявлено среди мусульман – 76%, и протестантов – 72%, а меньше всего среди иудаистов – 55%, отмечают социологи. Школа реставрации фресок. Первая в России школа реставрации древнерусских фресок для студентов начинает работу в Великом Новгороде, сообщил Интерфаксу представитель Новгородского государственного музея-заповедника. В школе в 2014 году будут заниматься 20 студентов из Санкт-Петербурга и Москвы, главным образом воспитанники Академии художеств. В наших мастерских они получат навыки реставрации и консервации монументальной живописи. Наши специалисты прочитают им лекции по реставрации фресок, рассказал собеседник агентства. Летняя студенческая школа реставрации организована на базе двух мастерских – мастерской по реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника и Новгородской реставрационной мастерской «Фреска». Предполагается, что в последующие годы летние студенческие школы будут проводиться на базе первого в России Новгородского центра «Фрески»,
который в настоящий момент создается в корпусах местного Рождественского Антониева монастыря. Раздел ведет Катарина Гертель.

кто строит твой дом». И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Исход 1.21. «После очередного искушения, когда мое «я» стенало и взывало к Богу, но при этом совершенно не слушало его, пытаясь самостоятельно устроить свой дом, Господь Духом Святым поднял меня среди

Условия необходимо соблюдать нам в устроении своего дома. Да, то, которое соблюдали повивальные бабки в Древнем Египте. Они боялись Бога, имели страх Господень. Поэтому сам Бог устроял домы их. Представляете, что это за дом, который устраивает Бог? Да, это то самое, о чем мечтает женщина. А что же это такое, иметь страх Господень? Очень много размышлений об этом у мудрейшего из царей Соломона в его притчах. Вот только некоторые из них. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 9:10, 19:23. Каково, а? Какая женщина не хочет быть довольной всегда и не быть обремененной злом в мире, которым это зло правит? Оказывается, от зла можно укрыться через страх Господень, потому что он научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притчи 15:33. И уточняется: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Притчи 22:4. Вот, оказывается, к чему подводит мудрый Соломон – к смирению. «За смирением следует все – богатство, слава и жизнь, мечта женщины. Она, овладев смирением, этой жемчужиной непременно преуспеет в своем домоустройстве». Стоит проверить, на какую оценку тянет смирение каждый из нас. Давайте обратимся к дивным женским образам, о которых повествует нам Священное Писание. Каждая христианка, читающая Библию, знает, что Сара называла своего мужа Авраама не иначе, как «Господин мой». А чужестранка Руфь была удостоена Богом войти в родословие Иисуса Христа, явив неподражаемый образ смирения в отношениях со свекровью. Сколько бы семей сохранилось от разрушения, взяв эти отношения за образец? Руфь сказала свекрови: «Не принуждай меня оставить тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Руфь 1:16. А в каком смирении перед Господом была Анна, когда выпрашивала у него ребенка, и сам Бог устроил ее дом, подарив ей сына Самуила, ставшего пророком в израильском народе. Не зря Слово Божие предупреждает: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». 1 Царств 2:3. У смирения есть родная сестра – послушание. Образцом послушания является Есфирь, о которой мы читаем в Библии. «И сказала Есфирь в ответ Мардохею: „Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Есфирь 4:15-16. Мы знаем, чем закончилась эта замечательная история. Израильский народ был спасен от уничтожения. В Библии есть еще один прекрасный женский образ. Это Авигея. Он особенно дорог мне. В первой книге Царств, в 25 главе, с 17 стиха читаем, что слуги сказали Авигее: «Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Авигея действует без промедления. Поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. А мужу своему Навалу ничего не сказала. И сколько смирения она проявляет, когда встречается с царем Давидом.
Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти.

сойти с осла и пала перед Давидом на лице свое, и поклонилась до земли и сказала: «Позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей». Выслушав ее, Давид сказал Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лице твое». 1 Царств 25:32-33-35. Как мы видим, и в этой истории Господь позаботился о доме Авигеи, дав ей мудрость. И после смерти ее мужа Навала он не оставил ее. И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицем до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омыть ноги слуг господина моего». 1 Царств 25:40-41. Во всех этих образах мы видим красоту внутреннего человека, нетленную красоту кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом, смирение и послушание, которые предшествуют страху Господню. Мы видим то, о чем пишет апостол Петр: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек». 1 Петра 3:4. «Тогда и мужья, те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы будут». Поэтому и апостол Иоанн в своем первом послании предупреждает детей Божьих, в том числе и нас, женщин: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Принимая от мира современную моду на мини-юбки, на нескромные разрезы, на прозрачные блузы, на яркий макияж, на жевание жвачки во время богослужений, на свободные позы, на шумное изъявление своих чувств и эмоций, мы становимся рабами того, кто правит этим миром, и теряем нетленную красоту внутреннего человека. А самое главное, мы теряем Божье благословение. Нами овладевает гордость и высокомерие. Мы перестаем ненавидеть зло, приобретаем коварные уста и теряем надежду на устройство своего дома Богом. Евангелие предупреждает, что невозможно служить двум господам – миру и Богу. Выберем лучшее, будем служить только Господу. Попросим у Него, чтобы Он наполнил наши сердца той любовью, о которой сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Господь учит нас через свое драгоценное слово. Он нас любит, когда предупреждает, допуская различные испытания, даже болезни. Будем внимательны к Его действиям и попробуем подражать той добродетельной жене, о которой царь Соломон рассказал в книге Притчи 31:10-31. «Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Будем проводить время странствования своего в этой суетной жизни, предоставляя самому Богу устраивать наши дома. Людмила Черникова, Россия.

Лето позднее, злаки созрели, в небе синем плывут облака. Птицы стайкой на юг полетели, и не слышно на поле сверчка. Скоро осень, желтеет малина, на ветвях поредела листва, на опушке у красной рябины все еще зеленеет трава. Не оставь меня в старости, Боже, когда силы слабеют и слух. Обещание Твое мне поможет укрепить в испытаниях дух. На молитву мою Ты ответил, я в Тебе сил источник нашла. Ведь однажды Христос меня встретил, я послушно за Ним вслед пошла. Эли Лер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за апрель 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
1: Мария Гекель,
3: Корней Гертель,
1: Хелена Зудерман,
4: Лена Янсен,
5: Лина Дерксен.

Поиск. Ищет своих дочерей. Помогите, пожалуйста, через газету разыскать нашему дяде Коле Костенко. Ему сейчас 75 лет. Своих дочерей от первого брака. Галю и Олю Костенко. К сожалению, он не помнит дат их рождения. Может, по фотографии кто-нибудь узнает их и отзовется. Дядя Коля Костенко, рожденный 2 сентября 1933 года, проживает в Казахстане. Он тоже получает газету «Забытый алтарь». Его адрес и телефон у нас есть. Наш телефон в редакции. Ирина Кюмель. Она в Германию, а мы в Америку. Пишу вам из Америки. Опубликуйте, пожалуйста, это фото. Это наша родственница Берта Кос с мужем. Он уже в вечности. Мы потеряли друг друга 10 лет назад. Она с детьми уехала в Германию, а мы в Америку. Берта, мы звали ее Вера, проживала в Алматинской области, в Талгарском районе, в поселке Ключи, по улице Целиной. Мужа звали Петром, детей Юра, Вилли, утонул, Дима, Славик и Игорек. Разыскивают Александра Чупрова, жена племянника, и Евдокия Казакевич, заловка. Мой сын живет в Германии, он мне и выписал забытый алтарь. А тут есть рубрика, в которой напечатаны письма о том, что ищут родных, друзей. Вот мы и решились. Когда читаешь статьи, особенно о Казахстане, все так близко сердцу, так дорого. Александра Чупрова, УСА. Ищу церковь. Мне бы очень хотелось узнать адрес церкви евангельских христиан в городе Темрюк, что в Краснодарском крае. Там живут две племянницы моего умершего мужа. Мария Александрова. Ехала она 2 суток. В ноябре месяце гостила у меня подруга из Пензы. Очень много пережила она за свои 47 лет. За 2 года потеряла 2 сестер. Одну убил муж, другую сбила машина. Мама не смогла пережить такое горе, умерла от сердечного приступа. Когда подруга уезжала, я дала ей в дорогу почитать несколько газет «Забытый алтарь» и несколько журналов «Сестра». Ехала она 2 суток на автобусе. Когда мы потом говорили по телефону, она мне сказала, что ваши издания принесли ей столько сил, надежды и радости. И тогда я решила выписать ей в подарок газету. Буду надеяться, верить, что, читая ее, она поймет, каждый человек несет свой крест. Эрна Зартисон.

печатается впервые Виталий Полозов. «Быстрые деньги и медленный путь». Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Экклесиаст, 3 глава, 1 и 5 стих. Поезд уже давно тащился по просторам Украины, то и дело останавливаясь даже на мелких полустанках. И с каждой такой остановкой все тревожнее становилось на душе у рядового Павла Балана, бывшего штрафника, а ныне полноправного демобилизованного бойца Красной Армии. Свой боевой путь закончил он в Праге, и теперь вместе с оставшимися в живых однополчанами возвращался на родину. Внешне он ничем не отличался от них, его грудь тоже украшала планка с медалями, и веселился он ничуть не меньше остальных. Вот только по мере приближения к родным местам у него почему-то таяла уверенность в будущем, и откуда-то из самых подтаенных запасников памяти исподволь закрадывался в душу подзабытый за военные годы страх. Не тот страх, что испытывает каждый солдат перед боем, тот он давно научился преодолевать, а другой — страх перед вездесущей охранкой НКВД, перед краснопогонниками, которые его никогда не жаловали. По слухам, их не очень-то впечатляют заслуги бывших зэков, какой бы кровью они ни искупили свои грехи перед Родиной. Не впечатляют до такой степени, что начинают ворошить старые дела. В зону, правда, не отсылают, но жизнь проходит под колпаком. Слухи те имели под собой основания. Об этом Павел узнал из письма однополчанина, бывшего, как и он, штрафника, списанного с фронта по ранению. В письме он еще советовал убраться куда-нибудь подальше от родных мест. Наверное, поэтому и усиливалось то гнетущее предчувствие. К тому же, непонятно почему, но таяла надежда на встречу с матерью, его единственным на свете родным человеком. И вот уже уверенность, с которой он отправлялся в обратный путь, сменилась больше, чем сомнениями. А ведь действительно, последний раз он услышал о том, что мама жива где-то в 43-м. Услышал от отчима в зоне, где они встретились и виделись только два раза, да и то коротко. И сейчас, глядя на разрушенные города и села, оставалось лишь гадать, жива ли мама. Безысходное, тоскливое чувство собственной вины тяжелым гнетом давило сердце. Паровоз протяжно загудел и раз за разом, подергивая вагоны, как бы заторопился проскочить очередное разрушенное до основания село. В самой его середине обозначился остов двухэтажного здания со снесенной крышей и пустыми глазницами окон. На дороге, опираясь на посох, стояла старушка и, прикрывая ладонью глаза от закатного солнца, долгим взглядом провожала мчавшиеся мимо вагоны. А в самих вагонах уже смолкли шутки и смех. Там за окнами расстилалась печальная картина полной разрухи. Павел забрался на верхнюю полку и лег, уставившись в потолок недвижным взглядом. «Мама, только бы найти тебя живой, все сделаю, только бы ты простила меня».

Глава первая. Отца Пашка Балан помнил очень смутно. Единственное, что врезалось в память, сахарный леденец на палочке в форме петушка. Сладкий до невозможности леденец пурпурного цвета, который он, дрожа от нетерпения и не внимая совету мамы не откусывать, быстро схрумкивал, а потом долго и тщательно обсасывал деревянную палочку. Вот этот петушок и ассоциировался у него с отцом. Леденцы он помнил отчетливо, а отца нет. В каждый свой приезд привозил он ему эти леденцы. Работал отец помощником машиниста на паровозе, водил грузовые составы и подолгу отсутствовал. А однажды совсем не приехал. Где-то очень далеко от их города, в украинской степи, какая-то банда остановила и разграбила вагоны, а паровозную команду вместе с уцелевшей охраной пустила в расход. Долго горевала мать, долго и истово молилась на икону в углу, которую раньше редко доставала из сундука. Ну, горюй, не горюй, а жить-то надо. Вот Пашка уже и в школу пошел. Трудно одной поднимать сына, а тут вроде человек хороший попался. Сам вдовый, скромный, услужливый, а главное, не пьющий. И дом тоже свой в рабочем поселке на окраине городка имел. Не бог весть какой, конечно, но свой. Пашку опять же к себе расположил. Ну и не беда, что постарше ее на десяток лет. Ему таких лет и не дашь вовсе. Долго присматривалась мать. Все не решалось. Уговорили родственники да знакомые. В общем, оставил он свой дом под квартирантов и переехал к ней. И стал звать Пашка дядю Петра папкой. Жили они с мамкой, Ириной Балан, а теперь ставшей по мужу Ириной Трепко, вроде неплохо, без скандалов. Года два, считай, так жили. Уж Пашка в четвертый класс пошел. Тут и уговорил отчим мать продать ее дом и переехать к нему. Дескать, что ж нам на два дома-то жить, когда на вырученные деньги можно целое хозяйство завести. Да и пацану, мол, все больше надобно, то одно, то другое. Растет же парень. Продали. И деньги все ему в сундук. Деньгами мужик в доме распоряжаться должен. А как же? Прошло совсем немного времени, и словно подменили того мужика. Заимив деньги, он устроился в какую-то не то кооперацию, не то за год контору и стал отлучаться из дому на несколько дней кряду. Домой возвращался непременно ночью и почти всегда что-то притаскивал в больших коробках, сгружал с подводы и прятал в погребе в сарае, на который навешивал огромный замок. А в последующие дни, что был дома, то и дело шнырял в свой сарай по нескольку раз на день, вылезал оттуда с мешком на плечах и отправлялся в город. Стал Петр до крайности подозрительным и однажды привел с незнакомым мужиком здоровенного пса по кличке Жук. Кличку свою тот оправдывал, так как был совершенно черным. Пес оказался злющий, о чем и предупредил бывший хозяин, помогая посадить жука на укороченную цепь около заранее припасенной конуры. Пока был тут хозяин, жук вел себя довольно миролюбиво. Распластавшись на земле с вытянутой между передними лапами мордой, он действительно напоминал греющегося на солнце жука. Но как только хозяин...

Ты сбежала бы с Пашкой, только некуда теперь. Совершенно случайно подслушал Пашка однажды, как взорвался отчим на увещевание матери перестать что-то делать и побояться Бога. Что именно перестать и почему бояться, он так и не понял тогда. В тот раз он раньше вернулся из школы и крался на цыпочках в свою комнату, чтобы взять рогатку и незамеченным убежать на улицу. И остановился у двери, как вкопанный. Петр с матерью ругались. Последнее время ему казалось, что ругают они только его, а тут между собой. «Не суй свой нос, куда тебя не просят!» — зловеще рычал отчим. «А не нравится? Проваливай со своим выродком на все четыре стороны!» Выродок — это его недавнее обозначение пасынка. Совсем недавно, но чаще других теперь употребляемое. И к этому уже привык Пашка, с тоской вспоминая время, когда родной отец называл его не иначе, как сынок, да и отчим по первости прозвищ не употреблял. Все Паша, Паша. Вот теперь, что ни день, то новое обидное прозвище. «Я и рада бы», — расслышал Пашка тихий голос мамы, — «да куда теперь пойдешь? Все ты у меня отнял». «Рада, говоришь?» — слышно было, как заскрипела табуретка под грузной тушей отчима. «Вот потому и отнял, чтобы не брыкалась. И запомни, пикнешь кому — угроблю». Больше Пашка не мог скрываться. Ему показалось, что Петр уже замахнулся той табуреткой. Испугавшись за маму, он вбежал в комнату и бросился к ней. «Не трогай мамку!» И взвизгнул от боли. Петр ухватил его за ухо, больно завернул и не отпускал. — Ты что, подслушивал, пащенок? А ну, говори, что слышал? Что? — Отпусти ребенка, изверг! — громко закричала мать и в отчаянии замахнулась погодившимся под руку ухватом. От неожиданности Петр выпустил пасынка, и тот, бесконечно счастливый, прильнул к ней. Даже боль не смогла заглушить его радости. Отчим чертыхнулся, пробормотал что-то невразумительное, плюнул под ноги и вышел из дома. Дня 3-4 не разговаривали родители друг с другом, и все эти дни наслаждался Пашка ласками матери и уговаривал ее уйти от ставшего ему ненавистным отчима. Ирина же только гладила его по голове, глядела куда-то в пространство и вздыхала тяжко. «Куда ж мы с тобой пойдем? Никола теперь, ни двора у нас нету. Подрастешь вот, работать пойдешь, тогда и уйдем, сынок. Обязательно уйдем, если ты меня еще возьмешь». «Да по что ты так говоришь?» — возмущался Пашка. «Как же я не возьму тебя? Скажешь тоже?» И подгонял время, чтобы быстрее вырасти. Но вот, помирились они, и снова Пашка на втором плане. И чем видимее мир между ними, тем неодолимее его желание быстрее стать взрослым. Если же случится увидеть заботу матери об отчиме, перевернется все в пацане. В такие минуты он ненавидел и ее. А как начнут они ругаться? Хотя какая там ругань? Орал-то только он. Пашке это бальзам на душу. Эх, пусть бы ругались, не переставая, тогда бы он каждый вечер с мамкой находился. Но больше всего его бесило то, что когда его отчим крестился и кланялся той иконе в углу, когда же приходили гости, вовсю матерился вместе с ними, упоминая имя Бога. Пашка и заикнулся об этом матери. «Богу молится, а материться — почем зря?» И повторил слова отчима для убедительности. Ирина в страшном испуге зажала ему рот ладошкой. «Не смей такое говорить, язык отсохнет». «А что ж у него не отсыхает?» — с вызовом брякнул сын. «Он-то на день по 100 раз такое повторяет. Он пусть, его и накажет Бог, а ты больше никогда не говори таких слов, сынок, слышишь? Никогда». — Ладно, не буду, только ты ему тоже скажи, а то смотри, фон барон нашелся.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я очень ценю то, что вы позволили мне войти в ваш дом, и уверен, сегодняшняя передача поможет вам лучше узнать и понять Бога. В Библии сказано, что Бог любит нас. Но тогда возникает вопрос: в чем же это проявляется? Иногда обстоятельства нашей жизни убеждают нас совсем в обратном. Если мы живем в постоянной бедности, разве это говорит о том, что Бог нас любит? Каковы же критерии для определения Божьей любви? Сегодня, изучая первое послание Иоанна, мы поговорим об этом и еще о многом другом, так что оставайтесь на нашей волне. Откройте, пожалуйста, Библию на 3 главе послания Иоанна и найдите 10 стих. Мы начнем именно с него. Но прежде чем мы это сделаем, давайте обратимся к Богу со словом молитвы, так как это уже вошло у нас в обычай. Господь, когда мы откроем сейчас Твое Слово, наполни нас пониманием Его истины. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. В церкви первых веков христианства существовала серьезная проблема. Она состояла вот в чем. В поместных церквях было много людей, заявлявших, что они знают Бога, и тем не менее, живших совсем не по-христиански. В 3 главе своего послания Иоанн рассказывает настоящим верующим, как отличить, кто действительно знает Бога, а кто нет. Дело в том, что в мире существуют только две категории людей – христиане и нехристиане. К сожалению, в то время в церкви в среду христиан прочно вошли нехристиане, которые заявляли, что являются истинными верующими. Иоанн утверждает, что отличить, кто спасен, а кто далек от Бога, очень просто – нужно лишь взглянуть на их образ жизни, и все станет понятно. Послушайте, что он говорит в 10 стихе. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Мы видим, что главной темой 3 главы послания Иоанна является любовь. Иоанн уже говорил, что те, кто рожден от Бога, для кого Бог – настоящий Отец, в том будет жить Дух Божий. Дух он называет семенем. Так же, как человеческое семя несет в себе характерные особенности отца-ребенка, так же и Дух Божий заключает в себе качество Бога-Отца. Самым главным качеством Бога Иоанн считает любовь. Он говорит, что Бог есть любовь. Следовательно, раз любовь – величайшее проявление Бога, его детей будет отличать та же черта в духовном смысле. Вот идея Иоанна. Если Бог есть любовь, его дети также будут иметь любовь. И первое, что должно выделять Божий народ – это любовь. Если человек не любит своего брата, если его сердце полно ненависти, он не принадлежит к Богу любви. Такой человек не спасен. Иоанн как бы говорит: «Скажи мне, кто ненавидит, и я скажу тебе, кто от дьявола. Покажите мне того, в чем сердце живет Божья любовь ко всем людям, и я покажу вам того, кто рожден свыше, чей отец – сам Бог». Только так можно определить, кто принадлежит Богу, а кто нет. В 11 стихе Иоанн продолжает свою мысль. «Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Здесь апостол Иоанн решил привести нам пример любви и ненависти, пример поведения Божьих детей и детей дьявола. Для этого он обращается к Ветхому Завету, к самой первой семье, описанной в нем, первым двум юношам, рожденным на свет, Каину и Авелю. Каин и Авель были сыновьями Адама и Евы, людей, сотворенных Богом. Каин был их первенцем. Иоанн пишет, что этот мальчик был от лукавого, он не был спасен. Это становится совершенно очевидным при одном взгляде на его поведение. Его сердце полно ненависти, которая в конце концов вышла наружу. Каин убил своего брата. Мне кажется интересным, что Каин был первенцем Адама и Евы. Если использовать немножко воображение, можно предположить, что Каин, скорее всего, был избалованным ребенком. Наверное, Адам восторгался своим чудным малышом. «Только посмотрите, какой он хорошенький! Он точно такой же, как я, до грехопадения!» Может быть, Адам и Ева не слишком наказывали своего сынишку, и постепенно Каин превратился в настоящего хулигана. Не имея уважения к земному отцу, он также не уважал и Отца Небесного. Когда-то от него потребовалось принести жертву Богу. Он просто принес овощи из своего сада. Бог ясно сказал, что люди должны приходить к Нему через жертву крови Агнца, которая указывала на грядущую жертву Господа Иисуса Христа, Агнца Божьего, пролившего свою кровь за грехи мира. И Каину и Авелю Бог сказал, какую жертву они должны были принести – жертву крови Агнца. Но Каину не понравился такой порядок. У него были собственные взгляды на жизнь, и он решил прийти к Богу на своих условиях. Читая книгу «Бытия», мы узнаем, что именно сделал Каин. Он принес Богу корзину плодов, но Бог не принял этой жертвы. И совсем как избалованный ребенок, Каин невероятно рассердился и расстроился. Вместо того, чтобы вернуться к Богу, он только разжигал в себе обиду. Совсем другое мы узнаем о его брате Авеле. Адам и Ева, несомненно, научились многому после рождения первого сына. Авелю они постарались дать более строгое воспитание. Поскольку Авель слушался своего отца, он также уважал своего небесного отца и его волю. Поэтому он принес жертву Богу маленького ягненка, и Бог принял его. После этого Каин до такой степени наполнился ненавистью к своему брату, что решился на убийство. Эта история представляет нам картину того, что происходит в наши дни, где Каин — образ мира, а Авель — образ Божьего народа. Обратите внимание на этот стих. Я прочитаю его еще раз. Это 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». А теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Почему Каин убил Авеля? Он так завидовал тому, что Бог принял жертву Авеля, что постепенно эта ревность переросла в ненависть, а ненависть — в убийство. Авель ходил с высоко поднятой головой. Его сердце было исполнено радости, потому что он пришел к Богу на условиях Бога и был принятым. И наоборот, Каин пришел к Богу так, как сам посчитал нужным, и потому был отвергнут Творцом. Вот почему Каин ходил с понурым видом, так словно выпил стакан уксуса. Как его раздражала радость, переполнявшая брата. Его ненависть оказалась столь велика, что он решился на убийство. В этой истории есть еще один очень интересный момент. Оба брата были верующими. Оба они пришли к Богу с жертвой. Единственная проблема заключалась в том, что Каин не выполнил повеление Бога и потому был отвергнутым. Обратите внимание на следующий стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». А кто больше всего ненавидит христиан? Религиозный мир. Не светский мир, нет, хотя он тоже не любит христиан. Но именно религиозный мир ненавидит христиан больше всего. Как много, миллионы и миллионы христиан были замучены и преданы смерти религиозными людьми. Кто замыслил убить и убил Иисуса? Те, кто были самыми религиозными людьми того времени. Их просто захлестнула волна зависти, ведь в Иисусе была истинная радость и мир, которых у них не было вовсе. Они знали, что Иисус принят Богом, а они отвержены им. Бог отверг их, потому что они были подобны Каину. Они пытались примириться с Богом на своих собственных условиях, на основании добрых дел и человеческой праведности. А таким образом никто не может прийти к Богу. Бог никогда не принимает человеческих дел как основы для праведности. Библия говорит нам, что для Бога все наши добрые дела не больше, чем испачканная одежда. Как же самонадеянно думать, что человек может прийти к Богу на собственных условиях? Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот условия, которые ставит для нас Бог. Это путь через крест, через искупление кровью. Только так мы можем прийти к Отцу. Вот почему псевдорелигиозные люди завидуют христианам. Ведь достаточно одного взгляда, чтобы понять, что мы приняты Богом, мы принадлежим Ему. Наша любовь и добрые дела выглядят как упрек для них. Именно эта зависть и ненависть привели к тем огромным человеческим жертвам, которые были принесены во имя религии. Иисус Христос сказал: «Мир меня ненавидит за то, что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Христиане служат постоянным упреком для неспасенного мира, потому что делают то, что правильно. Мир, даже желая поступать правильно, не может этого сделать, так как находится в рабстве греха. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. И затем Иоанн в 14 стихе продолжает: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Иоанн очень ясно говорит, что мы можем быть уверены в своем спасении, ведь мы любим людей. Мы перешли из смерти в жизнь, из духовной смерти в духовную жизнь. Но почему мы уверены в этом? Мы можем знать, что имеем спасение благодаря целому ряду причин. Во-первых, все начинается с доверия Божьему Слову и провозвестию спасения. Кстати, нужно отметить, что непосредственно в этом послании сказано о том, что мы обладаем вечной жизнью, потому что мы веруем во имя Сына Божия. Все это написано вам, дабы вы веровали во имя Сына Божия и чтобы знали, что обладаете жизнью вечной. Когда человек начинает веровать в Иисуса Христа, он становится чадом Божьим. Но знаете что? Это всегда приводит к переменам. Понимаете, Божий Дух поселяется в сердце каждого, доверившегося Христу. Дух Святой привносит любовь в христианскую жизнь. И когда христианин любит людей, любит своего брата, да, любит даже своих врагов, это будет указанием и свидетельством того, что он принадлежит Господу. «Мы знаем, — говорит Иоанн, — что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. В общем, все ясно, не правда ли?» И таким образом обратная сторона медали: кто не любит брата своего, пребывает в смерти. Честно говоря, не знаю, что и добавить к этим стихам. Настолько они ясны и без этого. По-моему, комментарии излишни. Затем вот что он говорит в стихе 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Бог приравнивает ненависть к убийству. Если вы ненавидите людей, друзья мои, слушатели, вам необходимо спасение. Далее для меня абсолютно не важно, насколько вы религиозны. Мы уже обсудили, насколько Каин был религиозным. А что толку? На самом деле это ему только изрядно навредило. Ненависть уподоблена убийству. И Бог говорит, что никакой убийца не может обладать спасением, пока не прощен. Если вы человек, в сердце которого живет ненависть, обратитесь к Господу Иисусу и доверьтесь Ему как к своему личному Спасителю, потому что только Он сможет вывести вас из тьмы. Теперь мы перейдем к стиху 16. Мы видим здесь, что предмет разговора плавно переходит от ненависти к любви. И далее мы увидим, как Иоанн даст определение любви. И мне видится, что это вполне приемлемо на этом этапе. Ведь можно задаться вопросом: в свете того, что говорит Бог о том, кто не имеет любви, как о потерянном человеке. Ну хорошо, а что же такое любовь в этом случае? Может, это какое-то эмоциональное переживание? Ну, у меня есть такие чувства к людям, есть даже сострадание, когда я их вижу голодными. Это что, любовь? И значит ли это, что я теперь спасен? Ведь есть же у меня такие чувства. Совсем нет. Видите ли, так определяет любовь окружающий нас мир. Но Бог видит ее совсем по-другому. Это разные вещи. Кстати, не повредит, если я приведу один небольшой примерчик того, как мир определяет любовь. И, думаю, после этого сразу все станет ясно. Сидят, значит, молодой парень со своей подругой в автомобиле, ну и целуются там, обнимаются, он ей всякие сладкие слова шепчет, ну и говорит что-то вроде этого. «Ой, я так тебя люблю, я бы взобрался на самую высокую гору для тебя. Я так тебя люблю, что переплыл бы самое глубокое море для тебя». Тогда его подруга повернулась к нему и говорит: «Ну, парень, ты меня изрядно любишь, хочешь жениться на мне?» На что он промычал: «Нет, жениться я на тебе не хочу». По-моему, не шибко-то он ее любил, правда? Дело в том, что любовь мира и любовь Бога не одно и то же. Послушайте, как Бог определяет любовь. Я читаю 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Хотите узнать, что такое любовь? Любовь — это когда Иисус висит на кресте 6 часов, умирая мучительной смертью за вас и за меня. Есть ли у вас кто-то, кто любил бы вас настолько сильно, чтобы был готов умереть за вас? Но разве что может быть мать, ведь все-таки она родила вас, меняла вам пеленки, когда вы были грудничком, кормила вас. Она вас любит без сомнений, ну, по крайней мере, надеюсь, что это так. Но этот пример немного другого характера. Ведь мать в вас предельно заинтересована. Вам случилось быть ее сыном или дочерью. Но вот, друзья мои, те, за кого умер Бог, были ему врагами. И вы, и я, все мы были в полном отпадении от Него. И даже когда мы восстали против Него, Он пришел и умер за нас. Вот это любовь. Библия говорит, что Бог показывает нам, насколько нас любит. Когда мы еще грешники, Христос умирает за нас. Можете ли вы представить и вообразить себе такую любовь, друзья мои, что Бог всей вселенной стал человеком и пошел на крест, и умер за грешников, таких как вы и я? Вот это любовь. Ну дела. И знаете, мне всегда было интересно, что когда Бог говорит о своей любви к нам, Он всегда указывает на прошлое, на крест. Бог спрашивает людей: «Хотите узнать, люблю я вас или нет? Тогда пристально взгляните на крест Голгофы и посмотрите на моего сына, висящего на нем за вас». Бог всегда указывает нам на крест. Друзья мои, никогда не совершайте ошибку, когда люди, глядя на ужасные обстоятельства своей жизни, определяют, любит ли их Бог или нет. Как бы там ни было, ничто не может изменить того факта, что Бог любит вас. Никогда не смотрите на то, что происходит в вашей жизни, с целью, чтобы определить, любит вас Бог или не любит. Знаете, есть в Новом Завете примечательная история, где Иисус рассказал о богаче и нищем. Нищий умирал от проказы, его звали Лазарь. Он так был болен, что вынужден был лежать у ворот богача, умоляя подать на хлеб, чтобы выжить. Ситуация была ужасной, собаки приходили и лизали его раны. Тем не менее, богача это мало волновало. У него все было хорошо. Закатывал роскошные пиры каждый день, полеживал на гамаке и ни о чем не переживал. Вот по мирскому образу жизни, кого из этих двоих Бог любил больше? Мир скажет, что он любил богатого, разумеется. Конечно, он не мог любить нищего, этого грязного и вонючего, валяющегося в пыли и умирающего от ужасной болезни. А в каком смысле Бог любил его? Я вам расскажу. Он любил его настолько, что умер за его грехи. И пусть обстоятельства его жизни были ужасными. Мы читаем, что вскоре он умер, и ангелы отнесли его на небеса. Где он находится вот уже около 2000 лет? С Богом на небесах. А вот богатый тоже умер. Но поскольку он не доверил свою жизнь Господу Иисусу как своему Спасителю, он попал в ад, место мучений. Ну вот, позвольте мне задать вам вопрос. Кого из них Бог любил больше? Все немного поменялось, правда? Дорогие радиослушатели, не совершайте ошибки, вынося суждения о любви Божьей по обстоятельствам своей жизни. Может, вы умираете? Может, вы живете в абсолютной нищете? Вы даже, может, не знаете, где в следующий раз возьмете пищу? Взгляните на Голгофу, на крест, чтобы увидеть величайшую во всем мире любовь. Посмотрите на Иисуса, Божьего Сына, висящего там, между небом и землею, умирающего за вас, на того, кто платит сполна за все ваши грехи, чтобы вы обрели прощение. Видите ли, Иисус не обещал нам хорошей беззаботной жизни на этой земле. Библия говорит, что и вы, и я были благословлены всевозможными духовными благословениями. Физическое состояние Лазаря было ужасным, и тем не менее мы знаем, что у него была радость и мир в его сердце. Ваше физическое состояние, возможно, ужасно, но вы все же можете обладать радостью и миром в своем сердце. Если вы доверитесь Иисусу, так оно и будет. Все может быть ужасным теперь, но если вы спасены, вы однажды обязательно попадете в Божье присутствие навечно. Из века в век нескончаемое блаженство, радость и любовь. Сострадание, которое кажется невыносимым, вдруг становится не таким уж и ужасным в свете того, что будет в будущем. Великий апостол Павел говорит, что наши страдания в настоящем не идут ни в какое сравнение с той славой, которая должна открыться для нас, что ждет нас на небесах. Бог любит вас. Не думайте обратного. Крест говорит сам за себя. Мои дорогие радиослушатели, а вы спасены? Обладаете ли вы этой радостью и миром, о которых я рассказывал сегодня? Если нет, Иисус умер на кресте, чтобы дать все это вам. Прекратите попытки спасти себя, будучи религиозными. Иисус есть путь. Он умер за ваши грехи. Его похоронили, он восстал из могилы на третий день. Он есть живой Спаситель. Он спасет каждого, кто вас зовет к Нему. Библия говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог близок к вам. Воззовите к Его Сыну Иисусу Христу, тому, кто умер за вас, и вы обретете прощение грехов ваших и уверенность в том, что вечность вы проведете с Богом на небесах. Ну, мое время на сегодня вышло. Если вы приняли решение следовать за Иисусом, я бы очень хотел порадоваться за вас и узнать об этом. Если вам не трудно, напишите хотя бы письмецо или открытку. «Джек, я доверился Христу как своему Спасителю. Пришли мне Библию, чтобы я ее читал. Я обязательно пришлю ее вам бесплатно. Иисус любит вас. Не забывайте этого. Это важно. Спасибо, что слушали нас. Пусть Бог хранит вас». Прощаюсь до следующего раза.
4: Прости.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Благодать вам» мы начинаем передавать новый цикл лекций о происхождении мира и что об этом говорит Библия. Вопрос о происхождении мира оказывает сильное влияние не только на мышление и поведение человека, но и на всю его жизнь. Без правильного понимания происхождения мира невозможно понять нашу планету, постигнуть Вселенную и даже понять самого себя. В вопросе о происхождении Вселенной только два варианта. Либо существует Бог-творец, либо его нет. Других вариантов не дано. Если нет Творца, тогда все превращается в невероятный, неправдоподобный, иррациональный продукт случая. С другой стороны, если существует разумный Творец, если есть Бог-создатель, тогда творение становится понятным, правдоподобным, рациональным. И ученые, которые способны объективно мыслить и честно высказывать свою точку зрения о происхождении мира, тоже вам скажут, что должен быть разумный Творец. Итак, мы предлагаем вам первую лекцию из этого цикла, которая называется «Хотите – верьте, хотите – нет». У микрофона ведущий радиопередачи «Благодать вам» Александр Юсов.

Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, над которым я работал долгое время. Это цикл проповедей на тему творения. Мне хотелось бы начать с некоторых объяснений и отметить несколько моментов, которые вам неплохо было бы знать. Прежде всего, я не ученый. Поэтому, когда дело касается сугубо научных вопросов, мне приходится полагаться на мнение компетентных источников. Наши проповеди не будут носить слишком научный характер, у нас нет таких намерений, но мы будем изучать Писание, изучать богословие, хотя и с небольшим компонентом рациональности. Во-вторых, мы будем разбирать такие вопросы, как теистическая эволюция, теория день-эпоха, познакомимся с такими взглядами, как прогрессивный креационизм. Но я верю, что вы найдете все ответы на свои вопросы о происхождении Вселенной, главным образом, в тексте Священного Писания. Мы будем постепенно проходить первую, а затем вторую главы книги «Бытие», где и откроются для нас великие ответы на наши вопросы о происхождении Вселенной. Но для начала мне хотелось бы осветить одну концепцию, чтобы вы имели представление о спорах, которые сейчас ведутся. Это очень важно для всех нас, но больше всего для тех, кто учится в школе, колледже, университете, потому что мои проповеди будут противоречить буквально всему, чему вас там учат. Мы рассмотрим тексты Священного Писания и увидим, как Писание относится к теории эволюции. Это очень важно для всех нас, потому что понимание происхождения Вселенной на основании книги «Бытие» закладывает фундамент для понимания всей Библии. Если первая и вторые главы «Бытие» не говорят нам истину, то почему мы должны верить остальному тексту Библии? Если в Новом Завете говорится, что Творец – наш Искупитель, а Бог не является Творцом, то, может быть, Он и не Искупитель. Если во 2 Петра сказано, что Бог Сам во мгновение ока уничтожит всю Вселенную, что Бог в один момент рассеет все существующее, это, конечно же, является весомым подтверждением Его способности творить. Тот, кто может одним словом уничтожить Вселенную, способен и сотворить ее так же быстро. Итак, наше доверие к Библии в вопросах сотворения, наше доверие к книге «Бытие» повлияет на наше восприятие истинности и непреложности Писания, повлияет на наше отношение к Евангелию и к концу человеческой истории, потому что все это тесно связано с нашим пониманием происхождения Вселенной на основании книги «Бытие». Таким образом, вопросы происхождения Вселенной играют важнейшую роль в формировании человеческого мышления. Они оказывают большое влияние на наше поведение. Без правильного понимания происхождения Вселенной невозможно понять самого себя, невозможно понять цель существования человечества, его судьбу. Мир и жизнь в нем возникли сами по себе волею случая или были сотворены Богом. Этот вопрос имеет неоценимое значение для понимания всей нашей жизни. Существует только две возможности. Можно либо верить бытию, либо не верить. Честно говоря, вера в сверхъестественного Бога-Творца, создавшего все, это единственно возможное рациональное объяснение происхождения Вселенной, жизни, цели и судьбы. Божественное уравнение, записанное в Библии, в противоположность мирскому уравнению «никто умножить на ничто равняется все», содержится в книге Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Не думаю, что можно было бы сказать проще и точнее, чем здесь. Либо вы верите, что Бог сотворил небо и землю, либо вы верите, что Он не создавал их. Фактически существует лишь два варианта. Если вы верите, что Бог действительно сотворил небо и землю, то вы располагаете единственным протоколом сотворения, то есть первой главой книги Бытия. И вы должны принять текст первой главы Бытия как единственно правильное и точное описание акта сотворения. Итак, я вновь повторяю, что у вас только два варианта. Либо верить тому, что записано в книге «Бытие», либо не верить. Либо вы верите тому, что говорит «Бытие» о сотворении мира Богом, либо верите, что мир появился волею слепого случая. Давайте взглянем на «Бытие 1.1». Слова, записанные в первом стихе, очень интересны. Они указывают на силу Божьего разума. Бог в первом стихе рассказывает все, что можно было бы сказать о творении, причем использует для этого всего несколько слов.
Данное утверждение своей точностью и краткостью почти выходит за рамки человеческого понимания. Знаменитый ученый 19-го столетия Герберт Спенсер прославился благодаря своему великому открытию. Он обнаружил, что реальность, все, что есть во Вселенной, существует в одной из следующих категорий – время, энергия, сила, пространство и материя. Ничто не существует вне этих категорий. Спенсер даже перечислил их в определенном порядке – время, энергия, сила, пространство, материя. Это логическая последовательность. Запомните это и послушайте еще раз Бытие 1.1. В начале – это время, сотворил – это энергия, Бог – это действующая сила, небо – это пространство и землю – это материя. В первом стихе Библии Бог ясно сказал то, что человек не мог открыть вплоть до 19-го столетия. Все, что можно было сказать о существующем мире, было сказано в этом первом стихе. Теперь либо вы верите этому, либо нет. Либо вы верите, что Бытие говорит все точно, и Бог является действующей силой. Либо вы верите, что не Бог является действующей силой, сотворившей все. И тогда у вас остается либо случай, либо совпадение. Это не второстепенный вопрос. Один человек написал письмо президенту христианской организации Promise Keepers. Я не хочу на них заострять внимание, а просто привожу вам хороший пример отношения к сотворению мира. Послушайте, какой был получен ответ от этой организации на вопрос об их понимании о сотворении мира. Вот что ответил заместитель президента данной организации. Я цитирую. «Необходимо заметить, что миссия Promise Keepers не заостряет внимание на подобных вопросах. На самом деле мы стараемся даже избегать подобных споров. Наши усилия направлены на объединение человечества на основе исторически значимых доктрин ортодоксального христианства, изложенных в нашем символе веры. Мы рассматриваем только те вопросы, которые служат объединению тела Христова, а не те, которые приводят к разделению. Поскольку различные церкви и отдельные христиане придерживаются разных взглядов на сотворение мира, мы убеждены, что этот вопрос относится к категории второстепенных, таких как духовные дары, вечная безопасность в спасении, время восхищения церкви и другие. В общем, что касается таких проблем, как сотворение мира, то мы убеждены, что христиане должны относиться друг к другу с пониманием, в главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Конец цитаты. Это довольно вызывающее утверждение о второстепенной значимости событий книги Бытия. Не так ли? Совсем не принимается во внимание то, что если вы не верите Бытию, значит, вы не верите всей Библии. Я не хочу поливать грязью эту организацию, а просто хочу подчеркнуть, что в целом таков взгляд большинства христиан. Был ли мир сотворен Богом или возник случайно, без всякой на то причины, обсуждается уже долгое время. Эта проблема обсуждается со времен Дарвина. Но суть ее сводится к одному. Или вы верите Библии, или нет. Если вы не верите книге Бытие, то во что же тогда вы верите? Скорее всего, вы верите в естественную эволюцию. Хотя некоторые придерживаются теории теистической эволюции, утверждающей, что Бог как бы запустил процесс, а затем в силу вступила эволюция. Ее сторонники отрицают достоверность тех стихов книги Бытие, где говорится, что Бог сотворил все за 6 реальных дней. Прогрессивные креационисты сказали бы, что сотворение в действительности происходило не так, как говорится в Библии, а Бог как бы постепенно вмешивался в ход событий и принимал участие в сотворении наряду с эволюционным процессом. Подобные теории, теистическая эволюция и прогрессивный креационизм –

человеческое достоинство, свободу, борьбу за права личности, на политические системы, развитие медицины и все отрасли культуры. Это коренным образом отличается, продолжает Дуглас Келли, от гуманистической теории, которая гласит, что человек представляет собой существо, появившееся спонтанно, не созданное Богом, поскольку Бога нет. Такое предположение позволило марксистским тоталитарным государствам совершенно спокойно ликвидировать миллионы своих граждан, исходя из того, что не существует высшей личности, почему образу созданы эти граждане, что нет того, кто мог бы придать этим людям ценность в глазах других людей и право на существование вне зависимости от решения государственной машины. Конец цитаты.

Дорогие друзья, закончилась наша передача из серии о происхождении мира. Мы приглашаем вас принять участие в нашей следующей программе, где вы узнаете, что написано о происхождении мира в Библии и что об этом говорят ученые. Если у вас появились вопросы или вам нужна христианская литература, пишите Александру Юсову на адрес радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Запишите также адрес нашей электронной почты. radio@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам».

0: Там. Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов, одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира, он избранный Агнец Божий, он исполнит все жертвоприношения и обряды, он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи – все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека, Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества? И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Молитва. Помилуй нас, святый Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Прости нам грехи наши, вечный Божий Сын, воплотившийся в нашей немощи. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты возлюбил нас и своей крестной смертью сделал нас совершенными. Господь Иисус, мы любим Тебя и благодарим Тебя, ибо Ты пришел к нам не как судья, а как Агнец Божий. Мы верим Тебе и верим в то, что Ты взял на Себя грех всех людей в нашей стране. Дай же нам мудрость, чтобы мы смогли всем рассказать о том, что Ты их спас. Аминь. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем?» Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии. И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как не сходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания, совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой — сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052-31-65-0-715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 7.
4: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
5: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
4: И сказал им:
6: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“.
4: И, призвав весь народ, говорил им:
6: „Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“.
4: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
6: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“.
4: Далее сказал:
6: „Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека“.
4: И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
6: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“.
4: Она же сказала ему в ответ:
7: „Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей“.
4: И сказал ей:
6: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“.
4: И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
6: «Еффафа»,
4: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
7: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8.
4: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им:
6: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
4: Ученики его отвечали ему:
8: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
4: И спросил их:
6: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они сказали:
8: 7.
4: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
6: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
4: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
6: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой».
4: И, рассуждая между собою, говорили:
8: «Это значит, что хлебов нет у нас».
4: И Иисус, уразумев, говорит им:
6: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
4: Говорят ему:
8: 12.
6: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
4: Сказали:
9: 7.
4: И сказал им:
6: «Как же не разумеете?»
4: Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
10: «Вижу проходящих людей, как деревья».
4: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
6: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении».
4: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
6: «За кого почитают меня люди?»
4: Они отвечали:
11: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
8: а иные за одного из пророков».
4: Он говорит им:
6: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Петр сказал ему в ответ:
9: «Ты Христос».
4: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
6: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им:
6: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами.
3: Глава 9.
12: И сказал им:
6: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
12: И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
13: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии».
12: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
14: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
12: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
11: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
12: Он сказал им в ответ:
6: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
12: Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
6: «О чем спорите с ними?»
12: Один из народа сказал в ответ:
15: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
12: Отвечая ему, Иисус сказал:
6: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
12: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его:
6: «Как давно это сделалось с ним?»
12: Он сказал:
15: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам».
12: Иисус сказал ему:
6: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
12: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
15: «Верую! Господи, помоги моему неверию».
12: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
6: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
12: И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
16: «Почему мы не могли изгнать его?»
12: И сказал им:
6: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
12: Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумелись их слов, а спросить Его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их:
6: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?»
12: Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им:
6: «Кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою».
12: И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
6: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».
12: При сём Иоанн сказал:
11: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами».
12: Иисус сказал:
6: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червих не умирает и огонь не угасает. Ибо всякой огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».
3: Глава 10.
12: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
17: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
12: Он сказал им в ответ:
6: «Что заповедал вам Моисей?»
12: Они сказали:
17: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
12: Иисус сказал им в ответ:
6: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
12: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
6: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
12: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
6: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
12: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
18: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
12: Иисус сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
12: Он же сказал ему в ответ:
18: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
12: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
6: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
12: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
6: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
12: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
6: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
12: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
17: «Кто же может спастись?»
12: Иисус, воззрев на них, говорит:
6: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
12: И начал Петр говорить ему:
19: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
12: Иисус сказал в ответ:
6: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
12: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
6: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
12: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали:
11: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
12: Он сказал им:
6: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
12: Они сказали ему:
11: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
12: Но Иисус сказал им:
6: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
12: Они отвечали:
11: «Можем».
12: Иисус же сказал им:
6: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
12: И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвал их, сказал им:
6: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
12: Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
20: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
12: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
20: «Сын Давидов, помилуй меня!»
12: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
19: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
12: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
6: «Чего ты хочешь от меня?»
12: Слепой сказал ему:
20: «Учитель, чтобы мне прозреть».
12: Иисус сказал ему:
6: «Иди, вера твоя спасла тебя».
12: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
3: Глава 11.
12: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
6: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете? Отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
12: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им:
0: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?»
12: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
21: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа! Царство Отца нашего Давида! Осанна выше!»
12: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
6: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек».
12: И слышали то ученики его, пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
6: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
12: Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему:
19: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла».
12: Иисус, отвечая, говорит им:
6: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы говорили об одном из ключевых моментов Евангелия от Марка, которое заключается в исповедании Петра. На вопрос Иисуса «За кого вы почитаете меня?» Петр признал его Мессией, Сыном Божьим. Это событие произошло в Кесарии Филипповой. В это время Иисус уже шел навстречу своим страданиям, и об этом он неоднократно говорил своим ученикам. Но прежде чем это произошло, должно было случиться еще нечто, подтверждающее право Иисуса идти на крест, с тем, чтобы стать спасителем человечества. Свидетелем этого события явилась, по всей видимости, гора Ермон, находившаяся примерно в 20 километрах от Кесарии Филипповой. И хотя базилика Преображения была построена на горе Фавор, все же больше исследователей склонны считать горой Преображения именно Ермон. Итак, давайте откроем 9 главу Евангелия от Марка и вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я напоминаю, что мы изучаем Евангелие от Марка и сегодня переходим к 9 главе. Пожалуй, самым важным событием этой главы является рассказ о преображении Иисуса. Надо сказать, что это событие описывается во всех трех синоптических Евангелиях. Причем интересно отметить, что Марк, который традиционно более лаконичен, чем остальные евангелисты, приводит наиболее длинное описание преображения. Давайте прочтем первый стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Есть различные толкования этого стиха, но, по-моему, здесь Господь говорит о Своем предстоящем преображении. Петр, который был свидетелем его преображения, позднее напишет во втором послании в первой главе в стихах 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Далее мы читаем описание его преображения. Стихи со 2 по 13. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними». Как я уже сказал, апостол Петр позднее напишет, что они были очевидцами его величия. Говоря эти слова, он имеет в виду именно преображение. В тот момент Христос предстал перед ними в своем прославленном теле. Именно так он однажды появится вновь на этой земле. А также, друзья мои, это картина того, какими мы с вами однажды будем. Помните, в первом послании Иоанна, в 3 главе, во 2 стихе сказано, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Причем нужно понять, что преображение произошло с самим телом Иисуса. Это не был какой-то свет, который сиял на Него извне. То есть можно утверждать, что преображение говорит нам о совершенной человеческой сущности Господа Иисуса Христа. Мне думается, что именно в такого рода внутренний свет и были облачены Адам с Евой до своего грехопадения. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. Его одежда сделалась белой, как снег. Это была невероятная белизна, потому что свет исходил изнутри. Нам сказано, что никакими земными средствами, никакими современными отбеливателями и стиральными порошками нельзя добиться такой яркой белизны. Дело в том, что этот свет исходил от него самого. «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Пророк Илия являлся представителем пророков, а Моисей – представителем закона. То есть и закон, и пророки свидетельствовали о смерти Иисуса. Евангелие от Луки сообщает нам, что Моисей и Илия говорили с ним о его предстоящей смерти. Нет никаких сомнений, что Моисей, уже будучи на земле, знал о Христе. Потому что в послании к евреям, в 11 главе, в 26 стихе, нам сказано, что Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей знал о грядущем Спасителе, а также о нем знали все пророки, которые возвещали о его предстоящих страданиях и последующей славе. «При сём Петр сказал Иисусу: „Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии“, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Петр всегда был выразителем настроения остальных учеников, а потому неудивительно, что и здесь именно он начинает говорить. Причем у Петра была особенность, он часто принимался говорить, не зная, что сказать. Неудивительно, что Петру не раз приходилось обрывать себя на полуслове. Именно это произошло и здесь. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“». Глас с небес указал на Господа Иисуса Христа. Его слово является окончательным, и никто не должен равнять никого из пророков, будь то Моисей или Илия, равнять с ним. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. «Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Спрашивается, почему Иисус запретил им говорить кому-либо. Дело в том, что смерть и воскресение Господа нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Само преображение не может никого спасти. Преображение лишь раскрывает нам конечную цель. Но достижение конечной цели происходит лишь посредством смерти нашего Господа на кресте, а также посредством Его воскресения из мертвых. Причем можно убедиться, что Он всегда говорит о Своей смерти неотрывно от воскресения. «И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». Ученики так и не поняли, что такое воскресение, пока оно не произошло. Даже в день воскресения Иисуса они бежали к Его могиле, никак не ожидая увидеть живого Спасителя. И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем». Иногда приходится слышать мнение, что Иисус не мог основать Свое Царство, потому что, согласно пророчествам, перед этим должен был появиться Илия. Но это заблуждение, друзья мои. Наш Господь совершенно однозначно указал, что Иоанн Креститель пришел в духе Илии. Если бы народ Израиля принял Иисуса как Мессию, Иоанн Креститель оказался бы исполнением пророчества о приходе Илии. Однако они не приняли Иисуса как Мессию.

Бегая, приветствовали его и спросил книжников, «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Надо сказать, что весь этот отрывок о преображении Иисуса и неудаче учеников символизирует современный христианский мир. Действительно, Господь Иисус Христос уже ушел к Своему Отцу и обрел Свое прославленное тело. Его апостолы пребывают с Ним, там же на небесах находятся Моисей и Илия, то есть гора Преображения олицетворяет небеса в наши дни. А теперь посмотрите на нашу несчастную землю и на все те проблемы, которые царят здесь. Можно сказать, что этот одержимый мальчик олицетворяет наш сумасшедший мир. Если бы нам только удалось взглянуть на этот мир глазами Бога или хотя бы глазами ангелов, у нас не осталось бы сомнений, что человечество сошло с ума. И действительно, этот мир словно бы одержим сатаной, если судить по делам, которые творятся сейчас в нашем мире. В этой истории печально то, что несчастный отец привел своего ребенка к ученикам Господа, а они ничего не смогли сделать. Точно так же трагедия нашего времени состоит в том, что церковь сегодня оказывается столь же беспомощна перед лицом нужд и болезней этого мира. Но вот что говорит о происшедшем Господь. Читаем 19 стих. «Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Я бы хотел обратить ваше внимание на эти замечательные слова Спасителя. «Приведите его ко мне». Друзья, мы с вами часто пытаемся сделать все, что только можно, кроме главного – привести потерянных людей к Иисусу Христу. Стихи с 20 по 22 говорят нам, «И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену». И спросил Иисус отца, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Здесь мы видим пример одержимости человека бесами. По ужасу этой ситуации она, пожалуй, уступает положению того одержимого, который жил среди гробниц в Гадаре. Тот человек был уже взрослым и страдал всю свою жизнь. Я полагаю, что этого мальчика ждала бы та же участь, если бы он остался в таком состоянии. Итак, этот несчастный отец бросается к Господу Иисусу ради своего страдающего сына. Я уверяю вас, друзья мои, что когда мы поступаем так, он обязательно сделает что-то, чтобы помочь нам. И как мы видим, это происходит. Стихи с 23 по 27. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой». «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Можно было бы спросить, а может быть, мальчик действительно умер и имело место его воскресение? Я полагаю, что именно так оно и было. Этот мальчик

был действительно мертв, и Господь вернул его к жизни. Но это лишь мое мнение, и мне не хотелось бы развивать эту мысль дальше. В следующих стихах Господь объясняет своим ученикам происшедшее. Прочтем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Кстати сказать, в самых достоверных манускриптах слово «пост» отсутствует. Но так или иначе, акцент здесь делается именно на молитву. В наши дни церковь слаба именно потому, что молитвенная жизнь многих общин не имеет должной силы. Далее Иисус с учениками отправляются в Капернаум. Стихи с 30 по 32. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Как мы снова видим, Иисус упоминает свою смерть и воскресение вместе. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Ученики так и не смогли осознать, что же такое воскресение из мертвых. Здесь Иисус говорит нам о своей собственной смерти ради них. И следовало бы ожидать, что ученики хотя бы попытаются что-то понять. Но вместо этого они принимаются горячо обсуждать вопрос о том, кто же будет главнее в царстве. Об этом мы прочтем далее. Я полагаю, что они должны были почувствовать себя неловко, причем это уже не в первый раз, как он говорит им о своих смерти и воскресении, а они по-прежнему ничего не понимают. Стихи с 33 по 37. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Здесь он формулирует важный и глубокий духовный принцип. Принцип величия в царстве. «И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». А теперь давайте прочтем стихи с 38 по 41, где Иисус произносит еще один важный для нашего служения принцип. «При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вы знаете, друзья, принято считать апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Но посмотрите на его яростную тираду в этих стихах. Однако Иисус упрекает его за подобные настроения. Как мы видим здесь, основа единства учеников и последователей Иисуса является ключевая фраза «именем Моим». То есть, когда что-то делается во имя Иисуса, ни один ученик Господа не должен отвергать этого. А теперь обратите внимание на 42 стих. Он опять приводит им в пример ребенка. Посмотрите, какие суровые слова адресованы тем, кто покусится на это малое дитя. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». И дальше продолжается развитие этой мысли. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Кстати, друзья, люди часто считают, что Иисус, будучи на этой земле, произносил лишь мягкие и добрые слова. Но посмотрите, именно Иисус говорит здесь об аде. Он говорит нам, что существует место, называемое адом. У меня нет сомнений, что такое место существует, и что оно именно таково, каким его описал здесь Иисус. Кстати сказать, 44 и 46 стихи, где говорится, что червь не умирает и огонь не угасает, отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Глаза человека часто приводят его к беде. Подумайте о Еве, которая сперва увидела, что дерево было хорошо для пищи и приятно для глаз, и с этого начались все беды человечества. Далее следуют стихи 49 и 50, которые на первый взгляд покажутся вам странными и непонятными. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Однако идея этих стихов очень проста. Огонь и соль очищают. Огонь выжигает все примеси и нечистоты, а соль проникает глубоко внутрь и препятствует распаду. И точно так же мы с вами. Если у нас есть соль, то есть очищающее действие Слова Божье, которое работает в нас, и вся наша жизнь несет в себе свет и мир. К этому должен стремиться каждый из нас. На этом, дорогие друзья, мы закончим нашу передачу на сегодня. До новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Одна есть в мире красота, не красота богов Еллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.

Сегодня наша тема «Иисус Христос наш ходатай». Ходатай – это помощник, защитник, адвокат, выступающий в суде на стороне ответчика. В Евангелии Иоанна, в 14 главе, это слово приводится как «утешитель». Иисус говорит: «Я буду просить Отца, и Он даст вам другого утешителя, чтобы был с вами вовек». Духа действительности, которого мир не может получить, потому что не видит Его и не знает, а вы знаете Его, потому что Он пребывает с вами и будет в вас.

«Дети мои малые, это пишу вам, чтобы вы не грешили, а если кто-нибудь согрешит, то мы имеем защитника у Отца Иисуса Христа, праведного, и Он сам есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава. Господь Иисус является жертвой для умилостивления. Однако для этого умилостивления есть условия. Человек должен принять Господа, уверовав в Него. Иисус Христос принес Себя в жертву не только, чтобы искупить нас, но также, чтобы удовлетворить Божие требование и тем самым установить мир в отношениях между нами и Богом Отцом. Поэтому Иисус Христос является жертвой для умилостивления Бога в отношении нас.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш ходатай».

если горь неистовой болью обожжет горячее огня, светлым словом

наш защитник и ходатай Иисус Христос, который сидит по правую руку Бога Отца. Только Он вправе быть нашим защитником, и когда мы согрешаем, возвращать нас в праведное состояние посредством искупительной жертвы и устанавливать мир в отношениях между нами и нашим праведным Отцом. Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. Первое послание Иоанна, 1 глава. И это благодаря тому, что мы дети Божьи посредством возрождения.

наш Господь Иисус – это единственный праведный человек среди всех людей. Его праведное дело на кресте исполнило праведное требование праведного Бога в отношении нас, всех грешников. Апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе пишет: «Кто выдвинет обвинение против избранных Божьих? Сам Бог оправдывает. Кто осуждает? Сам Христос Иисус умер и, более того, был воскрешен, и Он по правую руку от Бога, и Он ходатайствует за нас. А на земле сейчас с нами Дух Святой».

Притом, таким же образом и Дух приходит нам на помощь в нашей слабости, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас стонами невыразимыми. Но тот, кто исследует сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых согласно Богу. Послание Римлянам, 8 глава. Дух Святой ходатайствует в основном о том, чтобы мы переживали преобразование жизни для возрастания к зрелости сыновства, что позволит нам быть полностью сообразованными с образом Божьего Сына. Когда Дух ходатайствует за нас, Бог Отец отвечает и устраивает наши обстоятельства так, чтобы все вместе работало на благо нам. И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, кто призван согласно Его замыслу. Судя по контексту, благо здесь не связано с физическими людьми, событиями или вещами. Под благом понимается наше духовное преобразование в образ Сына Божьего.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Одиночка». Женщина повела Наташу в дивный сад. «Здесь как на небе», — сказала Наташа. «Ты можешь сорвать себе цветочек, я разрешаю». «Можете ли вы мне подарить одну из таких лилий?» Она получила несколько прекрасных белых лилий, после чего распрощалась и ушла. Женщина стояла, смотрела ей вслед, глубоко вздохнула, и лицо ее приняло вновь каменное выражение. Наташа поспешила к назначенному месту, но она задержалась, ей нужно было зайти на кладбище. Вот она пришла на тихое кладбище к своей подруге Леночке, которая ей так понравилась. С трудом она дотянулась до памятника, чтобы положить цветы рядом с высеченными из мрамора словами. Ведь это ей она так спешила передать цветы. При этом она тихо говорила: «Вот, Леночка, я принесла тебе настоящие лилии. Когда они завянут, я принесу тебе свежие цветы». Тут Наташа снова услышала чудесное пение и увидела снова молодую женщину. Девочка была растрогана, и ей так хотелось быть такой же, как эта девочка, что она расплакалась. Молодая женщина увидела плачущую девочку и подошла к ней. «Девочка, как ты сюда попала? Ты заблудилась? Почему ты плачешь?» «Нет. Я плачу, что у меня нет скорби, и что я не могу быть такой хорошей, как эта девочка. Вы так чудесно поете, вы, наверное, ангел», — вытирая слезы, проговорила Наташа. «Нет, не ангел. Разве я на него похожа?» — спросила незнакомка. «Я думала, что вы ангел». Девочка быстро взглянула на доброе лицо и снова разрыдалась. «А я думала, что Бог вас послал ко мне, чтобы вы могли мне рассказать, как пройти через скорбь. И я еще хотела знать больше о небе и об этой девочке». Тут она вскочила и сказала: «Ой, я забыла, что меня ждут». Молодая женщина наклонилась и поцеловала ее. «Как тебя зовут, девочка?» «Наташа», — сказала она. «Мы еще с тобой увидимся, Наташа, и поговорим обо всем. А теперь иди». На следующее утро во время завтрака постучали. Тетя открыла дверь, и кто-то ей передал корзину, к которой была привязана записка Наташе-одиночке. «Наташа, открой скорее, это тебе, там, наверное, сладости». «Да тут что-то живое!» — воскликнула Наташа, взявши в руки корзину, и дрожащими руками приподняла крышку. Представьте ее удивление, когда оттуда выскочила маленькая черная собачка с белыми пятнами. Дети прыгали от восторга. Кто же это прислал? Наташа схватила собачку, прижала ее к себе и воскликнула: «Она моя! И всегда будет моя!» И тут Наташа догадалась, что это прислала та пожилая женщина, которая подарила ей цветы и которой она говорила о своем одиночестве. «Как это чудесно! Я буду звать его принцем!» — вся сияя от радости, сказала Наташа. Принц запомнил все ее время. Вот она впервые отправилась на прогулку со своим принцем. Принц прыгал и бросался то в ту, то в другую сторону. Они пошли на кладбище, и Наташа говорила принцу: «Я покажу тебе маленькую девочку, которой мы несем незабудки. Она лежит тихо, и она очень послушная». Подходя к могиле, девочка увидела молодого мужчину, который стоял, прислонившись к памятнику. Его брови были мрачно сдвинуты, и губы дрожали. Не замечая Наташи, он смотрел на лежащую перед ним мраморную фигурку. Потом он взял увядшую лилию и стал удивленно рассматривать. Принцу надоело тихо стоять, и он громко залаял. Мужчина резко обернулся и посмотрел на Наташу. «Что ты здесь делаешь, крошка?» Все задавали ей один и тот же вопрос. «Я пришла проведать эту маленькую девочку, но я о ней ничего не знаю. Я ее очень полюбила и принесла ей цветы».
2: «Это ты положила лилии?»
1: «Они совсем уже увяли, и я принесла ей сегодня незабудки. Эта девочка спит? Если бы спаситель был здесь, он разбудил бы ее, правда? А как вы думаете, не проснется ли она когда-нибудь? Передайте ей от меня эти прекрасные цветы или приподнимите меня». Когда девочка бережно положила цветы, она спросила: «Не можете ли вы мне сказать, прошла ли она через скорбь? Потому что о людях в золотых венцах и в белых одеждах сказано: это те, которые пришли от великой скорби. Я иногда очень печалюсь, что так сказано, потому что я еще не прошла через великую скорбь, а значит, не могу получить венец и белую одежду». Незнакомец почему-то закрыл лицо руками и быстро ушел, не сказав ни слова. Наташа не знала, как к этому отнестись. Взяла принца на руки и посмотрела еще раз на лежащую незнакомку, освещенную лучами солнца. После этого вздохнула и пошла к выходу. Между могилами ходил совсем седой человек. «Почему ты здесь одна? И что ты здесь делаешь?» – спросил старик. «Опять тот же вопрос», – подумала Наташа. «Нет, я не одна, и я часто хожу вот к этой девочке».
2: «А ты ее знала раньше?» – спросил он.
1: «Нет, но я очень хотела бы знать о ней что-нибудь».
2: «Только что был ее отец», – сказал грустно могильщик.
1: «Это был отец Леночки?» – воскликнула Наташа. Старик кивнул головой и сказал:
2: «Да, он несчастный человек. После смерти девочки он стал безутешным. Да-да, не только для стариков, но и для детей приходится рыть могилы. Этот человек – великий скульптор. Несколько лет назад я рыл могилу для его молодой жены, которая оставила ему 2-летнюю девочку. Он жил для нее, и это была его единственная радость и утешение. Когда она подросла, он купил ей маленькую лошадку-пони. И вот она однажды нечаянно с ней упала, и ни один врач не мог ей помочь. После ее смерти одинокий отец заперся в мастерской, и никто его не видел, пока не олицетворил ее в мраморе. Вот это и есть тот памятник, к которому ты ходишь. Многие приезжают сюда для того, чтобы посмотреть на эту чудесную могилу. Молодого художника несчастье превратило в камень. Да-да, скорбь и горе – участь каждого человека на земле». Наташа слушала эту речь, затаив дыхание. А при последних словах она пристально посмотрела на старика. «Знаете ли вы что-нибудь про скорбь?» – спросила она. «Знаю ли я?» – воскликнул старик. «Думаю, что знаю, потеряв всех детей и дорогую жену. Да-да, много скорби я имел в своей жизни. Такова правда судьба людей на земле, но мне дано больше, чем другим».
1: «Тогда вы должны быть совсем готовы к смерти», – сказала она, испытывающе посмотрев на старика. Старик смутился.
2: «Нет, я в этом не уверен. Часто заглядывая в какую-нибудь могилку, приготовленную к погребению моих сограждан,

просить его смыть кровью Агнца грехи. Я думаю, что это каждый сделать может». Наступило молчание. Старик смотрел вдаль через кладбище. Солнце было на закате, стояла мертвая тишина, и мир, которым дышало все вокруг, заставил его сердце биться сильно-сильно. Вдруг слезы покатились из его глаз по впалым щекам, а он все смотрел, не замечая ничего. Наташа и даже принц притихли тоже. Вдруг девочка заговорила: «Я так боюсь, что не перейду через скорбь и не получу венца!» Старик вздохнул и вытер рукавом слезы. «Когда была жива моя жена, мы все молились, чтобы Господь нас убелил. А теперь...» Старик снова замолчал. «Но ведь я никогда никому не причинял обиды и хочу всегда аккуратно ходить в собрание», сказал как бы сам себе могильщик. «О, как бы я хотела быть такой, как вы!» — воскликнула Наташа. «Я всегда причиняю кому-либо зло, то тому, то другому, и все говорят, что я очень плохая. И теперь, когда я приду, то мне опять хорошенько попадет, ведь уже поздно, и никто не знает, где я. Спокойной ночи!» При этих словах девочка быстро побежала, а за ней маленькая собачка. Старик повернулся и долго смотрел ей вслед. Несколько дней спустя тетю пригласили какие-то знакомые. Чай пили в саду, прямо под деревьями. Как это было чудесно! Вдруг Наташа увидела, что к хозяйке пришла та молодая женщина, которую она посчитала за ангела. Она о чем-то поговорила с ней и хотела уходить, как вдруг она увидела Наташу. «О, моя старая знакомая!» – сказала она и подошла к детям. «Это, наверное, твои братья и сестра?» – продолжала она. За короткое время незнакомка так завоевала все детские сердца, бегала с ними и играла, будто сама была им равной. Никто не смеялся веселее ее. «Вы гораздо лучше всех взрослых, каких мы знаем», – сказал Виктор на прощание. «Приходите к нам!» – наперебой говорили дети. «Мы покажем вам маленьких телят и котят. Приходите обязательно!» «Постараюсь», – сказала она и поцеловала по очереди каждого ребенка. «Такая приятная девушка», – сказала хозяйка тети, когда она ушла. «Ах!» – сказала хозяйка. «Это просто чудо, что она может быть так весела! Как тяжело ей дома! Мать ее очень гордая, вечно недовольная. Всегда она со всеми в ссоре и всех ненавидит. Сестра ее Зина чрезмерно нервная и капризная. С ней жить невозможно. А эта Верочка является добрым ангелом в их доме. Выносит все капризы матери и сестры. Она имеет чудесный голос, но мать запрещает ей петь дома, так как от этого у нее якобы болит голова. Поэтому она часто уходит куда-нибудь, чтобы в пении отвести свою душу». Наташа слушала, затаив дыхание. «Так значит, вот кто эта чудесная женщина. Мать не разрешает Верочке никуда выходить, но тем не менее она часто посещает больных. Как только выпадает возможность, приходит сюда, читает нам Библию и поет. Она очень кроткая, хотя жизнь у нее нелегкая». «Прошла ли она через большую скорбь?» – не выдержала Наташа. «Вот это да!» – сплеснула руками женщина. «Кто бы подумал, что она слушает наш разговор, да еще и задает вопросы!» «Здравствуй, крошка!» – крикнул могильщик, когда она во время своей прогулки подходила к памятнику Леночки вместе с принцем. На лице Наташи отразилась радость. «Пойдем ко мне», – сказал могильщик. «Мой дом здесь, я очень одинок. Когда была жива супруга, здесь все было иначе». Он повел ее в маленький домик,
Девочка с любопытством осмотрела все, потом села в кресло-качалку.

0: трубку и сказала: «Это самое лучшее, что у вас есть!» Старик молча смотрел на девочку. Потом она спросила: «Вы много сегодня выкопали могил?»
1: «Нет, что-то уже целую неделю не рыл. Но это удивительно большой срок».
0: «А что же вы делали всю неделю?»
1: «Все, что попало. Мел двор, поливал цветы, варил обед».
0: «А вы думали о том стихе, который я вам говорила?»
1: «Да, я все время думаю о нем», — сказал старик. «Я достал свою Библию и стал читать. Я думал, действительно ли я омыл свои одежды в крови Агнца? Я стал искать в Библии, что там сказано об этом. Теперь я знаю, что нет на земле более страшного грешника, чем я».
0: Он замолчал. «Как это ужасно!» — сказала Наташа испуганно. «Вы ведь мне в прошлый раз сказали, что вы очень хороший человек».
1: «Да, но когда я стал читать Библию, я увидел себя в настоящем свете. Я сказал сам себе такое: Яков, ты никогда не старайся убедить себя сам. Ты никогда не слушался голоса доброго пастыря, но шел всю жизнь своей дорогой. В те 68 лет, что ты странствовал на земле, ты никогда не следовал за ним. Я открыл Библию, и взгляд мой упал на подчеркнутый моей женой стих. Я тебе его прочитаю».
0: Он встал, взял старую Библию, дрожащими руками нашел нужную страницу и начал читать торжественным голосом:
1: «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Я говорил сам себе: «Яков, это голос Бога к тебе». Я пал на колени и со слезами просил прощения. С колен я встал новым человеком.
0: Торжественная тишина воцарилась в комнате. Глубокое волнение, с которым могильщик говорил, наполнило Наташу благоговением. «Теперь и вторая часть стиха подходит вам», — наконец сказала она.
1: «Да»,
0: — тихо ответил могильщик. «Мне тетя говорила, что даже самая большая скорбь не может привести нас на небо, а только один наш Спаситель. Но я все-таки убеждена, что никогда не буду принадлежать к белоснежному сонму святых, если не пройду через скорбь, чтобы быть уверенной в том, что попаду на небо», — сказала она. Старик почесал себя за ухом и встал.
1: «Пойдем», — сказал он.
0: Они пошли к могиле маленькой девочки.
1: «Можешь ли ты прочесть эту надпись?»
0: — спросил старик.
2: «Да», — ответила весело Наташа. «Даже Андрюша и Вова знают этот стих. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им».
1: «И это сказал Господь», — продолжал старик. «Там не сказано, что дети, прежде чем придут к нему, должны пройти через скорбь. Если тебе хочется больше знать о печали, то я проведу тебя к старой Марии. Она очень хорошо знает Библию и все тебе расскажет. 12 лет она уже лежит в постели, а потому все знает хорошо».
0: «Что, она очень больна?» – спросила Наташа.
1: «Да, она не может встать».
0: Спустя минуту оба они были на пыльной дороге и вскоре остановились перед низеньким домиком с соломенной крышей. Старик открыл калитку и вошел в дом.
3: «Кто там?» – раздался голос.
1: «Старый Яков», – ответил старик. «Я привел маленькую девочку, которая хочет что-то спросить».
0: При этих словах он повел Наташу к кровати. Прислонившись к подушкам, там сидела старая женщина. Приятная улыбка была на ее лице, а глаза сияли. Наташа протянула руку и сказала:
2: «Здравствуйте! Я пришла сюда, чтобы что-либо узнать о скорби».
0: «Милая девочка», — ответила женщина, —
1: Посади ее на кровать, Яков. Кто ты?» «Она приехала сюда на лето из города и хочет знать что-либо о скорби», — пояснил старик.
2: Старушка положила свою морщинистую руку на ручку девочки и сказала: «Скажи старой Марии, что волнует тебя и твое сердце». Наташа сразу же высказала свое желание. Хотя Мария не вполне поняла ее, но она ласково сказала:
1: «Да-да, каждый из нас может иметь скорбь, кто больше, кто меньше. Когда я смотрю на мое лоскутное одеяло, то мне приходит мысль в голову, что оно представляет картину нашей жизни. Здесь много света, там темная ночь. Свет же и тень всегда бывают рядом. И если мы не представляем себе, как выглядят следующие кусочки, то об этом знает Бог. Он творит такой узор, что одно к другому подходит, и темные лоскуты служат для того, чтобы еще прекраснее выдвинуть светлое».
0: «Ах, — сказал Яков, — я вспоминаю много темных дней в моей жизни, но не было недостатка и в светлых. Таковым был, в особенности, последний вторник».
2: «Скорбь, — задумчиво сказала старушка, — припоминаю много мест из Библии, где говорится о скорби. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И затем: «Мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или нагота, или гонение? Да, для тела скорбь тягостна, но для души она служит благом».
1: «Все люди, кроме детей, имеют скорбь?» – спросила Наташа.
0: «Я думаю, ведь написано: ибо Господь кого любит, того наказывает».
1: «А что значит наказывает?»
0: «Наказывают отец и мать, ведь они иногда тебя тоже наказывают».
1: «Очень часто», — со вздохом ответила Наташа.
0: «Все это делается для твоего блага, ты должна это знать».
1: «Может быть», — неуверенно сказала девочка.
0: «Скорбь всегда была и остается тайной», — продолжала Мария. «Только тогда, когда близко прижмешься к той руке, которая бьет тебя, чувствуешь благословение. Если же удалишься от нее и дашь возможность дьяволу ввергнуть себя в уныние, то ничего другого не почувствуешь, как только боль».
4: «Да-да, это так», — сказал Яков. «Я часто испытывал это. Вот эта кружка опечалена тем, что не может попасть на небо, не имея до сих пор скорбей».
2: Старая женщина посмотрела на девочку и сказала: «Тебе нечего бояться. Спаситель в свое время пришлет к тебе скорбь, и тогда ты вспомнишь этот стих: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно в скорби нас слишком легко покидает вера. Мы в темноте не можем видеть, и тогда мы должны довериться нашему пастырю».
1: «Значит, вы думаете, что я тоже испытаю в своей жизни скорбь?» — спросила девочка.
0: «Да, дорогая моя, может быть, раньше, чем станешь взрослой, она постигнет тебя. Ведь и у детей скорбь бывает так же велика, как и у взрослых».
2: Наташа после этого мало слушала, что говорили старая Мария и могильщик. Она утешила ее больше, чем кто-либо другой. Покинув ее домик, Наташа сказала могильщику:
1: «Она мне очень нравится. Я бы хотела к ней еще прийти».
5: «Ура! Вера Ивановна передала, что она завтра зайдет за мной. Она пригласила меня к себе, и меня, и принца. Ура!»
6: «Ну, целый день провести со взрослыми – это очень неинтересно», – сказал Виктор.
5: «А я очень люблю ее. Она лучше всех, кого я только знаю из взрослых», – ответила Наташа. Тетя вначале была против, но когда узнала, что Вера Ивановна сама зайдет за ней и обещает привести ее обратно, дала свое согласие. На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. Она рассказала принцу, что они должны собираться в дорогу. Тетя одела ей самое красивое платье и туфли. И теперь девочка с нетерпением ожидала прихода Веры Ивановны. У принца на шее красовался розовый бант. Он тоже был в ожидании чего-то интересного. Наконец Вера Ивановна пришла. Радости и восхищению не было конца. Всем было смешно, когда Наташа с важным видом прощалась. Она отправляется в путь. По дороге девочка была молчалива, и вот, наконец, они пришли к белому домику, который был в красивом саду. Вера Ивановна пригласила девочку в красивую светлую комнату и принесла ей угощение.
7: «Вы здесь одна живете?» – спросила Наташа.
5: «Нет», – ответила Вера Ивановна. «Я здесь живу с матерью и сестрой. Моя мама сегодня не совсем здорова, и поэтому я хочу тебя повести к моей сестре. Как ты думаешь, принц будет послушным?»
7: «Конечно!»
5: Наташа последовала за ней в другую комнату, где у окна на диване лежала ее сестра.
7: «Я привела к тебе мою маленькую гостью, Зина», — с радостью сказала она. «Это та самая девочка, про которую я тебе давно рассказывала».
8: «Я терпеть не могу детей!» —
5: последовал ворчливый ответ.
8: «Что ты мне прикажешь делать с этим ребенком?»
5: Несмотря на эту резкую встречу, она отложила книгу и осмотрела девочку с ног до головы.
9: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Друзья, все мы, и молодые, и старые, нуждаемся в руководстве. Рука матери поддерживает ребенка, когда он учится ходить. Хорошие примеры из жизни людей тоже могут быть руководством для нас.
1: Христианин же имеет еще одно руководство. Самое основное – Святое Слово и Божьи уроки. Его око над теми, кто доверил свою жизнь ему.
0: Псалмопевец Давид записал пророческие слова.
2: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Бог не только дает нам советы, но и следит за тем, как мы их исполняем.

У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеть.

неярко и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами озарены.

0: от колыбели до могилы, все мы непрестанно чему-то учимся. И, вероятно, никогда не настанет такой день, когда мы могли бы сказать, что все знаем.
1: «Научитесь от меня»,
0: — сказал Христос своим последователям. Его пример должен быть всегда живым для нас. Его послушание Отцу, Его любовь, Его милосердие, доброта и Его кротость. Христос не только Спаситель грешников, но и святой идеал для подражания.

0: Процесс обучения в Великой Школе Христа, к счастью, никогда не закончится.
1: Христу нужно подражать. Христа надо любить.
0: Апостол Павел писал:
2: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Один христианин рассказывал своему другу, как он плыл в лодке на озере со своим маленьким сыном. И чтобы мальчик не выпал из лодки, отец крепко держал его.

0: вдруг его заметил.
1: Ну, допустим, что мальчик выскользнул бы из своей куртки и упал бы в озеро, несмотря на то, что ты его держал.
2: О, дорогой брат, ты меня не понял. Если ты думаешь, что я держал сына за куртку, я держал его в своих руках.
3: Дорогие друзья, этот пример приведен к тому, чтобы мы помнили, если мы действительно отдались Господу, пережили рождение свыше и стали чадами Божьими, то нам принадлежит обетование Божие.
2: Я укреплю тебя и помогу тебе, и подержу тебя десницей правды моей.

0: Но если и этого мало, то вспомним слова Христа.
1: Овцы мои слушают голос мой, из моей руки их никто не похитит.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Для своего земного и небесного счастья душа требует Бога и на меньшее не соглашается. Ее можно на время забавить, отвлечь земными благами или мирской мишурой, но удовлетворить душу этими проходящими вещами невозможно. И эти извечные запросы человеческой души реальны и законны. Отсутствие в человеке религиозного чувства исканий Бога и потребности примирения с Ним всегда оказывается искажением человеческой природы. Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении, уподобляясь и подражая Ему во всем – в этом назначение души человека, и в этом ее наивысшее блаженство.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Не упускайте из виду Бога». Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю. Но что бы ни мучило нас горе, растерянность или душевная рана, они ни в коем случае не должны становиться центром нашего внимания. Самое замечательное заключается в том, что по слову Писания, обращаясь к Богу, мы противостоим дьяволу. Библия четко устанавливает эту закономерность. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Послание Иакова, 4 глава. Случается, в тех или иных обстоятельствах Бог помогает человеку одерживать не одну духовную победу, а несколько. Если в вашей жизни произошло нечто подобное, вы можете быть уверены, что Бог с вами, что Он действует в вас и через вас. Так что всякий раз, когда вы побеждаете свой грех или страх, не сомневайтесь, тем самым Бог укрепляет ваше доверие к Нему.

Сегодня наша тема называется «Благодать Божьего прикосновения». Ничто на свете не дает нам такого чувства защищенности, как объятие беззаветно любящего нас человека, матери или отца, бабушки или деда, мужа или жены, ребенка или друга. Но руки Божьи – это всего лишь образ. Бога нельзя увидеть, и уж тем более нельзя почувствовать его прикосновение, возразите вы, и будете неправы. В том-то и дело, что можно. Разве не поразительно, что Бог посылает нам людей, которые ласкают, обнимают и согревают нас, что их любовь утоляет нашу тоску по чистой, неподдельной, неведущей измен божественной любви? Нередко мы узнаем о том, что Бог здесь, рядом с нами, что Он защищает нас именно благодаря людям, которых Он приводит к нам, кто может обнять и возлюбить нас, как возлюбил бы Иисус, если бы пришел сегодня на землю. Но бывает и так, что Бог буквально объемлет нас. Мы можем воззвать к Нему: «Отче, у меня нет никого, кроме Тебя. Дай мне почувствовать, что Ты есть. Мне так важно увериться, что Ты рядом». И Господь словно сходит с небес и обволакивает нас собою. Псалмопевец сравнил это ощущение с благодатной сенью божественных крыл. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты наполняешь их». Псалом 35. Это неизъяснимое чувство успокоения в Господе может быть настолько глубоким, словно Он укачивает нас на руках, укрывает на лоне Своем, хранит в тени Своих бессмертных крыл. Но ведь так оно и есть. Нас переполняет чувство глубочайшей умиротворенности, полноты и надежности. Ощущение абсолютной защищенности, которое Бог хочет внушить каждому из нас, это верный знак Его присутствия. Оно усиливается по мере того, как растут наше доверие к Богу и готовность принять Его дары. Вера в Бога снимает все тревоги и страхи, но не является чем-то неизменным, статичным. Она не абсолютна, у нее бывают приливы и отливы. Она редко бывает совершенной и полной, она укрепляется постепенно. Не отчаивайтесь, если ваша способность верить то возрастает, то убывает. Это обычное человеческое свойство. Спросим себя, стремимся ли мы возрастать в вере? А что без нее никак не обойтись, становится абсолютно ясно в минуты слабости. Если степень вашего доверия Богу невысока, надо постараться доверять Ему больше. Но и в минуты открытости Богу следует помнить, что вера наша может расти и расти. И разве не чудо, что чем больше мы доверяем Богу, тем с большей очевидностью проявляется Его верность нам? Иными словами, чем сильнее наша жажда веры, тем больше свидетельств дает Господь, что мы можем довериться Ему. Божественная природа неизменна. Бог надежен всегда. А если что-то и меняется, то это мы сами, точнее, наша готовность верить. В начале своего пути мало кто из нас способен всецело положиться на Бога. Каждый должен пройти определенный путь, прежде чем вера его окрепнет и возрастет. И, наконец, чем более мы уповаем на Господа, тем быстрее избавляемся от робости, тревоги и страха. В нас уже достаточно силы, чтобы последовать наставлению апостола Петра. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Чем решительнее мы смиряемся под руку Божию с верою в то, что Он одарит, защитит и направит нас, тем больше Он дает нам сил, веры и цельности. Чем больше мы возлагаем на Него надежд, тем ярче проявляется Его искреннее желание опекать нас.

что Он ваш заступник, что Он никогда не отречется от вас и откроет вам свою волю. Если вы не верите, что Бог источник вашего спокойствия и податель благ, что Он направляет вас, сделайте усилия сегодня же. Доверьтесь Ему. Четвертое. Постарайтесь ощутить, как проявляется присутствие Божие в вашей жизни, в Его благодатных прикосновениях или в искренней любви ближних. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». После вставочки мы поговорим на тему «Наказание и насилие. Это разные вещи». Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Когда мне было 9 лет, мать второй раз вышла замуж. Мой отчим оказался человеком крайне недружелюбным, гневливым и желчным. В результате жизнь моя очень сильно переменилась. Всякий раз, когда мать собиралась на свидание, я внутренне сопротивлялся этому, но поделать ничего не мог. Насколько помню, мать даже не предупредила меня заранее, что собирается замуж. Просто в один прекрасный день мне было сказано, что они с Джоном поженились, и Джон теперь будет жить у нас. Он вторгся в мою жизнь совершенно внезапно. Недели через две у нас произошла первая размолвка. Кажется, из-за жареной курицы, поданной на ужин, которую я отказался есть. Джон буквально взорвался от гнева. И тут я понял, что жизнь с ним будет невыносимой. Ощущение это не оставляло меня уже никогда. Джон вел себя несдержанно и оскорбительно. Я никогда не слышала от него доброго слова в чей-либо адрес. Он ни разу не проявил заботы или любви по отношению ко мне, пусть даже на словах. Не припоминаю случая, чтобы он хоть что-нибудь мне подарил. Он был сосредоточен исключительно на себе, и эта, переполнявшая его самовлюбленность, вырывалась наружу в необузданных выходках и грязной ругани. Он утверждал, что верит в Бога, но в церковь ходил редко. Он обращался со мной так жестоко, что часто перед сном я, подросток, клал под подушку заряженное ружье и запирал дверь. Помню, однажды я видел, как он лежал пьяный рядом с матерью и сжимал ее горло, словно хотел задушить. Окажись у меня в руках в ту минуту нож, я бы наверняка убил его. Из-за дикого нрава отчима мы с матерью чувствовали себя спокойно в собственном доме, лишь когда он уходил. Невозможно было угадать, что он учинит следующую минуту и что вызовет его гнев. Психологи утверждают, что душевное здоровье невозможно без трех обязательных условий. Чувство причастности к другому человеку, чувство собственного достоинства и значимости и чувство правовой защищенности. Ничего похожего у меня не было с 9 до 18 лет, пока я не поступил в колледж и не уехал из дома. Наша семья была не единственной, где творились подобные бесчинства. Одно из моих тяжелых детских воспоминаний связано с поездкой к тетушке. Я о чем-то поспорил с ней, и вдруг дядя Эрвин, ее муж, ударил меня так, что я упал на колени. Да, еще потащил меня за шиворот несколько шагов. На следующий год он погиб в автомобильной катастрофе. Я подумал тогда, а не обошелся ли с тобой Бог так же, как ты со мной? Множество зрелых людей имеют за плечами подобный опыт. В последнее десятилетие заметно возросла готовность нашего общества признать, что проблема жестокости существует и ее необходимо передать гласности. На служителей церкви и юристов буквально обрушиваются потоки жалоб. «Надо мной постоянно издеваются, мучат и тело, и душу. Меня иногда избивали так жестоко, что я уже не чувствовал боли и почти все время был в каком-то ступоре. Когда отец начинал измываться надо мной, я уходил в себя и старался думать о чем-нибудь другом. Это был единственный способ выжить». Мать ни разу не сказала, что ей хоть что-то во мне нравится. Зато я постоянно слышал, что я неумеха, вечно не то говорю, не то делаю.

Наказание и насилие – вещи разные. Обсуждая проблему насилия в свете исцеляющего и утешающего Слова Божия, чрезвычайно важно понять, что наказание и злоупотребление силой не одно и то же. Что такое наказание, каждый понимает по-своему. Восприимчивость к нему в разные периоды жизни тоже бывает разной. Например, один человек считает жестоким оскорблением супружескую неверность, а для другого оскорбительно только прямое физическое насилие. Оскорбление словом и душевная травма – понятия более расплывчатые, чем физическое или сексуальное насилие. Для некоторых людей постоянная и жесткая критика равносильна словесному оскорблению. Она травмирует их психику. Другие на критику вообще не реагируют. Тем не менее, мы должны провести четкую грань между наказанием и насилием. Во-первых, наказание, то есть дисциплинарное воздействие, это непосредственный ответ на поступки человека. Оно всегда обусловлено обстоятельствами. Насилие, напротив, зачастую не связано с поведением жертвы. Совершенно невинные поступки могут вызвать у необузданного человека взрыв ярости. Тот, кто злоупотребляет силой, внутренне предрасположен к насилию. Иными словами, жесткий по природе человек лишь дожидается предлога для насильственных действий. Он бьет, отбирает или оскорбляет, когда в его душе начинает извергаться некий вулкан гнева, желчи и ненависти. Во-вторых, наказание полезно человеку, которому его применяют. Например, чтобы ребенок научился правильно себя вести, ему дают шлепка или ставят в угол. Пусть обдумает свои поступки и сам сделает вывод. Цель подобного наказания – изменить поведение человека, образ его действий в тех или иных жизненных ситуациях. Насилие же, напротив, наносит жертве вред. Тот, кто злоупотребляет силой, хочет обидеть, причинить боль. Но разве таким действиями кого-нибудь перевоспитаешь? Человеческая жестокость коренится в подсознательном желании подчинить себе другого. Эта неуемная жажда власти знает всего лишь один инструмент воздействия – грубую силу. А наказание – это проявление любви к человеку, желание помочь становлению его личности. Мать часто порола меня, иной раз до крови. И я понимал, что она просто вымещает на мне свое раздражение и обиду. А мое поведение здесь ни при чем. Она вообще держала меня в ежовых рукавицах. Ей непременно нужно было знать, где я бываю и что делаю каждый день и каждый час. Но несмотря на это, я никогда не считал, что она злоупотребляет силой. Мать мечтала, чтобы ее единственный сын стал незаурядной личностью. Когда она была беременна мною, то частенько пряталась за сараем и, сидя на пеньке, молилась, что когда-нибудь я сделался великим человеком. И когда я появился на свет, не проходило дня, чтобы она не молилась обо мне. А если наказывала, то ради же моей пользы. Надеясь, что мое поведение в конце концов изменится к лучшему. Другое дело отчим. Он впадал в гнев, независимо от того, что происходило вокруг. У него и в мыслях не было сделать меня лучше, чем я был. Не сомневаюсь, что и о своем совершенствовании он никогда не помышлял. О насилии нам нужно знать вот что. Отец Небесный не хочет, чтобы его детей оскорбляли морально или физически. Грубо критиковать кого-то, избивать, лишать жизненно важных вещей, пищи, воды, крова, значит применять по отношению к человеку психическое или физическое насилие. Бог не желает, чтобы его дети подвергались сексуальному насилию. Священное Писание считает совершенно недопустимым и запретным кровосмешание, супружескую измену и блуд. Что же должны делать чада Божии, если они сталкиваются или когда-то прежде столкнулись с насилием? Как противостоять насилию? Но об этом в нашей следующей передаче.

Сегодня я прощаюсь с вами, буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Спасение от грехов». Вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых и Бориса Бережного. В начале нашей программы послушайте песню «С тех пор, как я уверовал» в исполнении супругов Савенковых.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня я желаю поговорить с вами о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, который сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Но прежде всего я желал бы прочесть из трех мест Священного Писания. Книга Иова, 1 глава, с 8 стиха. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Мы знаем историю этого великого человека, которого мы называем великим страдальцем. Поистине, человек Иов жил в земле Уц и был современником Авраама, был богобоязненным и справедливым и непорочным. Недаром Господь говорит о нем такие лестные слова, каков он есть на самом деле. И, конечно, неприятно было сатане смотреть на этого благочестивого человека. Вот потому-то он и предстал перед Богом, чтобы клеветать на Иова. Второе место Священного Писания – это 13-й Псалом. С первого стиха читаю. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Псалмопевец Давид знал, что говорил, потому что он видел жизнь грешных людей, тех, которые отступили от Бога и отвергают Бога, потому что они развратились и совершают свои гнусные дела, не делая добро. А Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. И, к сожалению, таковых людей очень и очень мало на земле. Далее мы знаем, что земля развратилась, и люди отошли от Бога совсем далеко. Даже народ израильский, тот, который должен был быть провозвестником истин Господней, все-таки отошел от него и сделался хуже язычников. Еще третье место Священного Писания предлагаю для вашего внимания. Послание Иоанна, это первое послание, 4 глава. Начинаю читать с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Еще повторяю 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И что же? Остался пассивным, глядя на нас, как мы грешим? Нет, Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В 53 главе мы читаем о Господе, что Он сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – это спасение. Спасение от грехов. В первом месте Священного Писания мы читали о Иове, о человеке, который прожил трудную жизнь и был великим страдальцем. Мы знаем, как обвинял его сатана. Мы знаем, как выдерживал эти испытания Иов. И мы знаем роль Господа, который защищал своего любимого праведного человека. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на этот факт. На факт тот, что Господь создал человека добрым, способным творить правду и суд. Обращаю ваше внимание и на то,
что сатана, будучи врагом дьявола, сделался врагом и человека. И еще третья мысль – это то, что Господь послал Сына Своего Единородного Христа Иисуса, чтобы Он сделал самое необходимое для человека, то есть спас бы человека, уничтожил стоящую между Богом и человеком преграду, оттеснил бы врага душ человеческих от человека и таким образом спас бы самого человека. Для поддержания нашей обыкновенной физической или телесной жизни необходимы такие простые вещи, с которыми мы встречаемся каждый раз. Необходим кислород для дыхания, необходима вода для того, чтобы утолять жажду, необходима пища, одежда, жилье. Если человек не имеет ни того, ни другого, то он не может жить на этой земле. Мы говорим о физическом существовании человека, но то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Потому что наша духовная жизнь подобна жизни телу нашему, и духовная наша жизнь тоже нуждается в определенных основных элементах. И эти элементы, конечно же, существенны. Для жизни христианина нужна Библия, нужна сила Духа Святого, нужна кровь Иисуса Христа, потому что и без того, и без другого, и без третьего невозможна полноценная духовная жизнь. В деле спасения человека большую роль играет кровь Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя нашего. Вопрос, почему нам нужна кровь Иисуса Христа? Потому что в основном падший человек имеет дело с тремя основными проблемами, стоящими перед ним. Вспомните Иова. Как он старался совершать свой жизненный путь в чистоте и святости? Мы читаем в первой главе, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за сыновьями своими, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, то есть сыновей своих, ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Смотрите, как заботился Иов о своих сыновьях. Но как позаботился сам Господь о человечестве, о сынах человеческих. Смотрите, Он послал Сына Своего для того, чтобы сделать Его жертвой умилостивления за грехи наши, чтобы Сын Его пролил пречистую кровь, и только благодаря этого человек получил спасение. Будучи христианином, мы все же носим в себе падшую человеческую природу. Из прочитанных мест Священного Писания мы здесь отмечаем как бы своеобразный треугольник, на вершине которого стоит Господь, с одной стороны внизу стоит сам человек, и во второй стороне находится сатана. Сатана постоянно клевещет на человека и постоянно обращается к Богу и говорит ему, что человек несовершенен. Но однако же Бог совершает спасение через Сына Своего Иисуса Христа. По отношению же к самому Господу Богу мы зачастую испытываем чувство отчуждения. Да, чувство отчуждения. И сам человек часто чувствует вину перед Богом. Совесть человеческая говорит внутри человека, что он виновен перед святым и истинным Богом. А что делает сатана? Сатана клевещет на человека. Сатана старается умертвить духовную жизнь человека. И эти три момента – отчуждение от Бога со стороны человека, чувство вины самого человека и клеветы со стороны врага душ человеческих – могут оказаться тремя большими проблемами для каждого из нас, для каждого человека в отдельности, стоящими перед нами, перед всей нашей христианской жизнью. Так вопрос стоит – как можно преодолеть все это? Ответ – только кровью Господа нашего Иисуса Христа. Ибо только кровь Иисуса Христа может решить все эти проблемы положительно. Когда Адам согрешил в саду Едемском, он тут же попытался скрыться от Бога. И когда Господь искал его и спрашивал: «Адам, где ты?», он говорил: «Я нах и скрылся от тебя». Человек отчуждается от Бога самостоятельно, он прячется от Бога, потому что ему стыдно встретиться с самим Господом Богом. А что говорит нам Господь? По отношению к каждому человеку Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». В книге пророка Исаии мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». И далее мы читаем: «Ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать».
А дальше Господь говорит: но беззаконие, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. В процессе отчуждения от Бога человек сам уходит и прячется от Бога, иногда даже пользуется какими-то листьями, чтобы прикрыть свою наготу. Но Господь видит человека и желает спасти человека. Бог озабочен не столько тем, какие грехи совершаем мы, но больше тем, какие грехи отчуждают нас от Него. Бог любит нас, но грехи наши Он ненавидит. О чем мы читаем? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В книге Евреев мы читаем: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И вот этот Сын Божий, помазанный елеем радости более соучастников своих, пришел на землю для того, чтобы спасти грешное человечество. Во всем мире есть только одно, что может смыть грех человека – это драгоценная кровь. Сколько бы мы ни исполняли свои обряды, сколько бы мы ни приносили жертвоприношений, сколько бы мы ни жертвовали для дела Господня в церкви, что бы мы ни делали здесь на земле, нет ничего такого, чтобы могло заменить драгоценной крови Иисуса Христа. Когда Господь решил вывести свой народ из рабства египетского, то Он сказал Моисею, и Моисей это передал людям своим, чтобы они каждой в своей семье приготовили пасхального агнца, кровью его окропили дверные косяки. И Господь тогда сказал: увижу кровь и пройду мимо вас. Таким образом, кровь на косяках свидетельствовала о том, что за дверями этого дома находятся верующие люди, принявшие повеление Господне. Вот потому ангел-губитель проходил мимо этого дома и входил в тот дом, где не было крови на косяках. Дорогие друзья, пасхальный агнец был изображением Иисуса Христа, Господа нашего. И когда Иоанн увидел Иисуса Христа на Иордане, то сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Потому что Иисус Христос был именно тем агнцем, посланным для того, чтобы Он был принесен в жертву за грехи человечества. Так оно и случилось. На горе Голгофе Господь пролил Свою святую кровь, и теперь эта кровь Христа смывает всякий грех. Так и говорит Иоанн в своем послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И потому Господь Бог крови Иисуса Христа придает особое значение. Кровь Иисуса Христа служит в основном для Божия, но не для нашего удовлетворения. Будучи в домах своих, евреи не могли видеть кровь на косяках, потому что это было за дверями, то есть вне дома. И хотя евреи и не видели эту кровь, когда шел ангел-губитель, они прекрасно знали, что благодаря крови Бог прощает им и не поражает их смертью. Это значит, Бог был удовлетворен этой кровью. В книге Левит мы читаем, что один раз в год, в день очищения, первосвященник входил в святое святых, чтобы покровить кровью крышку ковчега. И приведет Аарон тельца в жертву за грех свой, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Ниже мы читаем: «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Заметьте, друзья мои, никому из людей не разрешалось наблюдать за действием первосвященника. Это тень Христа, который после воскресения Своего вошел в небесную скинию и покропил Своей собственную кровью перед Богом. Таким образом, совершил умилостивление или принес эту жертву за грехи каждого человека. Апостол Павел говорит: «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью Иисус однажды вошел во святилище и приобрел там нам вечное искупление». Как никто не мог видеть, что делает там Аарон или последующие первосвященники в скинии собрания, так и там, в небесах, никто не может видеть, что совершает Бог со своей кровью.
что совершает Бог с кровью Иисуса Христа. Мы читаем также, что мы обращаемся к ходатаю Нового Завета Иисусу, крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелю. Дорогие друзья, как ценно то, что мы имеем спасительную кровь Иисуса Христа, и она сильна освобождать от греха человека и сегодня, каждого человека, кто бы где ни находился, какому бы он ни принадлежал, колену, роду или племени. Итак, Иисус Христос для спасения человека сделал все, потому что Он уплатил долг своей собственной кровью. То, что мы прочли с вами, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это то, что должен сделать каждый человек. Каждый человек только через пролитую кровь, через исповедание может получить прощение. Так говорит Господь нам. И в книге пророка Иеремии мы читаем: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более». И если сам Бог забыл о наших грехах и не вспоминает о наших грехах, то, конечно, и мы можем забыть о них. Не вспоминать о них и не напоминать Богу о том, что Он уже простил и то, что Он уже забыл. Иисус Христос совершил свое спасение. Блажен человек, которому отпущены беззакония, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, хотя и вина осуждения и была в сердце нашем, хотя совесть наша и говорила нам, что мы грешны и беззаконны, но благодаря пролитой крови теперь все закончено, потому что драгоценная кровь Иисуса Христа решает стоящую перед нами проблему вины. Но почему же иногда на собрании мы встречаем людей, которые прощены, которые очищены кровью Иисуса Христа, и все-таки чувствуют себя еще виновными как-то перед Богом? Значит ли это, что их грех не прощен? Значит ли это, что кровь Иисуса Христа не возымела действия? Нет, нет и нет. Все совершено Иисусом Христом. Если человек раскаялся перед Богом, Бог не вспоминает его грехов. Но откуда же проистекают эти неприятные ощущения в сердцах людей, когда они говорят: «А что-то меня еще внутри смущает, что-то меня еще давит». А кто давит? Сатана пришел перед лицо Бога, чтобы обвинить Иова. Сатана и сегодня каждый день подходит человеку и говорит, что он виновен перед Богом. Да он и сегодня приходит к Богу и клевещет на всех нас. Вспомните место Священного Писания, которое мы прочитали в начале нашей беседы. «Разве даром богобоязнен Иов?» — сказал Сатана. «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». В книге пророка Захарии великий Иерей Иисус стоял перед Богом, и Сатана стоял по правую руку от него, чтобы противодействовать ему. Мы читаем, что и Петр был соблазнен сатаной, потому что сатана действовал через него, и потому Господь, обращаясь к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Но не только к Петру подступал дьявол, он подступал даже и к Иисусу Христу. Вы помните, что было там в пустыне, когда Господь готовился принять служение свое для спасения рода человеческого. И там Господь говорил: «Отойди от меня, сатана». Сатана и сегодня подступает к каждому из нас, и мы имеем полное право сказать: «Отойди от меня, сатана! Я исповедался Богу в грехе моем, Он простил мой грех, и кровь Иисуса Христа очистила меня от греха». Великий Мартин Лютер когда-то сказал сатане то же самое: «Отойди от меня, сатана», потому что дьявол показывал ему целый список его грехов. И он написал на этом листе: «Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». Мы должны прекрасно знать, что когда мы пользуемся кровью и силой крови Иисуса Христа, сатана побеждается. И он, конечно, знает об этом, и он боится этого, потому что нет ничего страшнее для него, как кровь Иисуса Христа. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «Низвержен клеветник братьев наших, ибо они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Итак, дорогие друзья, с благодарным сердцем будем относиться к крови Иисуса Христа, к Его жертве. Апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы
Это значит, мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, друзья, мы имеем спасение во Христе через кровь Иисуса Христа. Мы имеем силу Духа Святого, потому что это есть великий дар для нас, данный самим Богом. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, благодарю вас, что вы нашли время послушать нашу радиопередачу «Луч надежды». Я прощаюсь с вами, и пусть Господь милосердный благословит вас во всем. Всего доброго!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Поздний вечер. Совершив молитву, дедушка Петр Иванович, бабушка Елена и Мария Петровна готовятся ко сну.
1: Кто же это так поздно может быть?
2: О, это ты, Тамарочка!
3: Приветствую, Мария Петровна!
2: Приветствую! Ой, заходи! Ты что-то такая расстроена.
3: Проходи, деточка, проходи. Извините, я так поздно пришла.
4: Ничего, пожалуйста. Миром с миром, Тамарочка.
2: Очень хорошо, что пришли.
4: Мы помним тебя, и теперь приятно нам видеть тебя.
3: Да. Вы как-то мне сказали, что в любое время можно прийти, когда будут трудности, хоть среди ночи.
4: Правильно,
5: конечно, проходи, пожалуйста, проходи, дорогая дитя. Что тебя так огорчило? Ты так расстроена?
3: Ой, расстроена ты, Тамарочка.
4: Садись, Тамарочка, здесь, расскажи, что на сердце у тебя теперь?
3: Так трудно мне стало, что я больше не могла быть опять дома одна.
2: Что такое? Из-за отца расстроена?
3: Да, из-за него. Да и многое другое тревожит душу. Кажется, что все как снежной лавиной навалилось на меня. Я молюсь и молюсь. Кажется, что и дни, и ночи провожу в молитве. Но все равно ничего не происходит. Небо безмолвно совсем.
4: Да, бывает это так.
5: Да, духовная жизнь иногда такая. Молчание Божие помогает нам возрастать.
3: Очень уж странный метод возрастания.
4: Несомненно, это так кажется. Человеку так приятно было бы сразу получить ответ на молитву. Но если бы так это было, человек скоро начал бы командовать, просто приказывать Богу.
5: Да, и тогда уместно было бы спросить, кто есть Бог и кто подчиненный.
4: Да.
3: Я понимаю, если человек молится, как Библия говорит, чтобы удовлетворить свои вожделения, тогда он не получает ответа. Но когда не получаешь ответа, хоть молишься о спасении души,
4: и через молитву хочешь помочь
3: другому, такая молитва должна бы быть угодной Богу.
2: Да, Тамарочка, она угодна Ему. Но все равно нам нужно смириться и ждать Божьего времени, Его ответа.
3: Но, Мария Петровна, я не в силах больше ждать, скажу вам честно. Я так расстроена и так разочарована, что боюсь, что скоро и моя собственная вера улетучится. Я превращаюсь в пессимистку. А от пессимизма недалеко и до полного равнодушия. И ведь именно о равнодушии Библия предупреждает.
4: Да, это иногда так кажется, что...
3: Да, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Да. И так же написано.
4: Но здесь, Тамарочка, вопрос уже серьезный.
3: Серьезный, я понимаю, дедушка.
4: Наша воля восстает в таком положении, в каком ты сейчас находишься. Когда человеку не удается добиться исполнения своей воли, у него появляется желание все бросить и оставить. Именно сейчас, Тамара, испытывается твое послушание, подчинение Богу, а также твоя любовь к папе.
3: Что-то вы, дедушка, имеете в виду, что-то я не поняла.
4: Именно то, что любишь ли ты своего отца действительно истинной любовью и поэтому молишься за него. Или ты где-то в тайниках твоего сердца желаешь себе облегчения и поэтому молишься за обращение отца.
3: Неужели сердце человека может быть таким коварным? Я всегда считала, что я искренней любовью люблю папу.
5: Сердце человека полно темных уголков. Оно неисследимо.
3: С этой стороны, бабушка, я никогда не задумывалась о своей молитве. И мне даже начинает казаться, дедушка, что вы в какой-то мере, может быть, и правы.
4: Да, ждать ответа от Бога действительно трудно. Человек – существо кратковременное, и у него терпение тоже короткое. Об этом уже Иов говорил и жаловался Богу.
2: Помнишь, Тамарочка, он ведь напоминал Богу, «Разве дни твои, как дни человека, и лета твои, как дни мужа, но дни мои быстрее гонца несутся, как легкие ладьи.
4: Да, вот но... так вот Иов жаловался, а мы ведь тоже не лучше же Иов.
3: Но все равно мне непонятно, почему Бог молчит? Почему он не скажет мне как-то, что жди?
4: О, придет время, товарищ.
3: Но почему он не скажет, что, ну, чем-то покажет, что надежда есть? Неужели я совершила, дедушка, какой-то грех?
4: О, нет.
3: И потому нет. Небо молчит. Во всяком случае, я не понимаю, не помню, что это могло бы быть. Никакого сознательного греха. Вот правду говорю, я не совершала.
2: Ну, Тамарочка, причина может быть не всегда во грехе.
3: Ну, в чем же тогда? Я просто не понимаю.
5: Знаешь, Тамара, если бы мама с папой без конца держали бы за руку ребенка, когда он начинает двигаться и жить, то ребенок стал бы нервным, неуверенным и беспомощным человеком. Бог безмолвен и остается в стороне, пока не увидит, что теперь пора им вмешаться в дело.
4: В книге пророка Софонии есть такое чудесное место. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием».
3: «Возвеселится о тебе радостью». Интересно, можно ли ко мне отнести эти слова?
4: Можно, Тамарочка, и тебе это подойдет.
3: Но как Господь может радоваться обо мне и веселиться, когда я чувствую себя настолько ничтожной? Я думаю, что и папа не может уверовать и тянет с этим вопросом только потому, что я такая слабая верующая.
2: Ой, Тамарочка, кто из нас сильный?
4: Да, хорошо помнить, Тамара, то, что Бог не связан нашими слабостями. Он всемогущий, и что совершает, то совершает независимо от нас. Наши достоинства не спасают никого. Искупительный труд Иисуса Христа совершает это.
3: Да, это так. Это хорошее напоминание, дедушка. Вот почему только это забывается?
2: Да.
3: Почему это так, что человек все снова и снова начинает искать основания Божьей милости в самом себе?
4: Да.
3: Особенно я, знаете, вот все время в себе ковыряюсь.
4: Да, это не только ты, Тамара.
2: Да,
4: все
2: мы такие. Точно.
5: А это та наследственная гордость, которую дьявол сумел втянуть в человечество. Ничего нельзя получить даром. Все нужно якобы заслужить.
4: И этот враг наш хорошо ведь знает, что все наши заслуги тщетны, и ничего своими заслугами мы не получим от Бога.
2: Да, а подумай только, какой это обман. Дьявол прекрасно знает наше униженное положение, в котором мы, люди, находимся, и вовсю пользуется этим нашим положением, чтобы оскорбить и постыдить человека, не так ли?
4: Точно так.
3: Вот именно, постыдить. Я чувствую себя совершенно недостойной той чести, чтобы быть Божьим чадом.
2: Все мы так чувствуем временами.
3: Вот, знаете, как будто мой разум запрограммирован такими мыслями, что если бы я была лучшей верующей, то Бог обязательно услышал бы меня, обязательно ответил бы, и давно бы уже ответил на эту молитву о папе.
4: Да, но Божьи ответы приходят к нам иногда через очень долгие периоды времени.
5: Я всегда помню одну свою подругу, которая молилась целых 27 лет о спасении своего мужа.
2: Ой, я помню, ты рассказывала маме.
5: И много раз теряла веру в то, что он когда-нибудь уверует.
3: Неудивительно.
5: И все-таки однажды наступил этот день, и это чудо случилось. Она тогда даже не знала, что муж пришел на собрание. Вдруг только увидела, как он вышел вперед, чтобы за него помолились.
3: Вот, наверное, была радость.
4: Да. Ой. Я тоже помню этот случай. Эта дорогая сестра совсем растерялась от радости.
3: Ой.
4: Потом, позже она сказала, что как будто даже не понимала сперва, что случилось.
3: Ой, понятно, это так понятно.
4: Да.
5: А муж ее искренне уверовал, хорошим примерным членом церкви стал.
3: Я даже не знаю, увижу ли я еще такой радостный день.
6: О, увидишь.
5: Ой, еще увидим, все мы увидим, только верь.
3: Ой, смогли бы вы еще помолиться со мной? Я так вам благодарна за вашу помощь, вот, за ваше сочувствие, за поддержку духовную. Я уже не знаю, который раз я прибегаю к вам со своими печалями.
4: Ой. Этого не надо считать, Тамарочка. Для этого мы и живем.
3: Все-таки Бог так расточителен в своей любви ко мне.
5: Да, Бог таков. Нужно только замечать эту любовь.

0: Не один раз верующим в Бога приходится слышать слова: «Почему Бог молчит?» Ведь в мире так много происходит такого, на что Бог должен как-то отреагировать, как-то явить себя, если Он есть, не правда ли? И да, и нет. Да, в том смысле, что воистину есть причины для Божьего вмешательства в наши дела на земле. Мир наполнен воплями и слезами страдающих людей. И нет, потому что невмешательство Бога в нашу жизнь не может быть критерием Его существования. Бог насильно не вмешивается в нашу жизнь никогда. Бог дал человеку свободную волю, и человек со свободной волей или принимает Бога, или отказывается от Него. Как вы знаете, человечество отказалось и в настоящее время отказывается от Бога, от Его руководства и присутствия в своей жизни. И легко понимать, почему. Потому что Божие присутствие требует святости, да, покаяния, отвержения от всего грешного. А это нелегко для человека, который любит грех, кто боится света, чтобы его тайные дела не открылись. Если вы сделали вывод, что Бога нет на основании того, что Он молчит, то позвольте мне дать вам совет. Уверуйте в Евангелие, и после этого попросите у Бога помощи, и будьте готовы стоять за свою веру, несмотря на мнение твоих друзей, ближних, и вы увидите Божью славу и силу в вашей жизни. Слово Божье, Библия говорит, всем тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. И Слово Божье дальше говорит: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Но не только неверующие, но также и верующие со своей стороны иногда задают вопрос: почему Бог молчит? Они задают вопрос не потому, что сомневаются в существовании Бога, но потому, что иногда приходится ждать ответа на молитву. И, по нашему мнению, иногда слишком долго. Как, например, в случае, о котором сегодня рассказала бабушка Елена.
1: Я всегда помню одну свою подругу, которая молилась целых 27 лет о спасении своего мужа.
2: Ой, я

на молитву, как рассказала бабушка Елена. Нам хорошо помнить, что когда мы молимся за других, то есть не о себе, ответ на такую молитву связан со свободной волей этого человека. Бог желает его спасти сразу, но он не будет этого делать против воли самого человека. Человек согласно своей воле или позволит Богу проявить действие в своей жизни, или воспрепятствует ему. Если потребовалось 27 лет для того, чтобы муж этой женщины испытал спасение, это значит, что он только после 27 долгих лет был готов дать Богу эту возможность. Раньше он не был готов открыть двери своего сердца и жизни своему Творцу и Богу. Иногда такой срок может значить, что человек, за которого мы молимся, не видит света Христа и Божьей любви в нас. Поэтому так важно, чтобы мы не только молились, но и жили согласно нашим словам и молитвам. Если Господь властвует в твоем сердце и жизни, и ты молишься о твоих неспасенных родных, я хочу ободрить тебя. Не унывай. Будь тверд и непоколебим в молитве. Бог пошлет тебе ответ. Дай Божьему свету сиять через тебя. Дай Богу проявить через тебя свою милость, любовь, заботу, и это произведет свое действие. В Евангелии от Марка Иисус сказал следующую притчу о сеятеле. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Устойчивая побеждающая вера имеет 5 разных ступеней, фаз. Их мы найдем в этой притче Иисуса. Первая фаза — это рождение веры. Мы верим, например, что Бог ответит на молитву и что Он спасет нашего ближнего. Это божественная идея, мысль, вера, которая родилась в сердце, может осуществиться. Так говорит живая вера. Следующая фаза или ступень — испытание, проверка. Это значит, что каждая идея и молитва должна испытываться. От Бога ли она или от нас самих? Согласна ли она с Божьей волей? Не противоречит ли она Божьему Слову? Никто не может сказать, что каждая мысль и каждый повод к молитве рождается от Бога. Все нужно ставить под испытание. Когда мы уверены, что наша молитва и наша вера в гармонии со Словом Божиим, тогда нужно начать действовать, принять конкретные меры. Какие меры нужно принять? Если вопрос касается необращенного супруга или члена семьи, или друга, то проверь прежде всего, что твоя жизнь не противоречит твоим словам. Затем нужно начать относиться к этому человеку так, как сам Христос к нему отнесся бы на твоем месте. Иногда это значит, что мы сами сперва должны измениться. Это третья фаза, фаза активного действия. Ты отдаешь свое время, свое усердие, свое внимание делу, даже хотя и все вокруг противостоит достижению успеха. Фазы рождения, испытания и конкретные действия приводят неизбежно к четвертой фазе, фазе выносливости. Ты начал молиться и, согласно молитве, действовать. Ты отдал себя полностью делу. Ты не сидишь, сложа руки. Ты действуешь, трудишься. Но что это породило вокруг тебя? Твоя вера подверглась атаке. Стали появляться проблемы. Вместе с ними пришли сомнения. Может, я ошибся. Я, наверное, слишком многого ожидаю. Я потерплю неудачу.

условия не те и так далее. Фаза выносливости, стойкости — это Божий путь, через который Он испытывает тебя до одержания победы. Эта фаза может иногда длиться долго. Бог желает возрастить в нас упование на Него, чтобы мы остались смиренными и кроткими, когда Он даст нам победу. И последняя фаза — фаза победы. Наконец, мы получаем и видим ответ на нашу молитву. Жена или муж отдались Христу, приняли Божий дар спасения. Или какое-то разбитое отношение восстановилось. Или крепкая цепь греха разорвалась. Жизнь самого нашего Господа Иисуса Христа отражает все эти пять фаз. Когда Христу было 12 лет, в нем родилось сознание, понимание того, что ему должно быть в том, что принадлежит его Отцу. То есть, он должен был быть занят делом его небесного Отца. Фаза испытания настала, когда Христос Духом был поведен на 40 дней в пустыню для искушения дьяволом. Потом последовала фаза активного действия. Целые 3 года Иисус ходил по дорогам, долинам, горам Израиля, проповедуя, уча, вкладывая все свои силы, мысли, энергию в служение. Это было время популярности Иисуса. Но потом наступила фаза выносливости, стойкости. Пришло темное время. Пришли Гефсимания и Виа Долороса. Лишь за несколько часов до своей смерти Иисус молился: «Авва, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего Ты». Иисуса распяли. Казалось, что все разрушилось. Ученики оставили Учителя. Пришел конец. Так показалось многим. Но потом наступила фаза победы. Засияло пасхальное утро. Чудесное триумфальное утро для всего христианства. Как говорится в песне: «Смерть победив, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет. Царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес». Для тебя тоже, дорогой друг, настанет победа, если ты выдержишь до конца все эти фазы в своей жизни. Буря пройдет, в твою темноту проникнет Божий свет. Бог ответит на твои молитвы. Эти принципы также истинны в отношении твоего свидетельства о Боге. И заканчивая сегодня нашу серию бесед на тему «Личная евангелизация», я хочу в заключение сказать следующее. Верный свидетель, благовестник, передающий евангельскую весть от лица к лицу, совершает свой труд прежде всего, потому что он сам испытал любовь Божью и спасение во Христе. Он достигает других вестью об Иисусе, проявляя послушание к Христовым заповедям. Он трудится, потому что распространение благой вести стало частью его натуры, его новой натуры во Христе. Он трудится, потому что любит других и хочет, чтобы они получили ту же надежду и смысл жизни, которые он имеет, которые он сам нашел во Христе. Дорогие друзья, Бог приготовил награду для каждого своего верного служителя и свидетеля. Я бы сказал, что нет большей награды на земле для нас, чем иметь уверенность в постоянном присутствии с нами самого Господа нашего. Присутствие Христа в нашей ежедневной жизни и служении не фантазия, не выдумка человеческая, а сам Христос обещает нам через Свое Слово: «Я буду с вами до скончания века», — сказал Иисус. «Небо и земля пройдут,
но слова мои не придут. Вторая награда Божья, которую мы можем испытать здесь на земле, это радость от плода, который произрастило наше свидетельство, спасенные души. Что посеет человек, то он и пожнет. Это неоспоримый закон Божий. Доброе семя принесет добрый плод. Наше свидетельство о прощении и спасении во Христе приведет души ко Христу. Дорогой брат, дорогая сестра, продолжая верно свое служение, мы увидим плод своего труда для Господа. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, пишет апостол Павел. Я закончу нашу программу следующими словами апостола Павла. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Дорогой брат, дорогая сестра, не бойся противников, желающих ослабить твой труд. Их всегда было, и они всегда будут, пока мы здесь на земле. Но несмотря на противление, будем помнить, что это противление не изменит свойства доброго семени Царства Божьего. Оно растет там, где оно сеется. Я еще повторю. Оно растет там, где оно сеется. Это семя снабжено этим свойством. Поэтому, дорогие друзья, будем трудиться для славы нашего Господа Иисуса Христа. Да будет благословенно и возвеличено Его святое имя. Аминь. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До новой встречи в передаче «Семья Каратаевых».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из книги Спеджина «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и со многим удостоверением, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». При первом же чтении текста найдутся те, кто скажет: «Зачем проповедовать такое трудное для понимания учение, как избрание?» Отвечаю: «Потому что оно находится в Слове Божьем. А все, что содержит Слово Бога, должно проповедоваться. Но некоторые истины стоит скрыть от людей, говорите вы, чтобы они не обратили их себе во вред. Это папистское учение. Именно следуя такой теории, священники католической церкви запрещали людям читать Библию. Они не давали ее им, чтобы избежать злоупотреблений. Но разве некоторые учения не опасны? Нет, если они истинно и точно истолковываются. Правда никогда не бывает опасной. Это заблуждение и умалчивание чреваты опасностью. Но разве люди не злоупотребляют учениями благодати? Признаю, что да. Но если бы мы уничтожили все, что люди неправильно используют, то у нас ничего бы не осталось. Может, не должно быть веревок, потому что некоторые дураки на них вешаются? Следует ли выбросить и заклеймить ножевые изделия, потому что есть такие, кто использует их как опасное орудие для уничтожения своих врагов? Решительно нет. Кроме того, помните, что люди читают Писание и размышляют над этими учениями, и потому часто неправильно их понимают. Кто же поправит их, если мы, проповедующие Слово, будем по данному вопросу хранить молчание? Я знаю, что некоторые, принявшие учение избрания, стали антиномистами. Такие люди, если бы не укрылись в тени этого учения, вероятно, нашли бы другие поводы для своих погрешений. Под лучами солнца созревают не только полезные растения, но и вредные сорняки, и в этом виновно не солнце, а природа самого сорняка. Мы считаем, что антиномистами становятся чаще те, кто отрицает учение, чем те, кто его проповедует. Одним из свидетельств этого является то, что в Шотландии вы едва ли найдете собрание гиперкальвинистов, по той простой причине, что церковь в Шотландии полностью придерживается всего учения по данному вопросу, и ее служители, как правило, не стыдятся проповедовать его бесстрашно и дерзновенно, увязывая его со всем вероучением. Возьмите любое учение и начните проповедовать исключительно только его. Вы сразу же его исказите. Самое красивое в мире лицо с самыми миловидными чертами сразу же станет неприятным, если одна черта будет увеличиваться, в то время как остальные будут сохранять прежние размеры. Красота, я считаю, в пропорции. И проповедовать каждую истину такой, какая она есть, не укрывая ничего и ничего не преувеличивав, значит проповедовать всю истину, как проповедовал бы ее Христос. От такого Евангелия, полного и гармоничного, мы можем ожидать благословения Всевышнего. Это все, что я хотел бы сказать в порядке вступления, но никак не извинения. Не в моих правилах извиняться за правду. Что представляет из себя учение об избрании? Давайте постараемся понять то, что сказано о нем в тексте. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Избрание действительно существует. Можно почесть за неразумного любого, кто станет отрицать, что человек – свободно действующий субъект. Но свобода воли и свобода действий – не одно и то же. Лютер обличил свободную волю, когда сказал, что «свободная воля – это название, прикрывающее пустоту». Президент Эдварде в своем мастерски написанном трактате также опроверг эту идею. «Бог – ничем не ограниченный и всеобъемлющий совершитель, Он делает все согласно своей воле, и Его воля преисполнена высочайшего блага. Он непревзойденная действующая сила, и человек, поступающий по намерениям своего собственного сердца, тем не менее находится под властью этого суверенного и мудрого законодательства, которое обращает гнев человека в его славу. Бог его просто сдерживает. Как эти два момента согласуются друг с другом, я не могу сказать. Нет необходимости для блага этой или грядущей жизни уметь решать такие задачи. Я не уверен, что и на небе мы сможем узнать, где смыкаются свобода действий человека и суверенитет Бога. Но и то, и другое – великие истины. Бог все предопределил, но человек, однако, ответственен. Потому что он действует свободно. Нет на нем принуждения, даже когда грешит, своевольно и преднамеренно нарушает волю Божью. Но все спасенные, скажете вы, спасены, потому что уверовали. Конечно, это так, это совершенно верно. Боже, упаси мне отрицать это. Но почему они уверовали? Они уверовали в результате того, что в их сердцах действовала благодать Божья. Поскольку каждый человек, получающий спасение, признает это, поскольку каждый истинно верующий в мире осознает, что для него было совершено нечто более особенное, чем для нераскаявшегося грешника, то несомненен факт, что Бог положил различие. Никто никогда не слышал, чтобы Господу ставилось в упрек то, что Он производит такое различие. Поэтому я не вижу причины, почему его нужно упрекать за преднамеренность этого действия, которое как раз и есть суть учения об избрании. Я спасен, но я знаю, что это произошло не потому, что во мне есть нечто доброе. Если вы спасены, вы открыто признаете, что вас отличила именно избирательная любовь Божья. Учение об избрании – это просто-напросто намерение Бога провести между людьми то различие, которое, как вы знаете, между ними существует. Давая благодать всем, Он дает некоторым больше благодати, чтобы уже полученная благодать действовала к их вечному спасению. Это избрание Божие суверенно. Он избирает по своему изволению. Кто спросит у Него отчета? «Разве я не властен делать в своем то, что хочу?» Вот его ответ каждому каверзнику. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Это строгое внушение заграждает уста каждому, кто склонен оспаривать справедливость Всевышнего. Он имеет право, видя, что мы, все грешники, наказать, кого желает. Царь Вселенной, безусловно, действует осмотрительно и всегда согласно своей суверенной воле. Он правит мудро, не безрассудно и всегда по благоволению воли своей. Избрание таким образом суверенно. Избрание также бесплатно. По какой бы причине Бог не избирал человека, ясно одно, что это не обусловлено никакой в этом человеке добродетелью. Он избран потому, что этого хочет Бог. Мы не можем идти дальше этого. Мы доходим вот до этих слов Христа. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И останавливаемся. Дальше нас не могут увести ни философия, ни Писание. В той же мере, как избрание суверенно и бесплатно, оно также и необратимо. Избрав свой народ, Бог не отказывается от него, не отменяет слова, что сошло с его уст, ибо написано: «Он тверд, и кто отклонит его?» Избрание также действенно, ибо кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Это призвание также и индивидуально. Он призывает своих чад поодиночке и поименно. Он призывает их так, как выводит звезды. Он приводит каждого из них в небесную обитель Отца. Итак, мы определили, что представляет собой данное учение в целом. На этом остановимся. Наша настоящая цель не столько разъяснить учение, сколько нанести удар другой по некоторым связанным с ней и очень распространенным ошибкам. Я знаю, дорогие друзья, что кое-кто так боится этого учения, что при одном его упоминании впадает в панику. Прегради им дорогу лев, они бы не испугались его так сильно, как они пугаются, когда видят это учение в Писании, или когда оно доносится к ним с кафедры.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого».
3: Поэтому, во-вторых, обратим наше внимание на то, каковы свидетельства в защиту этого учения. И если вас что-то сильно в нем тревожит, постараемся по возможности устранить ваши трудности в его понимании. Но, пожалуйста, запомните, это не то, что можно усвоить в начале духовной и религиозной жизни. Я полагаю, вы не станете учить ваших детей читать молитвы наоборот, начиная со слова «Аминь». Точно так же вы начинаете не с того конца, когда хотите сначала узнать ваше избрание, вместо того, чтобы сначала покаяться пред Богом и уверовать в нашего Господа Иисуса Христа. Избрание – это урок для более подготовленных учеников. Перво-наперво нужно пройти начальный класс, обучающий вере и надежде, класс, который для всех нас обязателен, если мы хотим понять спасение. Если, например, в руках ребенка оказался учебник алгебры, и он, поломав над ним голову, сказал: «Мне никогда не получить образование, потому что я ничего здесь не понимаю». Затем, взяв с полки какого-нибудь античного классика, добавил: «Мне это не понять». Вы бы, конечно, ему сказали: «Дорогой, эти книги еще не для тебя. Вот более подходящая для тебя книга – букварь. В ней есть алфавит. Начни с него, а затем, шаг за шагом, ты постигнешь и все остальное». Точно так обстоит дело и с нами. Простая вера в Иисуса Христа – вот первое, что вам необходимо. Только после этого вы будете познавать великие, возвышенные и славные учения Божьих установлений. Но никогда не начинайте с них. Вы запутаетесь и погубите себя, вы заблудитесь в тумане и не извлечете для себя никакой пользы. Далее, совершенно определенно то, что каким бы ни было это учение, спорить об этом мы сейчас не будем. Это учение никак не может противоречить некоторым ясным обетованиям в Божьем Слове. Это касается таких обетований, как «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Посему и можете всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я бы мог в течение целого часа цитировать обетования, которые по своему размаху объемлют весь мир, приглашения, которые не поддаются ограничениям, и призывы, которые адресованы каждому живущему под небом. Каждому из них предлагается слышать и жить. Вы знаете, какие обетования я имею в виду. Так вот, это слова Божьи, которые предназначены для вас. Ухватитесь за них и идите ко Христу, не выпуская их из рук, и будьте уверены, вместо того, чтобы оттолкнуть вас, учение об избрании будет слугой стоять у стола Отца, исполняя для вас музыку, под восхитительную мелодию которой будет танцевать все ваше существо. Оно будет блюдом на пиршественном столе в честь блудного сына, и вы будете вкушать его досыта. Оно никоим образом не оттолкнет вас, и ничто не отвлечет вас от упования на Христа. Также совершенно ясно, что учение об избрании, каким бы оно ни было, не освобождает вас от вашего долга. В чем же состоит ваш долг? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Тем более, что неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Это более всего остального является причиной осуждения людей. Писание гласит, что это самый большой грех. О Духе истины мы читаем. И Он, придя, обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Итак, поскольку Бог говорит, что Он повелевает вам сегодня довериться Христу и уверовать в Него, то именно это вы и должны исполнить. И можете быть совершенно уверены, что прибегать к учению об избрании для того, чтобы освободить себя от Божьих повелений, значит жалко обманывать себя. Вам велено уверовать, и ни одно учение не учит вас тому, что не стоит исполнять повеления Божьи. Да поможет вам Бог уверовать, ибо это учение не для отговорок. Евангелие повелевает вам, а избрание через действие Святого Духа дает вам возможность исполнить эти повеления. Ваш долг – уверовать, но еще никто и никогда не спасался на основании долга, потому что спасение – это дар. Ваше спасение сейчас связано только со Христом, а не с законами Отца, которые все отданы в руки Христа и скоро будут явлены вам. Вы должны прийти сначала ко Христу, а потом к Его Отцу, ибо Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы должны обойти крест, чтобы прийти к закону Отца об избрании, пройдя через искупление Его Сына. Другого пути нет. Давайте в-третьих посмотрим, какие существуют свидетельства избрания. Наш текст указывает, и притом очень ясно, на то, что апостол знал об избрании фессалоникийцев. Откуда это было ему известно? Метод, которым апостол распознавал это, должен стать также и нашим методом, которым мы будем судить о нашем с вами Божьем избрании. В наше время часто встречаются люди, которые нагло претендуют на избрание. Они вбили себе в голову, что они избраны, несмотря на то, что по-прежнему продолжают жить во грехе и поступают по собственным прихотям. Они вообразили, что являются Божьими избранниками. Это то, что я называю наглым самозванством. Мы также, увы, знаем таких, кто посчитал себя избранным только лишь потому, что их посетили видение или сновидение. И они представили это в качестве свидетельства их избрания. Но как с паутины не соткать одежды, так и из этих свидетельств не извлечь ни малейшей пользы в судный день. В день суда они сослужат вам такую же службу, какую сослужил бы вору перечень его преступлений, приведенный в качестве рекомендации для помилования. Вы можете мечтать сколько угодно о том, что вы уже на небе, и в вашей голове может бродить столько же глупых представлений, сколько в библиотеке романов, но поскольку они только в вашей голове, то их нет в книге Божьей. Нам нужно более твердое слово свидетельства, и если у нас его нет, Боже упаси, чтобы мы ублажали свое суетное сердце усладительной мыслью, что мы Божьи избранники. Я слышал, как один человек заявлял в пивном баре, что у него больше, чем у остальных, доказательств того, что он один из Божьих чад. И в то же время он больше, чем все остальные, напился. По правде, ему следовало сказать с уверенностью, что он один из чад дьявола, и это было бы правильным. Когда аморальные и живущие постоянно в грехе люди болтают, что они дети Божьи, мы их сразу же распознаем. Подобно тому, как мы узнаем дикую яблоню, когда видим на ней плоды, узнаем мы и какого духа люди, когда видим, как они ходят и разговаривают. О, как отвратительно! Какая мерзость из мерзости слышать, как люди, чьи души полны тайных грехов, а жизни лишены всяческих христианских добродетелей, хвастаются так, будто у них уже в руках ключи от неба, и они могут впустить туда и низвергнуть оттуда, кого только пожелают. Слава Богу, что мы не под их властью, ибо больших пиратов, чем они, не знает мир. И я уверен, само зло не смогло породить такого страшного господства тьмы, какое бы породили они, если бы им дали волю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Если благодать не делает нас святыми, научая отвергаться пороков и плотских похотей, то нет смысла иметь ее. Братья, если мы Божьи избранные, то нам нужно иметь твердое свидетельство этого. Каковы же эти свидетельства, согласно нашему тексту? Как мы видим, их четыре. Первым свидетельством является Слово Божие, данное в силе. Если вы обратитесь к стиху, то убедитесь, что он говорит: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и в Святом Духе». Евангелие проповедуется всем, имеющим слух, но дается в силе лишь некоторым. Сила, которой обладает Евангелие, кроется не в красноречии проповедника, иначе человек бы обладал способностью обращать души. Также не зависит она от образованности проповедника, иначе она бы состояла в мудрости человеческой. Сила, которая обращает души, не заключается даже в искренности проповедника и его одаренности к труду. Это все следствие, а не причина. Эта сила также и не в пафосе, с которым может говорить проповедник. Люди могут одинаково плакать и от трагической пьесы в театре, и от пророческих стихов, звучащих в церкви. На человеческие эмоции могут оказать влияние как игра на сцене, так и слова Божьих служителей. Нет, здесь требуется нечто большее, чем это, и там, где оно отсутствует, всякое проповедование обращается в ничто. Мы можем проповедовать, пока не занемеет наш язык, пока не откажут легкие, пока мы не умрем, но ни одна душа так и не обратится, если вместе с проповедью не будет поступать таинственная сила Святого Духа, которая изменяет волю человека. О, господа, проповедовать людям было бы то же самое, что проповедовать каменным стенам, если бы Святой Дух не пребывал в Слове, давая ему власть обращать души. Нам вспоминается Роланд Хилл, который однажды ночью встретил на улице, если не совсем пьяного, то изрядно выпившего человека. Человек сказал: «Мистер Хилл, я один из ваших обращенных». «Да», — сказал тот, — «думаю, что вы один из моих. Вот если бы вас обратил Бог, вы бы сейчас не были в таком состоянии». Грош цена тем, кого обращаем мы. Если они обращены человеком, то человеком же могут быть обращены в прежнее состояние. Если обаяние и сила одного проповедника привела их ко Христу, то обаяние и сила другого проповедника сможет увести их от Христа. Истинное обращение – это всегда труд Святого Духа и только Святого Духа.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Признаки избрания» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 главы, стихи с 4 по 6. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Палки и камни могут искалечить тело, но ярлыки и клички, которые навешивают на вас, могут искалечить душу. Герой нашего рассказа испытал это на себе еще в детстве. Из-за постоянного третирования его жизнь полетела в пропасть, и, казалось, ничто не могло его уже спасти.

0: Садитесь, пожалуйста, миссис МакКинней.
1: Благодарю вас.
0: Мы давали вашему сыну всевозможные тесты, но боюсь, что их результаты неутешительны. Мне очень жаль, но ваш ребенок слабоумный.
1: Я знаю, у него есть затруднения, но я верю, он все-таки сможет учиться.
0: У него очень большая задержка в развитии. Не может быть и речи о том, что он сможет учиться в школе. Он никогда не научится ни читать, ни писать, ни нормально разговаривать.
1: Ему трудно говорить, но это поправимо. Мы сделаем ему операцию, доктор.
0: Если бы дело было только в этом, но его плохая речь является результатом дефектов мозга. Он не понимает простого разговора или просьбы.
1: Доктор, поймите, я буду с ним заниматься, я буду помогать ему учиться.
0: Ему необходимо специальное обучение, вероятно, в частной школе. Это дорого, но зато там хоть чему-то научат.
1: Нет, муж никогда не пойдет на это.
0: Поймите, ваш ребенок в какой-то степени обучаем, но нужен соответствующий подход. Может быть, в каком-нибудь государственном учреждении?
1: Нет, доктор. Я сама буду с ним заниматься. Я уверена, что ему можно помочь. Я точно это знаю, доктор.
2: Герою нашего рассказа было 6 лет, когда ему предложили тесты и определили, что он идиот. Ярлык, который прилип к нему и тянул ко дну в течение многих лет. Помимо этого, он очень сильно заикался, и дефекты речи в огромной степени затрудняли общение с ним. Хотя, если бы вы услышали его сегодня, то вам бы и в голову не пришло, что у этого мужчины были в прошлом проблемы такого рода. Сейчас вы услышите правдивую историю о том, как Роберт МакКинней с Божьей помощью справился со своими, казалось бы, непреодолимыми пороками и стал освобожденным.
1: Посмотри, Верн, Бобби написал букву А. Ты видишь? Похоже на палатку, правда, Бобби? А сейчас напиши букву «Б». Сначала сделай палочку. У него хорошо получается, правда, Верн? Я так рада, что мы не послушали докторов и отдали его в нормальную школу, а врач говорил, что наш мальчик не сможет учиться.
3: Посмотрим.
1: Когда мы едем в автобусе, я всегда даю ему новую игрушку, и он, рассказывая о ней пассажирам, таким образом учится говорить. Конечно, люди не могут понимать его так же хорошо, как я. Не так, сынок. Приделай к палочке с другой стороны 2 кружочка, а то буквы «Б» не получится.
3: Это безнадежно.
1: Нет, не безнадежно. Когда мы сделаем ему операцию на гортани, он сможет говорить гораздо лучше. Я знаю, я верю, он очень способный, Верн. Просто нужно помочь ему раскрыться.
4: Если вы услышите меня сейчас, то вам будет даже трудно представить себе, с какими серьезными проблемами я сталкивался прежде. Я страшно заикался. Так заикался, что люди, которые общались со мной впервые, даже не могли понять меня. 2 операции, сделанные для улучшения моей речи, не дали никакого результата. Помимо всего, я был еще и неуклюж. Окружающие относились ко мне плохо и отвергали меня, если не считать моего старшего брата и сестру. Из-за этого я часто раздражался. Я был очень одинок. У меня было всего несколько хороших приятелей, но все они любили пить и курить. К 9 классу я уже напивался каждую неделю. И в середине учебного года директор вызвал мою мать к себе в кабинет. Мне было тогда 15 лет.
5: Миссис МакКинней, у вашего сына дела хуже некуда.
1: Да, я знаю. Мне всегда было с ним нелегко.
5: Понимаете, учителя говорят, он совершенно не способен к учебе.
1: Вы знаете, он может учиться. Просто до него долго доходит.
5: Он не сможет получить аттестат о зрелости. Вам нет смысла оставлять его в школе.
1: Может быть, ему будет лучше все-таки остаться и учиться, как сможет.
5: Если бы он не был такой буйный, я еще мог бы пойти на это. но он постоянно ввязывается в драки. Ни один из учителей не хочет терпеть его у себя на уроках.
1: Ну, хорошо. Может быть, ему удастся где-нибудь устроиться на работу.
5: Желаю вам удачи, миссис МакКинни.
4: Я ушел из школы. Я устроился работать охранником на ипподроме. Там я подружился с двумя ребятами. Пили мы с ними по-страшному. И примерно в это же время брат одного из моих школьных приятелей познакомил меня с тем, от чего я потом не мог освободиться в течение многих лет.
6: Никто никогда не приходит в эту школу, Боб. Она заброшена.
4: Меня-то тошнит от слова «школа».
6: Меня тоже. Идем, я хочу тебе кое-что показать. В этом классе нам никто не помешает. Ни о чем не волнуйся, ладно? Я обо всем позабочусь. Ты не боишься?
4: Нет.
6: Хорошо. Ты нравишься мне, Боб, а я нравлюсь тебе. Пусть это останется между нами.
4: Так я стал гомосексуалистом. Эта связь длилась несколько лет. Я так жаждал хоть чьей-то симпатии, что мне было безразлично, в какой форме она выражалась. По выходным я начал посещать компании наркоманов и собрал целый букет вредных привычек. Вечерами, когда бары уже закрывались, мы шли домой к приятелям.
6: Эй, Боб, взгляни на это.
4: На что?
6: А вот любопытное объявление в газете.
4: Я же не умею читать.
6: Ах, да. Слушай, как ты можешь жить так? Во, вот этот парень кажется интересным. Давай завтра с ним познакомимся. Или ты завтра работаешь?
4: Да, но я увольняюсь. Все, хватит.
6: Ты чего-то не договариваешь, дружище.
4: Там очень опасно.
6: Ну тогда перебирайся в нашу округу. У нас не соскучишься.
4: Вот так начиналось мое падение. 12 лет жизни на улице. Спал я где придется и с кем придется. В парках, в автомашинах. Пьянки с утра до поздней ночи. Иногда, чтобы добыть хоть немного денег, я воровал. И только иногда наведывался домой.
1: Боб, я как раз думала о тебе.
4: Прости, мама, я был занят.
1: Где ты сейчас живешь?
4: У друзей.
1: Ты работаешь?
4: Как?
1: Ты ужасно выглядишь, Боб. Когда последний раз ты менял рубашку? Когда ты стригся? Ты голоден?
4: Да. Мама, ты не могла бы мне одолжить денег?
1: Ой, не знаю, Боб. Боюсь, что папа рассердится. Может, если только пару долларов?
4: Я потратил последние деньги, чтобы переехать к тебе.
1: Ой, ты хоть на ночь останешься?
4: Нет. Я поеду. Я не хотел бы, чтобы меня папа видел.
1: На тебя просто невозможно смотреть, Боб. Зачем ты губишь себя? Ну почему? Почему ты так беспутно живешь?
4: Я же идиот, мама. Ну что с меня взять? Всю жизнь мне постоянно твердили, что я не смогу ничему научиться. И поэтому я совершенно не верил в себя. К тому времени я настолько погряз в грехах, что уже не надеялся когда-нибудь от них избавиться. Одному Богу известно, сколько раз я бывал на волосок от смерти, когда напивался до потери рассудка или накачивался наркотиками. И так я жил 15 лет. И это было незавидное существование. Но однажды я принял решение, которое полностью изменило всю мою жизнь.
1: Алло?
7: Мама, я еду в Сиэтл.
1: В Сиэтл? Боб, зачем?
7: Один из моих друзей там и говорит, что там хорошо.
1: Милый, а как ты туда доберешься?
7: На машине, мама. Там есть какие-то курсы. Если я их кончу, у меня будут деньги на жизнь.
1: Ой, это было бы очень здорово, Боб. Мне очень жаль, что ты уезжаешь так далеко от дома. Но, может, так оно будет лучше?
7: Я хочу выбраться из этого дерьма, мама. Может, если я уеду отсюда, мне это удастся.
4: Но не изменилось ничего, кроме места проживания.

0: Хотел бы сегодня присутствовать на утренней службе. Меня зовут Боб.
1: Ну что ж, тогда входи, Боб. Рад, что ты пришел к нам. Я пастор Филд. Кстати, как ты нашел нас?
0: Я работаю водителем. Я недавно был в этом районе и случайно увидел вашу церковь.
1: Слава Богу, что направил тебя на путь истины. Сначала будет воскресная школа, а потом служба. Я думаю, тебе это будет очень интересно.
0: Никогда в жизни я не чувствовал от окружающих любви и тепла. А в этой церквушке меня приняли так радушно. И это несмотря на мои манеры, мой внешний вид. Одна семья после службы даже пригласила меня к себе в дом на обед. В этот день я побывал на занятии в воскресной школе и на службе. И все следующие 4 недели я неизменно приходил туда. Хотя в детстве нас и посылали в церковь. Но только сейчас я впервые действительно услышал благую весть.
1: В первом послании от Иоанна, глава 2, стих 2 сказано: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Бог Сын спустился с небес и стал человеком с одной единственной целью – спасти нас. Почему он это сделал? Потому что он любит нас. Библия также говорит, что никто другой не спасет нас, кроме Иисуса Христа, ибо нет иного имени под небесами, которым мы могли бы спастись. Ни Фрейд, ни Дарвин, ни Будда, ни Магомед не принесут нам избавления. Нам поможет только Господь Иисус Христос. Он и только Он, единственный. Иисус сказал в Иоанна, глава 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». В Библии говорится, что расплатой за грех является смерть. Иисус заплатил за нас Своей жизнью. Он умер вместо нас на кресте, чтобы мы могли спастись и иметь вечную жизнь вместе с Ним на небесах. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Друзья, Иисус пришел, чтобы освободить нас. Оставьте ваше мертвое прошлое, ступайте к Нему сейчас же и примите Господа Иисуса Христа вашим личным Спасителем.
0: Я принял Иисуса Христа в тот же день, а еще через 3 месяца я крестился. Я знаю, что в тот день я родился заново во Христе. Но моя прежняя греховная натура все еще давала о себе знать и противилась новому человеку во мне. Я никому не рассказывал о той тяжелейшей борьбе, которую мне приходилось вести со своими пороками. Как сказано в послании к Галатам, глава 5, стих 17: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Через год после регулярного посещения службы пастор предложил мне начать служение. Я был потрясен.
1: Боб, мы ищем человека, который мог бы заниматься служением в районе Рейнер-Бич. Ты не хотел бы попробовать?
0: Я? Да что вы? Меня же там знают как наркомана.
1: А в другой части города?

0: Я даже не знаю.
1: Понимаешь, Боб, твоя новая жизнь во Христе вдохновила бы и других на борьбу с грехом.
0: Да, но ведь я еще недостаточно хорошо знаю Библию, и, может быть, не смогу все хорошо объяснить.
1: Ты напоминаешь мне Моисея. Он придумал любое оправдание, лишь бы уклониться от призыва Бога взять на себя руководство своим народом. Для Господа самое важное – это наша преданность Ему и Его заповедям.
0: Да, я с вами согласен.
1: Бог дает один и тот же совет всякому верующему. Моей милости будет достаточно для тебя.
0: Хорошо, пастор. Я попробую. Ведь Иисус умер, чтобы спасти мою душу от ада. Раньше я только брал. Мне помогали другие, более сильные духом христиане. Но когда я сам начал отдавать себя, молясь за заблудших и вдохновляя их Божьим Словом, Бог и меня начал поддерживать вдохновение сильнее, чем прежде. Я стал лучше читать, и мое заикание полностью прекратилось. Но я все еще таил в себе один порок, освобождение от которого я тщетно пытался достичь уже многие годы. И в конце концов я обратился за помощью к одному другу.
2: Боб, привет! Я очень рад, что ты пришел. Садись.
0: Спасибо.
3: Что-то случилось?
0: Роджер, мне нужно с кем-то поговорить. Понимаешь, об одной проблеме.
3: Я слушаю тебя. Я говорил, что я всегда здесь. Если нужна моя помощь, пожалуйста, всегда.
0: Спасибо, Роджер. Понимаешь, у меня в жизни есть пара грехов, от которых я, похоже, не смогу сам избавиться. Я молился, делал все, что было в моих силах, но если я не прекращу этого, то я не смогу продолжать ходить в церковь. Иначе я буду чувствовать себя лицемером.
3: Не отчаивайся, Боб. Бог поможет тебе преодолеть любые трудности.
0: Не знаю. Не знаю, Роджер. Я борюсь с этим уже 2 года, и все безуспешно.
3: Я буду молиться за тебя. Бог говорит, чтобы мы носили тяготы друг друга.
0: Ой, если бы ты знал. Если бы ты знал, Роджер, как мне тяжело.
3: Грех, он и есть грех, Боб. Бог говорит в первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, что если мы исповедуем наши грехи, Он простит их нам и очистит от всякой неправедности. Поэтому, если ты действительно хочешь победить свой грех, то прежде всего исповедуйся в нем.
0: Я все еще иногда выпиваю и предаюсь извращениям. О, Роджер, я в этом грехе уже 17 лет. Мне трудно с этим бороться, трудно, понимаешь?
3: Бог поможет тебе, Боб. Поведай обо всем, что у тебя на сердце Господу.
0: Веришь ты или нет, Роджер, но даже просто то, что я с тобой говорю, мне уже помогает.
3: Я верю, Боб, верю. И никто не собирается проклинать тебя. И то, что ты рассказал о своих пороках Богу и мне, уже будет способствовать изменению к лучшему, понимаешь? Бог придаст тебе сил, и я буду молиться за тебя.
0: Ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто до сих пор я находился в темном колодце. И сейчас я уже вижу свет, но не могу прийти к нему.
3: В притче, глава 28, стих 13, сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Боб, я слышал, что здесь, в Сиэтле, существует группа по излечению от гомосексуализма. И для этого там опираются на библейские принципы.
0: Ты считаешь, что там мне действительно смогут помочь?
3: Считаю, что да. Другим же помогли, и тебе тоже помогут.
0: Но ты знаешь, Роджер, многие говорят, что я родился с этим. И тут уже ничего не поделаешь.
3: Боб, ты чист от природы, и ты сможешь вылечиться. Нет ничего невозможного для Бога.
0: У тебя есть их телефон, Роджер? Я сейчас же позвоню.
1: Многие хотят, чтобы мы поверили, что гомосексуализм – это просто альтернативный стиль жизни, и что это настолько же нормально, как и обычные половые отношения. Но Бог нам говорит другое. Давайте посмотрим Левит. Глава 18, стих 22. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Многие говорят, что излечение невозможно, но это неправда. Грех – это всегда выбор. Выбор между тем, что правильно и неправильно. Выбор.
4: Ну почему же тогда так трудно отказаться от этого греха?
5: Мне интересно.
1: Вы должны желать этого. Вы должны ненавидеть грех. А большинство из вас любит его. Вот почему для многих наркоманов бывает так трудно бросить прежнюю жизнь. Им нравится состояние наркотического транса. Я процитирую то, что сказал Иисус в Иоанна, глава 3, стих 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы.
4: Нужно ненавидеть грех так же, как Бог?
1: Любой грех пытается подменить собой Бога. Он удовлетворяет какую-либо потребность, которую мог бы удовлетворить Господь, ослабляет какую-то боль, от которой Он мог бы избавить. Ваше прошлое наполнено болью, стыдом, извращениями и еще многими другими пороками. Эти проблемы держали вас во тьме. Вынесите их на свет Божеского Слова. Осветите его светом каждый темный уголок вашей души. Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».
0: Я провел там 6 месяцев. С нами проводили беседы, и мы изучали Библию. Также я читал много книг по эмоциональному исцелению, которые помогли мне справиться со стыдом, гневом, обидами, от которых я страдал с детства. И, наконец, Иисус освободил меня. После этого я сам начал заниматься с людьми, которые не могли справиться со своими пороками. Мои близкие были чрезвычайно удивлены произошедшей во мне перемене. Я смог наладить отношения с отцом. А однажды, на обеде дома у моего пастора, я познакомился со своей будущей женой. В июле мы поженились. И мы не перестаем изумляться той любви, которую ниспослал нам Господь. Сейчас я по-прежнему занимаюсь служением и несу благую весть людям.

Друзья, если вы попали в сети греха, будь это гомосексуализм или ожесточение, наркотики или измена, Иисус освободит вас. Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Царств. Глава вторая.
3: В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Илии, Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее», и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли и сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь: я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.
2: Глава 3.
3: Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его, однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какою дорогою идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Эдомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». и пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Идома, и наполнилась земля водой. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его, и все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья Кир-Харешете, и обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.
2: Глава 4.
3: Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди запри двери за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезею, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиези: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезею: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опоясь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту ценамитянку». И вот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытится и останется». И он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.
2: Глава 5.
3: Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римонна для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римонна, то за мое поклонение в доме Римонна да простит Господь раба твоего в случае сем». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег.
2: Глава 6.
3: И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете», и привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли? Сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?»
2: Глава 7.
3: И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот, Нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сириане». Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сириане при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер.

0: В эфире программа «Вечная истина». Господь послал человека в этот мир, но не оставил его во тьме, а дал свое живое слово. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». На нашем прошлом занятии мы говорили о тех великих вопросах, которые Бог задает людям. Кто ты? Где ты? Если вы соберете все эти вопросы вместе, то вы придете к следующему заключению. В нашей жизни предполагается, что мы должны быть в нескольких местах. Предполагается, что мы будем иметь определенное тело и делать определенные вещи. Единственным счастьем, по словам Павла, для человека является благая, совершенная воля Господа. И это является единственным возможным счастьем, особенно если мы являемся верующими. Я думаю, это истинно для всех людей. Но самое главное, что это является целью спасения. Безусловно, это истина для верующего. Благая, совершенная воля Господа – это то место, где вы должны быть и где вы находитесь. Предполагается, что вы должны быть кем-то, и вы им являетесь. Когда Иисус задавал вопрос «Что вы хотите?», я думаю, это был очень важный вопрос для каждого из нас. Хотите ли вы быть тем человеком и находиться в том месте, где Господь хочет, чтобы вы находились? Я думаю, именно тогда вы сможете найти самого себя. Именно в такой момент вы обнаруживаете то, что, по словам Иисуса, ценнее всего мира. Это то, что вы никогда не захотите потерять. Это не может быть сравнимо ни с чем в этом мире. Если все это относится индивидуально к каждому верующему, вы можете задать вопрос, какое это тогда имеет отношение к браку? Помните, в самом начале мы говорили, что брак является законом Господа, в котором Он соединяет двух людей в союзе, затем эти люди становятся родителями, воспитывают своих детей, пока они сами не становятся родителями и воспитывают своих детей, пока те, в свою очередь, не становятся родителями. И это является Божьим законом всех людей, живущих на планете Земля. Как мы уже говорили, в браке существуют четыре проблемных сферы. Первой проблемной сферой являюсь я сам, второй – моя жена. Третьей проблемной сферой являемся мы, муж и жена. Другими словами, наша совместимость. Четвертой же проблемой являются наши дети. И мы уже говорили о том, что единственным способом разрешения проблем в браке является работа над каждым отдельным человеком в семье. Запомните эту пирамиду. У основания пирамиды лежит личность. Затем идут партнеры, а сверху пирамиды – родители. И мы уже говорили о том, что каждый человек должен начинать решать проблемы, начиная прежде всего с самого себя. Таким образом, работа над браком – это прежде всего работа над самим собой. Это означает, что вы должны остаться наедине с Богом и работать над собой. Эти восемь вопросов, с которыми мы столкнулись, являются как бы духовным компасом. Я часто их рассматриваю. По крайней мере, я это делаю каждый канун Нового года. Сейчас мое отношение к этому празднику стало намного лучше. Я уже не должен предоставлять ежегодный доклад в этот день. Но накануне каждого Нового года я рассматриваю эти вопросы. Как вы знаете, вопросы не могут изменяться, но ответы меняются каждый день. Они постоянно подвергаются изменениям. Это происходит потому, что на эти вопросы существуют правильные ответы. Итак, все вышесказанное я упомянул для того, чтобы объяснить следующее утверждение. Тот человек, с которым вы живете, никогда не будет счастлив, пока он не найдет правильные ответы на эти вопросы. Поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании и утверждаем, что понимать друг друга можно только выражая себя на глубоком уровне, как вы тогда себя чувствуете, когда вы говорите об этом со своей женой, и когда вы должны ответить на эти вопросы? Как мы уже говорили, глубокое общение – это не просто обмен фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, будет дождь». Глубокое общение – это общение о чем-то очень важном. Я искренне верю в то, что каждый из нас должен помочь мужу или жене справиться с этими вопросами и найти на них правильные ответы. Несколько лет назад я встречался с несколькими мужчинами, которые были очень заинтересованы в служении библейского колледжа. Эти люди встречались в

0: малых группах. Каждая группа состояла из 4-5 человек, и эти занятия продолжались на протяжении 8 лет. Однажды мы встретились, и я поделился этими вопросами с ними. Каждый из них отвечал на данные вопросы, и это длилось целую вечность. Каждый отвечал все то, что он знал относительно заданного вопроса. Когда они уходили, я был поражен тем, что они подошли ко мне и сказали: «Мы думали, что знаем друг друга очень хорошо. Мы встречались друг с другом в малых группах в течение достаточно долгого времени. Но узнали настолько больше друг о друге за последних 3 дня. Трудно осознать, как это могло произойти». Это произошло именно потому, что они слушали ответы друг друга на эти вопросы. После того времени, когда я впервые столкнулся с этими вопросами, я проводил десятки подобных встреч. Всем людям на этих встречах я задавал эти вопросы. Потом давал время обдумать свои ответы, и затем мы снова собирались вместе, и я начинал задавать им эти вопросы. Удивительным является то, что делал Господь во время тех наших встреч. Сейчас я хотел бы призвать все замужние пары общаться на глубоком уровне, задавая друг другу эти вопросы. Если вы являетесь женой, задайте эти вопросы своему мужу, а затем внимательно слушайте его ответы на эти вопросы. То же самое относится и к мужьям. Задайте эти вопросы своим женам и внимательно слушайте их, когда они дают на них ответы. И я уверен, что если вы сделаете это, вы не только обнаружите, на каком глубоком уровне вы можете общаться со своим мужем или женой, но и будете поражены тем, как Господь может работать в вашей жизни. Общались ли вы когда-либо друг с другом на таком уровне? Разговаривали вы когда-нибудь о таких вещах? Я думаю, что самой большой трагедией является то, что человек может прожить всю жизнь и никогда не задать себе этих вопросов. Я не говорю, что я обдумывал эти вопросы благодаря самому себе. Я считаю, что Господь подтолкнул меня к этим вопросам. И для меня было бы огромной потерей, если бы я никогда не столкнулся с этими вопросами и никогда не нашел на них ответов. Потому что именно благодаря обдумыванию этих вопросов и нахождению на них ответов я пришел к служению Господу. Один мой знакомый был социальным работником и никогда даже не мог подумать ни о каком служении. Существовало много причин для того, чтобы никогда этим не заниматься. Но эти вопросы и ответы на них сделали из него человека, которым он сейчас является. И трудно даже представить то, какое влияние эти вопросы окажут на вас. Но если они приведут вас к благой и совершенной Божьей воле, то я уверен, вы будете так счастливы, как вы никогда еще не были счастливы до этого. Потому что причиной ощущения себя несчастным для христианина является то, что они иногда слишком далеки от ответов на эти вопросы. Я полностью уверен в этом. Я не пытаюсь быть садистом или делать вас ничтожным. Задачей пастора является успокоение обеспокоенного человека, а не процесс превращения спокойного человека в обеспокоенного. Но вы знаете, что многие люди говорят, что большая часть христиан живут неполноценной христианской жизнью и даже не думают об этом. Я думаю, это очень плохо. А скольких счастливых христиан знаете вы? Я хотел бы задать вам этот вопрос. Сперва найдите для себя правильный ответ на этот вопрос. И затем, когда вы попытаетесь понять вашу жену, вы узнаете, что вашей ответственностью как мужа является то, чтобы ваша жена могла предстать перед Христом счастливой. Это является вашей ответственностью. Что же касается жен, они должны служить завершением своих мужей. И если это так, как тогда вы справляетесь с этой функцией? Что из себя представляет завершенность? Я думаю, что ответ на этот вопрос и даст нам это понятие. Таким образом, обсуждая проблему взаимопонимания, я призвал бы вас задуматься над этими вопросами и над глубоким уровнем общения. На прошлых занятиях мы говорили о том, что если вы хотите выражать себя на глубоком уровне, то вам просто не избежать конфликтов и приступов гнева. Поэтому вы должны научиться решать эти проблемы. Но знайте, что это не будет легко. Именно поэтому автор Пол Турнье в своей книге говорит о том, что для того, чтобы понять другого человека, необходимо хотеть этого. Для того, чтобы достигнуть понимания, вы должны выражать себя на глубоком уровне. Но для того, чтобы это делать, необходима большая смелость. Поэтому, если вы действительно намерены понимать других людей, тогда вы должны проявить мужество. Несколько стихов Библии, написанные Павлом, очень хорошо объясняют понятие общения. Он говорит Коринфянам: «Мы свободно говорим к вам, Коринфяне, и открываем свои сердца. Мы не скрываем своей привязанности к вам, но вы отворачиваетесь. Я говорю с вами, как со своими детьми, поэтому откройте свои сердца». Какие прекрасные слова об общении и взаимопонимании. Павел хотел, чтобы эти люди знали, что его сердце открыто, но они блокируют его любовь. Люди, находящиеся в браке, должны строить свои отношения с открытыми друг другу сердцами. Потому что, когда они общаются на глубоком уровне, они могут причинить друг другу боль, и тогда их сердца закрываются. Скорее ад замерзнет, чем я заговорю. Было ли у вас когда-либо такое чувство? Я думаю, вы меня поняли. В Библии есть также другой великий стих о взаимопонимании и общении, который к нему приводит. Второе послание Коринфянам, 2 глава. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» В этих словах заключена великая истина. Если вы живете с другим человеком и все время его критикуете, то это подавляет его. Вы преуспеваете в том, чтобы он впал в депрессию. Но кто же тогда взбодрит его? В результате вы оба будете иметь депрессию. Не огорчайте своего партнера, ободряйте его, тогда и он будет способен ободрить вас. После того, как мы обсудили важность взаимопонимания, давайте рассмотрим, как этого взаимопонимания можно достичь. Поэтому, как мы уже делали это раньше, давайте рассмотрим книгу Иеремии. Человеческое сердце является очень решительным, но в то же самое время очень духовно слабым. Но никто, кроме Господа, не может полностью постигнуть этого. Поэтому именно Господь ищет каждое сердце и изучает самые потаенные его уголки. Только Господь знает человеческое сердце, потому что оно настолько непостоянно и слабо духовно. И только Господь может знать, насколько оно слабое. И поэтому мы можем понять слова Давида, когда он просил Господа: «Господи, познай мое сердце, изучи мои мысли и помоги мне избавиться от того, что не является Твоей волей, и веди меня дорогой вечной жизни». В заключение темы взаимопонимания я хотел бы задать вопрос: а зачем нам понимать друг друга? Я думаю, на этот вопрос могут быть разные ответы. Одним из ответов является то, что через понимание друг друга мы можем узнать, как разделить ответственность в браке. Когда вы женитесь, а особенно, когда у вас появляются дети, вы становитесь ответственны за очень многие вещи, и эта ответственность должна в браке делиться. Многие христиане считают, что Библия говорит об этом достаточно ясно. Что же тогда является ответственностью мужчины? А что является ответственностью женщины? Я бы призвал вас попытаться найти ответы на эти вопросы в Библии. Посмотрите, что говорит Библия о том, какую часть ответственности должен брать на себя мужчина, а что должна выполнять женщина. Я думаю, в жизни многих это больше зависит от культуры, чем от того, что сказано в Библии. Некоторые люди, которые были рождены в определенных странах, считают, что мыть посуду неприемлемо для мужчины, что мужчина даже не должен заходить на кухню. И это является чисто женской работой. Но разве где-то в Библии говорится об этом? В Ветхом Завете, наоборот, звучат такие слова Господа: «Я заставлю царей Израилевых захватить Иерусалим и сотру его с лица земли, как мужи вытирают посуду и переворачивают ее для сушки». Интересный стих, не правда ли? Видите, здесь говорится о том, что мужчины моют посуду. Таким образом, я призываю вас попытаться найти в Библии, что говорит нам Господь относительно распределения обязанностей между мужчинами и женщинами. В начале нашего следующего занятия мы закончим тему взаимопонимания. Вы сможете убедиться, насколько важным является понимание друг друга. На следующем занятии мы также собираемся поговорить о интимной жизни супругов. Мы рассмотрим физическую сторону брака. Я хотел бы дать вам задание к следующему разу. Прочитайте, пожалуйста, книгу «Притчи Соломоновых». Не знаю, читали ли вы раньше эту книгу, но читая ее, вы обязательно увидите, что эта книга является как бы разговором двух влюбленных людей, которые занимаются любовью во время медового месяца. В книге «Притчи Соломоновых» используется аллегория, которая является слишком важной, чтобы не упомянуть о ней. И если вы были постоянным слушателем нашей программы, то вы должны помнить, что я уже упоминал об этой аллегории. Здесь используется аллегорический прием, который передает любовь Иеговы к Израилю и любовь Израиля к Иегове, а также любовь Христа к Церкви и любовь Церкви ко Христу. Здесь используется данная аллегория, но это не является основной целью этой книги. Я думаю, именно викторианцы были первыми, кто уловил этот смысл, потому что они не могли воспринимать интим как что-то совершенное. Именно поэтому они искали что-то более глубокое, скрытое за этими словами. Ведь должна быть причина того, почему данная книга заключена в Библию. Еврейским мужчинам не разрешалось читать эту книгу до того времени, пока им не исполнялось 20 лет. Также не позволялось проповедовать эту книгу за всю историю церкви тем людям, у которых еще не было седых волос. Но у меня уже есть седые волосы, поэтому на следующем занятии я все-таки попытаюсь поговорить об этой теме. Говоря о физических отношениях в браке, мы будем крайне серьезны, не допуская шуток по этому поводу. Это не является шуткой. Эта тема является очень важной, и мы остановим свое внимание именно на ней после того, как мы закончим рассмотрение вопроса взаимопонимания.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и за ваши письма. Впереди у нас еще много интересных встреч. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей, дорогой, заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе, верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философий, а спасение подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. О, приди, о, услышь, о, взгляни, Бог зовет, отзовись же на зов тот, ты томишься, ночами не спишь, Он купил тебе счастье Голгофой.

Голгофа, я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко Христу был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толком, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасенье подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. «Совершилось!» — воскликнул Господь. «Это было и словом, и вздохом. Это слово спасенье дает тем, кто слышал его на Голгофе. О, приди! О, взгляни! О, услышь! Бог зовет! Отзовись же на зов тот! Ты потомишься ночами, не спишь! Он купил тебе счастье Голгофой! Аминь!»

«Или, Или, лама савахвани! Какая боль! Как тяжко!» А они безжалостно бивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки. Пылают смрадных факелов огни. «За что, Господь, ты терпишь эти муки? И ты их любишь? Ты на них взгляни! Какая желчь! Подобные мученья заставили бы вздрогнуть палача, а эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить: этому не быть? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом, восстановил общенье нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мученье, а между тем твое ученье первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело, ты жаждешь уксус, желчи вкус. Да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело. Вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор, так где ж предел твоей любви? Или, Или, лама савахвани.

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасение подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. О, приди, о, взгляни, о, услышь, Бог зовет, отзовись же на зов тот. Ты томишься, ночами не спишь, Он купил тебе счастье Голгофой.

Христос с Голгофы не сошел, Христос, как прежде, там страдает, как прежде мир наш обнимает его страдальческий глагол. Он молит вновь: «Отец Небесный, прости мучителя моим, до этих пор мой подвиг крестный остался чужд сердцам людским. До этих пор венок кровавый остался здесь, в краю людском, моим единственным венком, а для мучителей забавой. До этих пор, главой кивая, проходит мимо фарисей, любовь и правду попирая в сожженной совести своей. Но мне теперь из грешных рук не прежний отцвет преподносят, теперь вкусить иное просят для утоления смертных мук. Грозя темницей и мечами, крича опять: «Умри, Христос!» лукавый мир мне преподнес фиал, наполненный слезами. Слезами вдов и нищеты, слезами тех, кому объятия я сам простер, как меньшим братьям, благословляя их кресты. Но ты прости им, отче правый, они не знают, что творят, пока тельца благотворят, они не кончат пир кровавый. Я выпью, отче, весь до дна, фиал наполненный слезами, за ним настанут времена моей победы над врагами.

Алые капли капают. Слышите, плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются в дребезги. Взор подымаю выше, дрожь пробегает телом. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь злых палачей сила. В ту гефсиманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, что же люди стали торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинную кровью? Нам ли искать ответа, правда ли ложи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знаем. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.

Мне хочется порой забыть навеки о том, что злоба есть и зависть, и вражда, и верить лишь в добро, что в каждом человеке горит, как отдаленная звезда. Не видеть взглядов злых, не слышать слов обидных, самой свободной быть от грустных дум моих, в общении с людьми искать почти невидных, крупиц добра, любви и видеть только их. Но зло живет везде, во всех, во всем от века, и лишь в одном одно виднее, чем в других, и делает она несчастным человека, держа его всегда в когтях своих. И я его в себе нередко ощущаю, и больно мне тогда, когда друзей моих вдруг тоже иногда как будто прорывает и горечь на устах, и зло во взоре их. И я бегу в себя, бегу в уединение, и горько жалуюсь на общую судьбу, и плачу пред Творцом, прошу освобождения, ответа на мою насущную мольбу. И чувствую душой, Творец мне отвечает, что скоро все пройдет, что скован будет враг, и зло, что нас гнетет и дух порабощает, рассеется, как дым, как предрассветный мрак. И свет, что был таким ничтожно незаметным, заполнит все собой и злобу победит. И я с надеждой жду свершения злов заветных и с верой говорю: «О, Господи, гряди!»

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, с сегодняшнего дня мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».

0: Чудо прощения.
1: Перроны имеют что-то общее с кладбищами. И тут, и там прощаются. Связь между людьми прерывается. На одном временно, на другом окончательно. Роланд Зегер, преуспевающий молодой человек с блестящим будущим, ощущал на этом печальном пасмурном вокзале наплыв отрицательных подавляющих мыслей. Конечно, на вокзалах происходят и сцены, в которых видна бьющая ключом радость, однако часто в объятиях и кратковременном счастье встречи уже скрыто расставание. Прощание. Не висит ли его темная пелена над каждой встречей, над каждым приветствием? Молодой человек напрасно оглядывал перрон. Его никто не ждал. Он взглянул на свои часы и направился по потрескавшейся бетонной площади ко входу в вокзальное помещение. Пожилой служащий дал свисток, и Роланд Зегер провожал взглядом отходящий поезд до тех пор, пока красные огни его не исчезли в серой полосе тумана. В зале ожидания, грязно-желтые стены которого были оклеены рекламными плакатами, несколько иностранцев, сидя на своих баулах, рассматривали элегантно одетого молодого человека. Но на его лице отражались лишь скука и недовольство. Он распахнул дверь и вышел на привокзальную площадь. Взглядом он поискал такси, но не увидел ни одной машины. Роланд пробормотал:
2: «Жалкое гнездо!»
1: Губы его при этом едва шевелились. Роланд Зегер уже в поезде потерял всякую надежду на то, что прибудет вовремя на бракосочетание своей сестры, так как поезд опаздывал на 20 минут. Бракосочетание было назначено на 11 часов, а сейчас уже почти 11. Из тумана выплыли два круглых огня. Такси приближалось к привокзальной площади. Роланд Зегер жестом подозвал машину и назвал водителю адрес.
3: «Сколько времени вам понадобится?»
4: «Ну, в таком молочном тумане примерно четверть часа. Минимум четверть часа».
3: «Окей, тогда езжайте как можно быстрее».
1: Говорливый водитель, судя по диалекту, саксонец, пространно рассказывал об этой местности, но больше всего о людях. Роланд Зегер на заднем сидении прикрыл глаза и, очевидно, не был расположен к беседе. Тем не менее, водителю удалось выудить у неразговорчивого гостя, что именно привело его в эту местность в такой хмурый мартовский день.
4: «Ага, так вы хотите попасть на венчание? Ага, тогда я прибавлю скорость».
1: Выражение лица пассажира никак не изменилось. Машина пробивала себе дорогу сквозь туман. Через четверть часа она свернула с главной улицы и поползла вверх по узкой гравийной дороге, которую с обоих сторон обступили ряды деревьев. Из тумана вынырнули мощные стены старой церкви, как бы охраняемой огромными липами, блестящие ветви которых выделялись на фоне влажной серости здания.

0: Вот, сдачи не надо.
1: Роланд Зегер подал таксисту на 2 марки больше, чем тот потребовал. Водитель обрадованно козырнул в ответ и ухмыльнулся.
2: Желаю хорошо повеселиться на свадьбе вашей сестры.
0: Спасибо. Как-нибудь перетерпим.
1: С сарказмом засмеялся Роланд и зашагал по хрустящему гравию ко входу в церковь. Приглушенные звуки органа доносились из церкви, и опоздавший гость раздумывал, что ему лучше сделать – войти или переждать церемонию здесь, снаружи. Он поднял воротник пальто и поднялся по стертым ступеням. У входа он, замедлив, остановился.
0: Надо было отказаться, сославшись на работу. Это даже не было бы ложью.
1: Роланд выудил из кармана пальто пачку сигарет и закурил. Звуки органа в церкви умолкли, и чуть позже его слуха коснулось негромкое пение. На губах молодого человека промелькнула улыбка превосходства.
0: Мало кто верит в Бога, но для детских крестин, бракосочетаний и других торжеств людям все-таки нужны эти старые церковные стены. Но по всем этим устаревшим традициям уже отзвонили прощальные колокола, хотя стражи этого заведения все еще считали себя незаменимыми. Еще не всех ушей и сердец достигло то, что в прошедшем столетии первым установил Фридрих Ницше. Бог умер. И если трезво проанализировать пустую болтовню церкви, ее бессилие и необоснованность преданий, то можно убедиться в правоте Ницше.
1: Роланд Зегер до сих пор так и не мог понять, как его мать из своей наивной веры могла черпать силу для жестокой житейской борьбы. Ему, во всяком случае, это не удавалось. Даже более того, он был против такого самообмана. Слабые голоса, доносившиеся из церкви, кажется, подтверждали мысли молодого человека.
0: Последние потуги отмирающего заблуждения.
1: Он раздраженно бросил дымящийся окурок на влажный гравий, как будто хотел символически отбросить эти бесполезные мысли. Приблизившись к тяжелой дубовой двери, он потянул ее на себя. На цыпочках он вошел в церковь. Все помещение было наполнено тусклым желтым светом, который шел от ламп, спрятанных в небольших боковых нишах. Перед простым деревянным крестом стояла ваза с ярко-желтыми нарциссами. На алтаре горели 2 свечи. Несколько человек обернулись. Даже невеста украдкой повернула голову. Ее взгляд встретился с взглядом брата. В глазах сестры блеснула радость, лицо порозовело. Роланд почувствовал, как она обрадовалась его приходу. Он опустился на скамью, оставив 2 пустых ряда между собой и всеми собравшимися. Теперь и мать заметила его. Долю секунды он чувствовал на себе ее радостно удивленный взгляд. Она толкнула мужа рядом сидевшего. Тот тоже обернулся и посмотрел на опоздавшего гостя. Роланд Зегер холодно проигнорировал взгляд отца. Его пронзила мысль.
0: «Этот человек, очевидно, не понимает, какая пропасть лежит между нами. Но ничего другого и нельзя было ожидать от такого черствого создания, каким отец был всегда».
1: Во всяком случае, Роланд долго не решался ехать на свадьбу своей сестры именно потому, что не хотел встретить отца. Слишком много было в прошлом того, что он не мог, да и не хотел бы забыть. Госпожа Зегер заметила холодность сына, но напрасно пыталась растрогать его своим умоляющим взглядом.
3: «Если бы он хоть на сегодня мог зачеркнуть прошлое!»
1: Рядом с алтарем открылась дверь, и размеренным, полным достоинства шагом вышел священник. Его строгое лицо одновременно выражало смирение и уверенность в себе. Жених и невеста, а также вся община поднялись. Широкая спина еще незнакомого жениха казалась Роланду живой недружелюбной стеной. Черные волосы неприятно обрамляли крепкий затылок.
0: «Этот парень даже сзади не симпатичен. Бедная маленькая Урзула!»
1: Его сестра, стройная и изящная, рядом с этим гигантом казалась совсем девочкой. Роланд Зегер боролся с поднимающимся чувством зависти и ревности, не осознавая при этом, что его решение никому за исключением своей матери не чувствовать ненависти или любви пошатнулось.

0: Мысли его перенеслись примерно на полтора десятилетия назад. Он вспомнил свою первую встречу с книгами Фридриха Ницше. Тайком под одеялом он читал эти новые захватывающие идеи и был поражен ими. Прежде всего, его пленило презрение Ницше по отношению ко всему слабому. Из этой фатальной склонности к слабости выросла религия бедных грешников, Божьего прощения и сострадания. Эти мысли не покидали его, и он с того времени стал чувствовать в себе странную ненависть. Особенно сильное чувство ненависти Роланд стал испытывать к своему однокласснику Гельмуту, один только вид которого вызывал у всех жалость. Одна из учительниц с особым вниманием заботилась об этом слабаке с бледным лицом и кривой спиной. Роланд же, наоборот, все больше погружался в деструктивный образ мышления Ницше, пока ненависть к однокласснику не стала рождать в его воображении фантастические пожелания смерти. А также в Роланде происходили изменения и другого плана. Вместе с презрением ко всему жалкому в Роланде росла гордая уверенность в себе. Настоящий он считал только такую жизнь, в которой можно было осуществить что-то достойное. Однажды, в период этого внутреннего преобразования, мать подошла к столу сына, бледная, с глазами полными укоризны. Она молча положила перед ним на стол два зачитанных тома Ницше. Мать взяла сына за руку, но в его глазах сверкнул злой огонь, и он выдернул руку. Как только она посмела шпионить за ним и брать его книги! Между ними произошел серьезный, а под конец даже весьма бурный разговор. Он начал тихим, но угрожающим голосом.
1: «Мама, позволь мне идти своим путем и не удерживай меня одного решения».
2: «Что за решение?»
0: Мать чувствовала, что это решение было связано с теми безбожными книгами, которые ее сын в огромном количестве проглатывал в последнее время. Для нее же жизнь без регулярного посещения церкви в воскресенье утром была немыслима, поэтому она приучила своего сына к Божьему Слову и с малых лет брала его с собой на богослужение. А теперь ее сын в этой литературе нашел свою духовную смерть. Хотя она не все понимала из написанного в этих книгах, но как это действовало, она видела по поведению своего сына. Мать печально посмотрела на него и с горечью произнесла:
2: «Почему ты не откажешься от этого яда?»
1: «Может, тебе больше нравится сладкий яд религии и войны попов?»
0: Вся ее фигура была в тот момент воплощением ужаса.
2: «Ты что, забыл все, что слышал в детстве из Слова Божьего?»
0: Он неподвижно смотрел на нее, охватив при этом руками один из томов Ницше.
1: «Они должны выглядеть более спасенными, чтобы я поверил в их спасителя. Так написал этот человек. И он попал в точку, мама. Поэтому никто не отговорит меня от моего решения».
2: «Что за решение?»
1: «Во-первых, избегать всяких религиозных манипуляций. Во-вторых, хладнокровно контролировать свои чувства. А знаешь, как я вообще к этому пришел? Твое отношение к твоему мужу привело меня к этому решению».
0: Мать застыла на месте и непонимающе смотрела на сына.
1: «Да, мама, ведь кто готов любить, тот должен быть готов и страдать. Отец унижает тебя, как рабыню. Это противно, это тошнотно, это тошнотно, это тошнотно».
0: силы оставили ее после таких слов.
2: «Неужели это сказал мой сын?»
0: Хотя Роланд и любил овощной суп, но в тот день за обедом он оттолкнул тарелку и убежал в лес. Мать провожала его взглядом, пока он не скрылся из вида. Сквозь эти воспоминания до Роланда донесся голос священника.
3: «Дорогие жених и невеста, ваше совместное будущее началось, когда вы познакомились и полюбили друг друга. Теперь ваши жизни соединяются, так как вы перед Богом и перед людьми вступаете в брак. И это будущее не всегда будет легким».
0: Роланд Зегер видел издали, как некоторые из его тетушек вынимали свои носовые платочки и сморкались во всеуслышание. Голос священника наполнял всю церковь.
3: «Пусть на вашем совместном брачном пути вас сопровождает Слово Божье, которое апостол Павел написал Галатам».
0: Он подошел совсем близко к раскрытой Библии и читал, глядя сквозь свои толстые очки в роговой оправе.
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
0: Лицо Роланда Зегера исказило насмешливая гримаса.
4: «Конечно же, текст рассчитан на простаков. Этакий тепленький душ для тех, кого с самого начала надо опекать. Носите бремена друг друга. В каком мире живет этот человек? Проблема является не бремя другого. Другой, вот оно, бремя. И для Урзулы этот шкаф скоро будет бременем и, скорее всего, нелегким».
0: Роланд пытался отключиться от происходящего. Духовник обстоятельно и пространно расписывал, какие бремена может принести с собой брак. Казалось, что сдержанное всхлипывание растроганных тетушек еще больше окрыляло фантазию священника. Он моделировал множество ситуаций, в которых нужно быть взаимно надежными носителями грузов друг друга.
3: «И напоследок, дорогие жених и невеста, примите глубоко в сердце одно: где живет любовь, бремена внезапно становятся легкими, но где она отсутствует, бремя становится невыносимым».
4: «Да скажи же, наконец-то, аминь! Я от голода скоро свалюсь с ног».
0: Казалось, священник услышал его желание. После нескольких громких наставлений, некоторые из них коснулись даже присутствующих тещи и свекрови, священник начал медленно выруливать свою мощную речь на посадку, как пилот, приземляющий самолет. И только после этого началась церемония венчания. На все торжественные формулировки оставаться верными друг другу и в горе, и в радости, не покидать друг друга, пока смерть не разлучит. И жених, и невеста ответили громким «да». Только после этого жених впервые повернул лицо назад, в сторону собравшихся гостей, и взгляды обоих молодых мужчин встретились.
4: «Казанова из пригорода», —
0: цинично обозначил Роланд типаж.
4: «По-видимому, священник все же имел пророческий дар, выбрав для обряда венчания такой стих из Библии. Это почти физически ощутимо. Бремена скоро лягут на Урзулу».
0: Внезапно внутренний голос обличил Роланда. Он разъярился на самого себя.
4: «Маленький жалкий фарисей».
0: После венчания невеста выбежала навстречу брату и счастливая бросилась в его объятия. Роланд Зегер чувствовал, как его холодное сердце потеплело, когда он крепко прижимал к себе изящную фигурку своей сестры. Он пробормотал:
4: «Желаю счастья, Урзула!»
0: И повернулся к своему зятю. Они приветствовали друг друга, и эта глыба по-приятельски похлопала его по плечу.
5: «Я рад, Роланд, наконец-то познакомиться с тобой. Урзула мне много рассказывала о тебе».
4: «И я рад, Вальтер».
0: И в этот момент он действительно сказал то, что думал. Все приглашенные вышли из церкви. Туман на улице уже поредел. Открылся прекрасный вид на местность. В кустах вербы с распустившимися сережками запоздавшая синичка исполнила свадебную песенку для жениха и невесты. Роланд Зегер очутился напротив своей матери, и она без слов обняла его. Отец окинул скользящим взглядом эту трогательную сцену, но остался стоять в некотором отдалении. Дрожащим голосом мать шепнула Роланду на ухо:
2: «Будь сегодня любезен с отцом ради меня».
0: Молодой человек освободился от ее объятий, и его взгляд стал жестким. Он видел умоляющий взгляд матери, но его первой мыслью было:
4: «Только не расслабляться».
0: Но все же он кивнул ей:
4: «Ты права, мать, ради тебя, только ради тебя».
0: Спустя час они все сидели веселой компанией в уютном лесном ресторанчике за празднично накрытым свадебным столом. Мать гордилась своим сыном. Если любопытные родственники спрашивали о том, какая у Роланда профессия, она охотно рассказывала о нем.
6: «Так-так, заместитель директора промышленного предприятия в Ганновере. Кто бы мог подумать?»
0: Почтительно кивала тетя.
6: «Но вообще-то этот юноша всегда был целеустремленным».
0: Поздно вечером Роланд Зегер прощался с гостями. На несколько удивленных взглядов он отвечал:
4: «Долг зовет».
0: И госпожа Зегер кивала, подтверждая слова сына.
2: «Да, завтра на фирме важное совещание, и он должен на нем присутствовать».
0: Около 11 часов перед рестораном остановилось такси. Настроение у всех гостей было приподнятое, и они очень сожалели, что Роланд должен их покинуть. Брат и сестра стояли поодаль от всех, уединившись в холле около гардероба. Она смотрела на него своими большими глазами.
2: «Мой Вальтер тебе нравится?»
4: «Для первого знакомства совсем неплохо. Я слишком мало знаю его, ты же знаешь его лучше. Во всяком случае, я желаю вам большого счастья», —
0: ответил Роланд дипломатично и крепко пожал ей руку.
7: «А как у тебя дела? Не собираешься направить свой курс на гавань брака?»
0: Он ухмыльнулся и приблизил губы к ее уху.
4: «Еще не время, сестренка. Пока что я довольствуюсь прогулками с заходом в портовые города».
0: Несколько гостей вышли с Роландом за дверь и махали вслед уезжающему такси, пока оно не скрылось за поворотом. Отец Роланда глубоко вздохнул. С чувством настоящего облегчения он пил у стойки свое пиво. Хотя его сын искусно скрывал свои настоящие чувства, но его он не смог ввести в заблуждение. Нет.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава вторая.
0: Большой город вновь заполучил своего Роланда Зегера. Но прежде всего он сам вернул себе свой город. Ночью, сидя в купе первого класса Интерсити поезда, он еще раз прокручивал перед своим мысленным взором прошедшие часы.
2: Собственно, прекрасная была свадьба. Лучше, чем можно было ожидать.
0: Внезапно, в приступе тщеславного самолюбования, ему пришла мысль. Что бы сказали свадебные гости о его очаровательной подруге Карен Хаберер, с которой он встречался уже 4 месяца? Скорее всего, они бы не говорили, а спрашивали с любопытством и неприязнью. Хорошо, что он поехал один. Особенно бы волновалась его мать. Она уже представляла бы сына, примеряющим костюм жениха. Она очень переживала из-за того, что он в свои 33 года еще не имел постоянной связи. Роланд достиг профессионального успеха, но от помолвки или даже женитьбы его удерживали отнюдь не экономические соображения. Нет, причина заключалась в другом. Одна связь порождает все новые и новые узы. Внезапно появляется множество новых родственников, тети и дяди, зятья, а потом, возможно, еще и дети. При перебирании этих мыслей он ощутил чувство свободы с такой силой, как никогда прежде. Расслабившись, он откинулся назад на удобном сидении. Ему казалось, что слегка постукивающие, спешащие вдаль колеса поезда символизировали, что путем отдаления можно избежать всяческих уз. Прежде чем его одолел короткий, благотворно действующий сон, он торжествующе подтвердил сам себе.
2: «Нет, со мной вряд ли такое произойдет.

0: На следующее утро после совещания Роланд, пребывая в хорошем настроении, позвонил своей подруге, доложил о своем возвращении и тут же предложил.
1: «Послушай, дорогая, в театре играют трагикомедию Дюрренмата «Визит старой дамы».
2: «В театр? А что в пьесе такого особенного? Хоть есть над чем посмеяться?»
1: «Дюрренмат здесь как рентгеном просвечивает человеческую натуру, так сказать, до самого каркаса».
2: «Ну хорошо, ты пробудил во мне любопытство. Тогда до вечера субботы».
0: Он положил трубку, неопределенно улыбнувшись. В назначенный вечер Роланд Зегер стоял перед зеркалом в своей уютно обставленной квартире, которая находилась неподалеку от фирмы, и ободряюще подмигивал своему отражению.
1: «Идешь, значит, со своей молодой дамой на визит старой дамы?»
0: Он заботливо счистил щеткой несколько ниточек со своего пиджака, положил билеты в карман и вышел из квартиры. Полчаса спустя Роланд с девушкой уже стояли в фойе театра. От бесчисленного множества человеческих голосов в длинном проходе стоял гул, как в пчелином улье.
1: «Ты выглядишь обворожительно»,
0: – заметил он галантно, когда они сдали свои пальто в гардероб, и Карин, стройная и высокая, встала перед ним. На ней было длинное темное вечернее платье. К нему со вкусом была подобрана изысканная серебряная цепочка. Она влюбленно смотрела на него своими большими карими глазами, радуясь его комплименту. Комплименты Роланд делал весьма редко. Большей частью в его отзывах преобладал сдержанный, но довольно ощутимый холодок, которого она как бы побаивалась, и который ее даже настораживал. Но вопреки таким ощущениям, у нее недоставало сил отказаться от связи с этим человеком. Карин должна была признаться себе, что изначальная симпатия переросла в ней в глубокую любовь. А как обстояло дело с его отношением к ней? Она этого не знала. Даже в самые нежные минуты он называл ее красивой, молодой, привлекательной. Но слова, которые она так страстно желала от него услышать, до сих пор так и не прозвучали. Поэтому даже самая маленькая лесть с его стороны была для нее как яркий букет цветов.

0: Карин была в хорошем настроении и, чувствуя защищенность, полностью предалась галантному вниманию своего спутника. Он провел ее в ярко освещенный зал, и они заняли свои места в партере. Она листала программу.
1: «Это трагическая комедия? Я с нетерпением жду, как все это будет выглядеть».
2: «Ты увидишь, насколько забавным будет то, что преподнесет нам сын священника из Швейцарии».
1: «Сын священника? Религия здесь тоже будет играть роль?»
2: «В определенном смысле, да. Например, как Карл Маркс видит, что за деньги можно купить все, что люди продажны. Вначале они сами пугаются такой низкой цены своих сердец, но потом...» «Довольно об этом. Я не хочу рассказывать тебе все наперед».
0: Она огляделась. Зал заполняли модно причесанные дамы в элегантных вечерних платьях в сопровождении мужчин в темных костюмах. Типичная атмосфера театрального вечера. За занавесом зазвучал звучный звонок. Приятный чистый звон колокола. Карин Хаберер, вся в ожидании, отклонилась назад. Занавес медленно поднимался. Взгляду открылся вид на разваленное здание вокзала с вывеской, на которой можно было прочесть «Гюллен». Позади тянулась жалкая улочка, перекошенные дома, облупленные стены – короче, развалившееся, бедное и запущенное гнездо. Все это окутывал молочный свет мягкого сентябрьского дня. Перед развалившимся зданием стояла скамейка, на которой сидели четверо оборванных мужчин. Рядом пятый, согнувшись над транспарантом, писал красной краской слова: «Добро пожаловать, Клерхен!» Карин Хаберер настолько была захвачена действием на сцене, что сидела, слегка наклонившись вперед, в своем кресле. И с большим вниманием следила за развитием событий. Она вообще не замечала, как ее сосед время от времени с улыбкой посматривал на нее. Когда разукрашенная старая дама, главное действующее лицо пьесы, миллиардерша Клара Цаханасьян под пристальными взглядами удивленных жителей местечка Гюллен проковыляла по перрону, Роланд Зегер почувствовал, как его сильно потянули за рукав пиджака.
1: Это...
2: Да, это она. Удивительно, как гримерам удается своим мастерством так изменить человека.
0: Карин вновь обратилась к событиям на сцене. В процессе развития действий ей все больше открывался смысл этой трагической комедии. Старая, разодетая, капризная женщина с ее черным юмором вовсе не была такой уж веселой личностью. Она была гонима одной лишь только мыслью – отомстить своему бывшему неверному возлюбленному Альфреду Илу. Вначале этот бывший возлюбленный восторгался своей маленькой дикой кошечкой, как он ее нежно называл раньше. Он думает, что она тоже еще хорошо помнит их бурное прошлое и поэтому вернулась, чтобы помочь пришедшему в запустение местечку, а также встать на ноги в финансовом отношении его жителям. Но постепенно он начинает догадываться, что она движима только одним желанием – увидеть его труп. Это открытие приводит его в ужас, и он не ошибся. В один из дней старая дама надменно стоит перед бургомистром и обещает подарить городу Гюллен 1 миллиард.
3: 500 миллионов городу и 500 миллионов для распределения поровну между всеми жителями городка.
0: На сцене и в зале мертвая тишина. Наконец бургомистр произносит, заикаясь.
4: 1 миллиард?
3: Да, но при одном условии.
5: Ах, Клара, прелесть, чудно, замечательно. Моя волшебная ведьмочка.
0: Ее бывший возлюбленный пританцовывает вокруг нее от радости. Он целует ее, пораженный такой щедростью. Но миллиардерша требует холодным голосом ангела мести.
3: «Миллиард для Гулена, если вы убьете Альфреда Ила».

0: В перерыве Карен Хаббарер сказала глубоко взволнованным голосом.
1: «Жизнь для мести. Ну и фантазия у этого Дюренмата. Такого же в нормальной жизни вообще не бывает».
2: «Я вижу, тебя крепко задело. Такое бывает? Еще как? То, что Дюренмат принес на эту маленькую сцену, точно так же, ну, или подобным образом происходит во многих вариантах на сцене жизни. Здесь показана правда. За деньги можно купить все».
0: Прежде всего, казалось, Роланд тихо говорил это самому себе. Он снисходительно обнял Карен за плечи. Когда после последнего акта опустился занавес и аплодисменты градом посыпались на кланяющихся актеров, Карен Хаббарер как бы очнулась от страшного сна. Все еще хлопая, она коротко обернулась к своему спутнику.
1: «Теперь ее месть свершилась. И что она имеет от этого?»
2: «Она целому городу подарила благосостояние. Это же приемлемая цена за один труп».
1: «Ты бы даже и за меньшую цену отправил бы кого-либо в потусторонний мир».
0: Непроизвольно вырвалось у нее. Роланд сильно сжал ее руку.
2: «Ах, избавь меня от своих неадекватных эмоций!»
0: Бросил он резко и подтолкнул девушку в сторону гардероба. Едва лишь гардеробщица вручила Карен пальто, она быстрыми шагами направилась к выходу. Роланд едва успевал за ней. Наконец он все-таки догнал ее и удержал за рукав.
2: «Какой смысл так торопиться? Вечер все равно уже начат. Зайдем еще в один уютный ресторанчик».
1: «Нет, проводи меня домой».
2: «Я думал, ты потом зайдешь ко мне».
1: «Нет, Роланд, сегодня нет».
2: «Идем, я еще ничего не ел».
1: «Ну, хорошо, но для меня ничего не надо брать».
2: «Посмотрим, может быть, ты еще передумаешь».
0: Необычно жестко придерживая ее за локоть, он провел ее мимо свободных такси. Они молча шли рядом. Звук их шагов неестественно гулко разносился по пустынной улице. Роланд крепко прижимал к себе тонкий стан девушки. Он чувствовал, что эта трагикомедия поразила ее очень глубоко. Недалеко от ярко освещенной площади Крепки, с размещенными на стенах домов мигающими световыми рекламами, он замедлил шаг и резко остановился.
2: «Может, все же лучше зайдем ко мне? У меня в холодильнике еще есть несколько котлет».
1: «Нет. Либо в ресторан, либо ты провожаешь меня домой».
0: Роланд Зегер подавил в себе поднимающуюся досаду и даже ухмыльнулся.
2: «Воля человека – это его небеса».
0: Они направились к ресторану, за цветными стеклами которого мерцал расплывающийся дрожащий свет от свечей.
2: «Здесь можно не только посидеть в уютной обстановке, но и очень хорошо поесть. И ты забудешь старую даму и мертвого Альфреда, Илла. Все это был только спектакль».
1: «Вот как? Ты же только что был другого мнения».
2: «Ну да, если хочешь... Вся наша жизнь – театр. А почему ты сегодня такая агрессивная?»

0: И Карен Хаберер заключила, что ее друг не раз бывал в этом заведении. В этот поздний час только немногие столы были заняты. Они выбрали себе место в нише, где можно было без помех разговаривать друг с другом.
1: Ну, Карен, что ты будешь есть?
2: Я уже сказала, что не хочу есть. Разве что выпью что-нибудь освежающее.
0: Официант подошел к столу и выжидающе остановился перед ними. Он сначала посмотрел на Карен.
2: Принесите мне, пожалуйста, минеральную воду.
3: Охотно, милостивая госпожа.
1: А мне принесите, как обычно, большой стейк с перцем, но в этот раз на гарнир только салат.
0: Официант с достоинством удалился, в то время как Роланд ближе придвинулся к своей спутнице.
1: Ты все еще в театре? Клянусь тебе, если бы я знал, что это тебя так взбудоражит, мы бы не пошли смотреть постановку. Надеюсь, что эта комедия не приведет к трагедии между нами.
2: Это зависит только от тебя,
0: подумала Карен, но остереглась высказать вслух эту мысль.
1: Почему ты так притихла, Карен?
2: Потому что эта комедия меня еще сильно занимает. Ведь Гюльлен существует повсюду.
1: Это ты хорошо сказала, даже поэтически. Этот Дюренмат точно изобразил людей нашего времени.
2: Мне кажется, что сегодня есть много людей, которые сознательно разрушают жизнь других или, по крайней мере, хотят разрушить.
0: Роланд Зегер подумал, не намекает ли она на их взаимоотношения. Но ведь он до сих пор не давал Карен никакого повода для таких предположений. Если она имеет какие-то задние мысли, то ей надо бы выражаться поточнее.
1: Карен, я ни в коем случае не хочу отрицать, что люди сегодня в своих взаимоотношениях ближе к аду, чем к небу. Но, может быть, это зависит от требований друг к другу.
2: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Так вот, никакое разрушение не происходит случайно. Это значит, что кто-то до этого что-либо имел. Любимую мысль, какой-то план или что-нибудь похожее. Старая дама в этой постановке хотела разрушать, потому что 10 лет назад у нее все было отнято. Как миллиардерша, она имела и власть, и возможность отомстить. Но в тысячах других маленьких жизненных историй все зачастую заканчивается только желанием разрушить другого. В большинстве таких случаев месть осуществляется постепенно.
2: Что ты подразумеваешь под этим «постепенно»?
1: Это значит, что люди мучаются постоянно, так сказать, всю жизнь, не считая коротких перерывов, в то время как эта старая дама в комедии Дюренмата свою месть осуществила в самый короткий срок и очень основательно.
0: Карен внезапно охватила чувство сострадания к Роланду. Сознавал он это или нет, но прообразом для таких его мыслей, как ей казалось, был несчастный брак его родителей. Официант принес ей минеральную воду и наполнил изящный на высокой ножке стакан из тонкого стекла.
2: Спасибо.
3: На здоровье.
0: Она пила маленькими глотками, в то время как ее мысли лихорадочно работали. Она уже давно хотела задать Роланду решающий вопрос. Но только у нее до сих пор не доставало мужества. Может быть, ей стоит решиться на это сегодня вечером? Чтобы не достичь обратного тому, чего она так сильно желала, нужно было действовать дипломатично. Поэтому она дождалась, пока официант принес стейк и салат. Она решила дать Роланду спокойно поесть. Он, кажется, действительно был очень голоден.

0: Приятного аппетита тебе, Роланд.
1: Спасибо. У тебя не проснулся аппетит?
0: Нет, я дома ела. Меня волнует нечто другое.
1: И что же это?
0: Интересно, как бы ты повел себя на месте старой дамы?
1: Ну, у тебя иногда и мысли бывают.
2: Карин уклонилась от его вопросительного взгляда. Она боялась, что Роланд может догадаться, что с ней происходит. Хотя они уже около 3 месяцев были в интимных отношениях, он еще никогда не заговаривал об их общем будущем. Он даже не намекал о помолвке, не говоря уже о свадьбе. Карин взглянула на сидящего напротив друга, который сосредоточенно поглощал свою еду. Вновь он показался ей настолько чужим, что она уже жалела, что затронула эту тему. Но ей все-таки хотелось, наконец, уйти от этой неопределенности, от этого длительного напряжения.
0: «Роланд, я тебя о чем-то спросила».
1: «Я слышал, но такой ответ нельзя просто взять и вытряхнуть из рукава. Тут нужно основательно поразмыслить».
0: «Ну тогда поразмысли».
2: Он вытер рот салфеткой и задумчиво посмотрел на нее.
1: «Если для тебя это настолько важно, я бы ни в коем случае не поступил так, как эта старая дама».
0: «Как благородно!»
2: Она не могла и не хотела сдерживаться, и это прозвучало довольно едко.
1: «Ты меня слишком высоко оцениваешь, Карин. Не благородно, а благоразумно. Откуда у людей может быть благородство? Как уже сказано, у этой старой дамы была предыстория. В комедии это было показано довольно отчетливо».
0: «Точно! Этот Альфред Ил соблазнил ее, обманул и потом выбросил, как носовой платок».
1: «Тише, тише. Кто кого соблазнил, неизвестно. Но тот способ, при помощи которого он затем избавился от нее, был явно неприличен».
0: «Ты, пожалуй, не позволил бы себе так поступить».
2: Он положил в рот большой кусок мяса и обстоятельно его пережевывал. Напряженность ее вопроса от него не ускользнула. Ему стало совершенно ясно, что она имеет в виду.
1: «Хитрая девка»,
2: — подумал он. «Хорошо, тогда, видимо, настала пора раскрыть и свои карты».
1: «Нет, так я бы не поступил. Но не из человечности, а из чисто разумных соображений».
0: «Меня разбирает любопытство».
1: «Ненависть этой женщины явно показывает, насколько она была уязвлена ранее. Если выразить это старинным выражением, она была ранена любовью. А этот Ил, напротив, не терял свою трезвость».
2: У девушки было желание дать ему пощечину. Значит, вот какой взгляд у него на все это. Роланд Зегер равнодушно продолжал дальше развивать свою мысль.
1: «Если бы эта богатая дама не поверила в своей молодости в первое, то она смогла бы избежать второго».
2: Карин неуверенно посмотрела на него. Она не совсем поняла то, что сейчас услышала. Она повторила его слова.
0: «Если бы она не поверила в первое, то смогла бы избежать второго?»
2: И тут ее внезапно осенило. Ее настолько поразила холодность его вывода, что она испугалась.
0: «Если бы она не поверила в любовь, то смогла бы избежать ненависти и мести? Ах, вот как ты это понимаешь!»
1: «Ну, наконец-то и до тебя дошло!»
2: Попытался он пошутить. Когда Роланд увидел выражение глаз девушки, ему сразу же стало ясно, как сильно он ее задел.
0: «Да, ты бы так не действовал, как эта дама. И не потому, что ты слишком чувствительный, а потому, что у тебя слишком мало чувств. Или лучше выразиться, вообще никаких.
1: Не разговаривай так громко. Мы же все-таки в ресторане, а не в театре.
0: Нет, мы уже больше не в театре. Но ты 4 месяца устраивал мне спектакль. И хорошо играл. Твоему мастерству можно позавидовать.
2: Его лицо покраснело. От возбуждения он чуть было не опрокинул стакан.
1: Я не играл. Как я мог знать, чего ты от меня ожидаешь?
2: Роланд Зеггер знал в этот момент, что он лжет. В минуты нежности он слишком ясно ощущал, чего она от него ждала. Она отодвинулась от него и печально, устало произнесла:
0: «Значит, я все-таки не ошиблась. Мне не хотелось этому верить. Но вот еще одно подтверждение того, что любовь ослепляет».
1: «По крайней мере, хоть один комплимент. В чем же я разочаровал тебя? Там, где появилось разочарование, там раньше было ожидание. Что ты от меня ожидала? То, что я тебе дал, разве это не была любовь?»
0: «Ты еще спрашиваешь? И ты осмеливаешься произнести слово «любовь»? Ты настолько холоден, что не способен по-настоящему полюбить».
1: «Любимая, давай оставим это ребячество».
2: Роланд пытался взять девушку за руку, но она не позволила сделать это. Он пытался уладить отношения. Он не совсем понимал ее.
0: «Какая уж любимая. А я думала...»
1: «Что ты думала? Что же ты думала?»
0: «Да что это у тебя серьезно, и мы скоро поженимся».
1: «Жениться?»
2: Он внутренне усмехнулся.
1: «Рано или поздно это слово должно было прозвучать. Она, как и все женщины, расположена к замужеству, но почему именно со мной?»
2: Роланд двумя пальцами правой руки взял девушку за подбородок и приподнял ее голову. Они смотрели друг на друга.
1: «Карин, я когда-нибудь говорил о помолвке или о свадьбе?»
0: «Нет, ты не намекал об этом. Но не говорят ли глаза и руки сами за себя?»
1: «Послушай, давай не будем прибегать к этой устаревшей романтике. Мы же оба трезвые, рассудительные люди».
0: «Холодные, хотел ты сказать».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бэйм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».